0: реклама.
1: Автомол. Оригинальные автозапчасти на автомобилей корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: программа.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обсудили прохождение пожароопасного и паводкового периодов. В Нягане нетрезвый водитель усугубил свое положение попыткой откупиться от наказания. Юных югорчан объединили всероссийские чтецкие программы. В Югре оценили ход пожароопасного периода и паводковую обстановку. Актуальное положение дел рассмотрели на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. По итогам докладов было отмечено, что ситуация находится на контроле профильных ведомств. С целью минимизации рисков затопления режим повышенной готовности введен в Нижневартовском регионе, Лангепасе и Нижневартовском районе. Помимо этого были приняты важные решения в сфере социальной поддержки жителей. В частности, предусмотрены изменения в порядке получения компенсации части оплаты за детский сад для родителей, обучающихся в колледжах и университетах округа. Подать заявление теперь можно в электронном виде, в том числе через мессенджер «Макс». Югорчане активно пользуются мерами господдержки. Так, с начала года компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно получили 11 735 неработающих пенсионеров округа. Льгота доступна пожилым людям, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Чтобы ею воспользоваться, нужно перед поездкой обратиться в отделение Социального фонда России по Югре. Специалисты выдадут талон на бесплатные билеты. Приобрести их можно и самостоятельно, а затем оформить возврат понесенных расходов. Заявления принимаются в клиентских службах фонда, МФЦ или на портале госуслуги. Эксперты отмечают, что компенсация положена за любой вид транспорта. Личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль. В каждом случае сумма рассчитывается по стоимости эконом-класса. В Нягане попытка нетрезвого водителя откупиться от госавтоинспекторов обернулась уголовным делом. Патрульные остановили автомобиль «Лада Гранта», не включивший сигнал поворота при маневре. За рулем оказался 33-летний житель Чебоксар. От проверки на алкогольное опьянение мужчина не отказался. Экспертиза в больнице выявила больше 1 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Чтобы избежать наказания в виде лишения водительских прав, нарушитель предложил полицейскому взятку. Сумма росла от 50 до 150 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности, автомобилист продолжал настаивать. В итоге попытку подкупа пресекли. Сейчас чебоксарец находится под подпиской о невыезде. И последнее. Югра стала одним из лидеров проекта «Чтецкие программы» Российского общества знания. Его реализуют по поручению президента страны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Так, за учебный год в нашем регионе появилось более 60 литературных клубов, где школьники и студенты читали вслух произведения Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Александра Куприна и других классиков. Всего перед ребятами выступили 56 деятелей культуры, которые провели 208 встреч с обязательными мастер-классами по выразительному чтению. Помимо этого, для учителей было подготовлено более 150 интерактивных методических материалов, а 150 педагогов прошли обучение в Центре знаний «Машук». Что касается дальнейших планов, ожидается выпуск литературной карты. Она поможет педагогам планировать встречи с привязкой к значимым датам. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 5 минут. 16 июня. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Прекрасный летний очередной день. Я хочу поздравить всех, кто в отпуске. Вы такие молодцы. Мне так клево за вас, что вы отдыхаете. Но в тот же момент, я думаю, вы-то отдыхаете. Пока вы будете отдыхать, мы-то поработаем маленько. А потом?
4: Как отдохнем?
0: Когда мы пойдем отдыхать, работать, пойдете. И вы. От этого, мне, конечно, знаешь, мне очень радостно.
4: Да, мне тоже нравилось в детстве, когда все уже съели свое мороженое, а у меня еще осталось. Это же вообще самый кайф. Или когда пюре съел, а котлета на последнюю очередь осталась. А все уже котлету срубили и давятся этой пюрешкой, сидят. А ты котлету ешь.
0: Я вот что хочу сказать. Есть у кого-нибудь в голове, в руках, не знаю, там, может быть, в книжке какое записано? Есть какой какой-нибудь действенный способ,
4: рецепт
0: борьбы со всякими там оводами, со всякими штуками, Я вчера стала жертвой нападения целой стаи овод. Или кто это? Я не знаю, кто это. Большие мухи. Какие-то, как будто бы, знаешь, они как будто бы сидели в тайнике.
4: Но
0: и такие, сейчас Кузнецова пойдет.
4: В тайнике.
0: И ты понимаешь...
4: В тайнике это хороший сюрприз, а это же плохой, это, значит, засада была.
0: Это же плохой тайник, но... понимаешь? И как будто бы они, сейчас Кузнецова пойдет, Кузнецова пошла, и они вперед! Вот это, понимаешь?
4: Вот так
0: и
4: вот.
0: Навалили на меня просто, как не знаю кто, понимаешь? Они меня искусали всю. Я теперь вся искусанная, ты понимаешь? Я не знаю, что делать.
4: Бедная ты несчастная.
0: Понимаешь? Я... Что делать?
4: Все, ты знаешь, что делать. Ты это и делаешь. У меня вот правда создается впечатление, что ты скоро просто начнешь... На меня напали микробы.
0: Ну, это практически.
4: Не знаю, там ты как Катя Лель уже практически.
0: Нет, это еще подождите.
4: Скоро инопланетяне на тебя нападут. Кто только на тебя? Мошки нападали, комары нападали, сейчас оводы.
0: Понимаешь?
4: Кто дальше?
0: Я не знаю.
4: Кто? Растения?
0: Я не знаю.
4: Восстание машин?
0: И вообще
4: автоботы
0: просто,
4: нападут
0: просто интересно,
4: на тебя.
0: Зачем они это делают? Почему на других они не нападают? Почему не наваливаются на других таким гурьбой такой, понимаешь?
4: Это как вот в детстве, когда в школе учились, девчонок, которые нравятся, всегда дергали за косички. Поэтому вот, делай выводы.
0: Можно
4: кому
0: мне,
4: ты нравишься?
0: Можно,
4: мир насекомых. Вот.
0: Твой потолок.
4: Твоя стихия.
0: Можно, пожалуйста, кто-то другой обратит внимание, в конце концов,
4: может,
0: а не
4: слушай,
0: выводы.
4: А может быть, вот это вот то, что я сейчас вижу перед собой, это кокон.
0: О-о-о.
4: И скоро...
0: Бабочка?
4: Да, ты расправишь крылья и улетишь отсюда в теплые края.
0: Послушай,
4: куда
0: сейчас,
4: ты там собиралась?
0: Подожди,
4: в Таиланд?
0: Я сейчас ведь могу по-своему, по-девчачьи это все вывернуть, сказать о том, что значит, я знаю, что кокон это всегда страшило, прямо страшное страшило, а бабочка
4: зачем
0: это...
4: Зачем ты копаешь? По-моему, выход закончился уже
0: бабочка
4: сейчас.
0: Бабочка это...
4: Погоду надо читать.
0: Потрясающе. Это какое насекомое.
4: Да.
0: Ты что, хочешь сказать, что я страшная? Николай Вдовин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
4: Доброе утро, Югра.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:10. Сегодня 16 июня, вторник. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 24 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах 29 градусов тепла, в Югорске и Советском плюс 24, в Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме 26 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 23, 22 градуса в Нижневартовске и плюс 20 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:18. Да, 17 минут. 16 июня сегодня вторник. Мне просто показалось.
2: Сама с собой поговорила, да?
1: Мне просто показалось.
2: Внезапно раздвоение личности случилось.
1: Когда смотришь быстро, и кажется, другое немножко в глазах, понимаешь? Алексей, вот, кстати, Алексею большой привет, который посоветовал мне, что делать, чтобы оводы не кусали, или там мошки там всякие и все остальное. Он говорит, рецепт очень прост. Дома сиди под кондиционером. Вот. У меня, знаете, Алексей, вот две проблемы. Я не могу сидеть дома с утра.
2: У меня нет дома и кондиционера.
1: У меня нет кондиционера, я не могу дома сидеть с утра. И вот, да, кто будет тогда в студии сидеть? Алексей говорит, это да, утро без нас, не утро. Второй день на работе Алексей хочет обратно домой, но ничего страшного. Две недели поработает и, собственно, дальше пойдет отдыхать. Разбитый летний отпуск, это не очень удобно, и всем Алексей желает доброго утра. Я согласна, абсолютно.
2: Я вот сразу домой хочу.
1: Когда
2: на работу прихожу, сразу домой хочу потом. Особенно, вот летом всегда так. Почему-то зимой вот по барабану сколько времени работать.
1: Да?
2: А летом хочется ведь это время проводить вот на улице. Особенно сейчас.
1: Вот там
2: утро.
1: Оводов, чтобы не было вообще хорошо, понимаешь? День свежих овощей отмечается сегодня. Загляните в холодильник, посмотрите, какие у вас там есть свежие овощи, свежие
2: Погладьте.
1: И не очень.
2: Поздравьте.
1: Да. И расскажите, какие овощи всегда есть у вас дома. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там обязательно нужно принять участие в голосовании. Плюс ко всему загляните в наш канал, он там теперь тоже есть. А там тоже можно и нужно принимать участие в голосовании. Ну и плюс ко всему, не забывайте, прямая трансляция всего того, что происходит в студии. Видео я сейчас имею в виду. Плюс ко всему, что еще? Алиса, включи Радио Югра. Ну, если вдруг нет другой возможности послушать, пожалуйста, через Алису. Но у нас
2: вообще масса способов
1: можно
2: получается. И посмотрите, послушать, и все прочее. И про овощи сегодня будем разговаривать. Я думаю, как типа отметим день здорового питания?
1: Да, почему нет? Ну, через овощи, почему бы и нет? Ну и день младших братьев отмечается сегодня.
2: О,
1: всех своих младших братьев.
2: Это мой.
1: Я точно.
2: Младший брат.
1: Ты же младший брат. В общем, всех своих младших братьев поздравьте, не знаю, подарите им пучок морковки. Ну, день свежих овощей. Ну, по-моему, прекрасный праздник. Вот,
2: пучок
1: смотри,
2: морковки.
1: Я хочу, чтобы у тебя было всегда отменное здоровье. Будешь есть много моркови, у тебя
2: зрение хорошее, расти будешь, как на дрожжах.
1: Красивый будешь, понимаешь? Это же прекрасный
2: зубы
1: подарок.
2: Зубы опять живут, как у кролика.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:25. Самое время встретиться с коллегами. Присоединяйтесь к нашей беседе. Никита и Маша в эфире. Встречаем прямо сейчас.
3: А сейчас время для нашей астрологической паузы с щепоткой радио Шарма.
4: А все потому, что к нам присоединяются наши коллеги, ведущие радио Югра, Николай Авдонин, Даша Кузнецова. Доброе утро,
2: ребята.
5: Ну, что ж,
2: доброе утро.
4: Вы готовы,
5: конечно? Да, мы ждали этого момента.
2: Капитан, конечно.
4: Я не слышу.
5: Да, капитан,
4: уже.
5: Поехали.
4: Так, сегодня у нас немножечко покороче они. Итак, Даша, Юпитер тебе пророчит огненную колесницу успеха. Главное, не влети в кювет собственных сомнений. Вот что сегодня,
2: интересненько. Интересненько.
5: Бог войны, Юпитер.
2: Да.
3: Коля Авдонин, Сатурн словно по клавишам настраивает Вселенную для тебя. Не пропусти важную встречу. Сегодня, возможно, она изменит всю твою жизнь. Коллеги, доброе утро.
2: Доброе утро, конечно, и вам. Интересно, а ты ждешь какую-нибудь важную встречу?
5: Важную встречу? Я думаю сейчас. Не ждал никакой встречи. Только с Морфеем.
3: А будет. В 11:30.
2: А, да?
5: Все?
3: В 11:32.
5: Звучит как угроза.
2: Да, я тоже хотела сказать, да. Может быть, не
5: закрывай
2: надо?
5: Закрывай дверь, Даша. Я не хочу, чтобы моя жизнь менялась, пока мне все нравится.
2: Так, ребят,
5: слушайте. Хотя перемены в лучшую сторону тоже можно.
2: Лето, время, новостей. Ну да, и новостей в том числе. Время же овощей и фруктов всяческих, да?
3: Конечно,
2: и сегодня отмечается, если вдруг вы забыли, день свежих овощей. И что у вас голосование связано с овощным салатиком? Что у нас с овощами сегодня связан опрос? И вот мы сегодня у всех, кто находится в компании с нами, выясняем, какие овощи всегда есть у вас дома. Вот, Никит, мне интересно, вообще ты...
5: Ешь овощи вообще, как ты? Что общего с овощами у тебя?
3: Обожаю овощи, ем их вообще круглогодично. У меня родители из Краснодарского края, и вот кубанские корни мои, да, конечно, вот где-то говорят о том, что я выбираю болгарский перец, вот летом в особенности. Mm-hmm. Я люблю баклажаны.
4: А вот эти кубанские огурчики маринованные.
3: Да. То есть огурцы, помидоры, болгарский перец, баклажаны, это вот летом всегда есть в холодильнике.
2: Слушай, подожди, что касается баклажанов, в каком виде тебе нравится? Я просто еще сейчас испробовала новый для меня вид,
5: способ приготовления баклажана.
2: Мне кажется, я готова их вот так килограммами есть. Я понимаю, что это все очень неполезно, но очень вкусно. А тебе как больше
3: я
2: нравится?
3: Я тебе после эфира скину рецепт моих знаменитых рогозинских баклажановых
4: лодочек.
2: Хорошо, давай.
5: Лодочки, это типа, я вот делаю баклажаны, запеченные дважды. Когда берешь сам баклажан, протыкаешь, ничего, что я тут отвлекаю? Запекаешь в духовке, потом разрезаешь и туда люляшечку кладешь. То есть котлетку какую-нибудь, которую ты тоже в духовочке до этого или на костре. Вот я думаю, что это да.
4: На пару минут вы не против?
5: Сырком.
2: Маш, помидорками, что касается тебя и твой дом, какими овощами наполнен? Холодильник, ладно.
4: Все. Это сельдерей, это огурцы, это помидоры, это микрозелень, это редис, есть картошка, есть лук, есть морковка. Короче, есть вообще все.
2: Маш, вот. А мясо есть у тебя дома?
4: Нет, иногда оно бывает. Но, кстати,
5: иногда. Кошка бегает, иногда. Таскает что-то.
4: Овощи я люблю есть чаще, чем мясные продукты. Не потому, что вот я вегетарианец, и я так решила, а просто потому, что мне овощи больше нравятся. Вот. Их можно съесть целый тазик.
5: Вот я у тебя, как у носителя информации, хочу узнать, вот эта микрозелень, это что, микролюди ее делают? Откуда она берется? Фиксики ее там где-то выращивают?
4: Нет, она же выращивается в лоточках, можно на балкончике вырастить.
3: А расскажи нам с Колей, мне тоже интересно, чем микрозелень от обычной зелени?
2: От макро отличается.
4: Тем, что она микро.
2: Тем, что она маленькая.
5: Маленькая зелень такая.
4: Еще гораздо больше, ну это опять же, не знаю, насколько это подтвержденная информация, гораздо больше полезных витаминов и минералов. Но опять же, тот же самый, не знаю, так, ну это ладно, редис. Горох, вот горох же не всегда можно дождаться. Вы только летом ждете, пока он зацветет, а это уже в виде микрозелени горох уже готов, круглогодичный.
5: Да? А не надо линзу там, чтобы его искать?
2: Там ничего не надо. Вода, земля и...
5: В микрокустах где-то искать.
2: Вода, земля и лоточек, в котором ты посеешь вот эту микрозелень. Ребята, ну что? Да, хорошего вам эфира. Хорошего настроения, зелени вам километры.
5: А потом микрокосой так косишь.
4: Ла-ла-ла-ла-ла.
3: Хорошего вторника вам.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обсудили прохождение пожароопасного и паводкового периодов. В Нягане нетрезвый водитель усугубил свое положение попыткой откупиться от наказания. Юных югорчан объединили всероссийские чтецкие программы. В Югре оценили ход пожароопасного периода и паводковую обстановку. Актуальное положение дел рассмотрели на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. По итогам докладов было отмечено, что ситуация находится на контроле профильных ведомств. С целью минимизации рисков затопления режим повышенной готовности введен в Нижневартовском регионе, Лангепасе и Нижневартовском районе. Помимо этого были приняты важные решения в сфере социальной поддержки жителей. В частности, предусмотрены изменения в порядке получения компенсации части оплаты за детский сад для родителей, обучающихся в колледжах и университетах округа. Подать заявление теперь можно в электронном виде, в том числе через мессенджер «Макс». Югорчане активно пользуются мерами господдержки. Так, с начала года компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно получили 11 735 неработающих пенсионеров округа. Льгота доступна пожилым людям, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Чтобы ею воспользоваться, нужно перед поездкой обратиться в отделение Социального фонда России по Югре. Специалисты выдадут талон на бесплатные билеты. Приобрести их можно и самостоятельно, а затем оформить возврат понесенных расходов. Заявления принимаются в клиентских службах фонда, МФЦ или на портале госуслуги. Эксперты отмечают, что компенсация положена за любой вид транспорта. Личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль. В каждом случае сумма рассчитывается по стоимости эконом-класса. В Нягане попытка нетрезвого водителя откупиться от госавтоинспекторов обернулась уголовным делом. Патрульные остановили автомобиль «Лада Гранта», не включивший сигнал поворота при маневре. За рулем оказался 33-летний житель Чебоксар. От проверки на алкогольное опьянение мужчина не отказался. Экспертиза в больнице выявила больше 1 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Чтобы избежать наказания в виде лишения водительских прав, нарушитель предложил полицейскому взятку. Сумма росла от 50 до 150 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности, автомобилист продолжал настаивать. В итоге попытку подкупа пресекли. Сейчас чебоксарец находится под подпиской о невыезде. И последнее. Югра стала одним из лидеров проекта «Чтецкие программы Российского общества знания». Его реализуют по поручению президента страны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Так, за учебный год в нашем регионе появилось более 60 литературных клубов, где школьники и студенты читали вслух произведения Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Александра Куприна и других классиков. Всего перед ребятами выступили 56 деятелей культуры, которые провели 208 встреч с обязательными мастер-классами по выразительному чтению. Помимо этого, для учителей было подготовлено более 150 интерактивных методических материалов, а 150 педагогов прошли обучение в Центре знаний «Машук». Что касается дальнейших планов, ожидается выпуск литературной карты. Она поможет педагогам планировать встречи с привязкой к значимым датам. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Сегодня 16 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени плюс 24. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 29 градусов выше 0. В Югорске и Советском плюс 24. В Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 23, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Презентация через 5 минут!
5: Проспал экзамен!
6: Вот-вот опоздаю!
3: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, сегодня управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
1: Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия.
0: Близнецы.
1: Лучше
0: сегодня...
1: любые виды деятельности.
0: Да, близнецы, сегодня постарайтесь не оправдываться перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
1: Раки, помните, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов.
0: Львы, сегодня ваше природное чутье не допустит, чтобы вы сделали неправильный выбор.
1: Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумывать что-нибудь новое.
0: Весы, серьезно сегодня отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее.
1: Скорпионы, сегодня хорошо бы вам принимать гостей. День подходит для отдыха в компании.
0: Стрельцы, весь день сегодня действуйте по-своему, а не так, как советуют другие.
1: Козероги, сегодня вам представится шанс заметно увеличить свои доходы.
0: Водолеи, помните, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать.
1: Рыбы, сегодня коллеги наконец увидят, на что вы способны. Покажите себя с лучшей стороны.

0: как будто бы показал нам и как будто бы похвастался.
1: Нормальный такой бассейн. Роман, хорошего дня.
0: Мы вам очень-очень завидуем.
1: Да, не вылезайте оттуда.
0: Ну, и эту работу. Нормально.
1: Конечно, у вас круче.
0: Да.
1: Ну, и сегодня два фразеологизма, которые вчера прислала нам Евгения. Это про Крустово ложе и Дамоклов меч. Ну, просто это и то, и другое древнегреческие мифы, поэтому, я думаю, можно их объединить. А про Крустово ложе, с него начнем. Это означает, когда человека загоняют какие-то стандарты в рамки, часто жертвуя при этом сутью. И история, это древнегреческий миф такой, был разбойник очень жестокий, звали его Прокруст или Дамаст по-другому. И вот он в Аттике промышлял тем, что заманивал в свое логово жертв, клал их на ложе, ну то есть в дом заманивал, клал их ночевать, они ложились, и если ноги свисали, он их отрубал, а если человек был коротковат для этой постельки, то он их вытягивал с помощью там специальных приспособлений.
0: Обязательно вот. С утра такие истории.
1: Ну, это древнегреческие мифы, никуда от этого не денешься. Но самое интересное, хэппи-энд был.
0: Да?
1: Но там тоже без жестокости не обошлось, потому что Тесей, вот герой, тот самый сын Посейдона, он этого Прокруста поймал, положил на это ложе и, собственно, применил к нему то наказание, которое он ко всем своим жертвам применял.
0: Так.
1: И Дамоклов меч, фразеологизм, означает какую-то невероятную опасность, которая всегда нависает над человеком, несмотря на то, что внешне все кажется спокойным и все нормально. В общем, это тоже древнегреческий миф, предание даже больше, потому что когда-то Цицерон, это был такой философ, он его пересказал в одном из своих трудов. И, в общем, в Сиракузах был царь Дионисий, он считался очень таким могущественным, классным царем, но у него было очень много врагов. Все ему завидовали. И был, так скажем, прихлебатель, подхалим, которого звали Дамокл, и, собственно, он постоянно говорил, вот как тебе хорошо живется, Дионис, ты царь, все вокруг тебя бегают или лебезят, и однажды он пригласил его на свой прием, на пир, ну, как пригласил, он царь, сказал, приходи, и все. Тот пришел, он посадил его на свое место, почивал его там, хвалил, восхвалял всячески. А потом этот Дамокл поднял голову и увидел, что на тонком конском волосе висит над ним меч, который может в любой момент оборваться и отрубить ему голову. Вот.
0: Ага.
1: И вот, собственно, он тогда понял, что значит жизнь настоящего правителя.
0: Быть царем это не так уж и простенько.
1: Да.
0: Да. Спасибо, Евгений, и спасибо Николаю Владимировичу за подробный рассказ.
2: Утро начинается с

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обсудили прохождение пожароопасного и паводкового периодов. В Березово продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. В Нягани нетрезвый водитель усугубил свое положение попыткой откупиться от наказания. В Югре оценили ход пожароопасного периода и паводковую обстановку. Актуальное положение дел рассмотрели на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. По итогам доклада было отмечено, что ситуация находится на контроле профильных ведомств. С целью минимизации рисков затопления режим повышенной готовности введен в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе и Нижневартовском районе. Помимо этого были приняты важные решения в сфере социальной поддержки жителей. В частности, предусмотрены изменения в порядке получения компенсации части оплаты за детский сад для родителей, обучающихся в колледжах и университетах округа. Подать заявление теперь можно в электронном виде, в том числе через мессенджер «Макс». Власти Березова продолжают работать над повышением безопасности на дорогах. Как сообщает местный медиацентр, уже установлено 126 из 197 запланированных дорожных знаков. Этот проект охватывает не только размещение новых указателей в стратегически важных местах поселка, но и замену устаревших и поврежденных, не отвечающих стандартам. Кроме того, в скором времени начнется ремонт светофоров на пересечениях улиц Пушкина и Первомайской, а также Астраханцева и Первомайской. В Нягани попытка нетрезвого водителя откупиться от госавтоинспекторов обернулась уголовным делом. Патрульные остановили автомобиль «Лада Гранта», не включивший сигнал поворота при маневре. За рулем оказался 33-летний житель Чебоксар. От проверки на алкогольное опьянение мужчина не отказался. Экспертиза в больнице выявила больше 1 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Чтобы избежать наказания в виде лишения водительских прав, нарушитель предложил полицейскому взятку. Сумма росла от 50 до 150 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности, автомобилист продолжал настаивать. В итоге попытку подкупа пресекли. Сейчас чебоксарец находится под подпиской о невыезде. И последнее. Жителей Югры на этой неделе ждет по-настоящему летняя погода. Например, в Сургуте и Ханты-Мансийске ночная температура будет держаться на отметке 19-20 градусов, что для региона считается необычно высоким показателем. По данным югорских синоптиков, днем воздух будет прогреваться до плюс 31. Сегодня местами возможны кратковременные дожди, однако они не повлияют на общую картину. Ветер будет умеренным до 12 метров в секунду. Во второй половине недели существенных изменений не ожидается. Сохранится теплая погода с небольшими осадками в отдельных районах округа. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. И сегодня 16 июня. Сегодня вторник. И сегодня отмечается День свежих овощей. Праздник, это прям праздник настоящий. Конечно. Он призван напомнить всем нам о важности употребления сырых, богатых клетчаткой продуктов для поддержания здоровья, улучшения пищеварения и профилактики многих заболеваний. Вообще, что касается советов и рекомендаций Минздрава Российской Федерации, в год взрослый человек должен съедать 140 килограммов овощей.
5: Ничего себе.
0: В том числе от 8 до 12 килограммов помидоров и огурцов. Угу. Но мы же все прекрасно уже знаем, если вдруг кто не знает, сейчас для кого-то может быть новая информация, огурцы и помидоры – это не источник клетчатки. Угу. Огурцы и помидоры – это просто вкусно. Особенно это если там с чесночком, помакать, там, знаешь, что это вообще, вот это хорошо.
5: Майонезиком.
0: Но это ни в коем случае не источник клетчатки. Мы сегодня подробнее, конечно, поговорим об этом. Только 20% жителей нашей страны соблюдают нормы 140 килограммов овощей в год. 20% едят овощи строго несколько раз в день, соблюдая рекомендации Министерства здравоохранения. 59%, как правило, не следят за потреблением овощей и едят их от случая к случаю, как говорится, шашлыком, может быть, один раз за летний сезон.
5: Ну или в салатике где-нибудь там, или в супе лук, все.
0: Но, фу, в супе лук, господи, зачем ты это сказал?
5: Ты что? А как ты борщ без лука варишь, что ли?
0: Но я для меня... Нет, это с луком, это зажарка, это
5: ну
0: все.
5: Вот,
0: а я подумала, в супе лук, вот это, знаешь, когда чуть ли не целую луковицу кладут.
5: Но это тоже, вот это один из способов, положил целую луковицу, она все соки свои отдала, потом взял ее шумовочкой и вытащил оттуда.
0: Хорошо, если вытащил.
5: Или щипчиками.
0: А если
5: конечно,
0: не вытащил.
5: Вот в уху я так всегда кладу лук. Вот целую луковицу положил, потом достал ее оттуда.
0: Я
5: все.
0: Сейчас почему-то подумала про такой вот, который прямо вот...
5: Ой, а мне, кстати, очень нравилось
0: части,
5: в детстве.
0: Ой.
5: Нет, не на четыре части, а мелко порезать лук и вот в уху его туда положить. Или в какой-нибудь бульончик мясной. И вот свежий лук только что, такой ядрененький.
0: Ну ладно, подожди, не про лук. Сейчас 21% россиян признались честно, что они, в принципе, отказались от овощей. Ребята, те, кто отказался от овощей, это ваша самая большая ошибка. Мы сегодня обязательно поговорим об этом. Без овощей организму нельзя. Ну, видимо, они мясоеды просто. Может быть, они овощерианцы.
5: Рано или поздно, ведь есть же даже пытка такая. Была, по крайней мере, пытка, когда человека одним мясом кормили, он там что-то от переизбытка холестерина в организме умирал.
0: Белок, это же чистый белок, понимаешь.
5: Ну, да.
0: А вот только мы, собственно, про овощи начали говорить, и уже есть сообщение от Аллы. Алла прислала классную фотку. Помидоры и авокадо на одной тарелочке лежат. И теперь интересно, Алла, это салат у вас такой будет? Или просто вот
5: или
0: то,
5: просто
0: что
5: натюрморт.
0: Есть у вас? Вот, пожалуйста, Роман пишет. Овощи, только цветы на участке. А как же овощи, Роман? Все классно, бассейн, все... А овощи?
5: Ну, просто, может быть, хватает овощей покупать в магазине. То есть, ну, вот это же заморочка такая на самом деле. Представь себе, вот
0: не говорю,
5: с грядками. Ну, а как?
0: Да я вообще в целом, как мы хотим же выяснить, какие овощи всегда дома есть, понимаешь?
5: Не, ну я имею в виду, что Роман, видимо, говорит про то, что на участке не высаживают никакие овощи, а только вот цветы женщина, видимо, Романа выращивает на участке.
0: Хорошо. Мы выясняем сегодня, какие овощи всегда есть у вас дома. Картофель, морковь, свекла, лук, капуста, огурцы, помидоры, перец, свежая зелень. Я, конечно, понимаю, что свежая зелень это не овощи, но и тем не менее, когда есть у тебя дома огурцы, помидоры, ну будет странно, если у тебя дома нет, например, какого-нибудь укропа.
5: Ну
0: или,
5: и опять
0: там,
5: же,
0: кинзы.
5: Если мы говорим про клетчатку и ее влияние на организм, то зелень, на мой взгляд, один из самых богатых клетчаткой. Ну, вообще, это источник клетчатки.
0: Алла пишет, я люблю всякую зелень и без овощей просто не могу. Алла, мы с вами в одной лодке. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Рассказывайте, какие овощи всегда есть дома. Способы употребления, способы приготовления.
5: Может
0: у вас есть какой-то крутой рецепт летний, который вы только лет наступает. И сразу
5: суп летний обожаю. А может быть, есть какой-то овощ, который вы не вообще терпеть не можете?
0: Сельдерей.
5: Просто... Сельдерей. Все?
0: Все, сельдерей.
5: Ну, кстати, иногда в некоторых блюдах сельдерей прям здорово играет.
0: Давай, вот я предлагаю устроить битву такую с тобой.
5: Битву сельдереем.
0: Ты за сельдерей, я против.
5: Нет, я не могу сказать, что я за сельдерей. Ты знаешь о том, что если человек будет питаться одним сельдереем, то он умрет от того, что вообще сельдерей, когда ты его ешь, говорят, он сжигает калории быстрее, чем они набираются.
0: Серьезно?
5: Вот.
0: Пойду. Сельдерей, где ты?
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 16 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 29, в Югорске и Советском 24 градуса тепла, в Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме 26 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:16. Выясняем сегодня, какие овощи всегда есть у вас дома. У нас в голосовании сегодня несколько позиций. За все, кстати, можно проголосовать, ну и написать свой набор овощной.
2: Может, какие-нибудь экзотические
1: нет?
2: Есть.
1: Да, почему нет? Овощи экзотические. Интересно. Елизавета пишет: лук, морковь, сельдерей, три кита, три брата. Лук, морковь и сельдерей. Да, понятно. И, значит, ладно, два брата и сестра. Ну, потому что вроде как морковь, сестра. Дальше, которые, это вот эти братья и сестры делают зажарку ароматный бульон насыщенным вкусом. Капусту и свеклу полезно всегда держать, потому что, ну, вдруг, часто такое бывает, захочется борща. Ну, и картофель, и обязательно чеснок, без чеснока никуда вообще. Зелень тоже важна, помидоры, огурцы, топчик такой, по желанию брокколи, зеленый обычно из банки фасоль, летом кабачки и баклажаны. И я хочу сказать, что, конечно, огурцы и помидоры, это же тот вариант, за который сейчас достаточное количество...
2: Большинство? Нет.
1: Не большинство, одинаковое количество голосов, 65, чуть больше 65% в нашем голосовании. Но я хочу сказать следующее. Mm-hmm. Ребята, огурцы и помидоры с научной точки зрения, это ничего. Это просто красиво, ароматно и все. Дело в том, что вот эти вот привычные овощи на 95% состоят из воды.
2: Это
1: и огурцы, и помидоры. Да. Остальное в огурцах и помидорах — это природные сахара, глюкоза и фруктоза. А вот что касается пищевых волокон, ну, клетчатки, да? То клетчатки в огурцах
2: совсем
1: и помидорах
2: чуть-чуть.
1: Вообще... Я еще просто вот для сравнения, да, чтобы стало понятно. 100 граммов огурцов или там помидоров. В огурцах примерно... 100 граммах, 0,5, максимум 1 грамм к клетчатке, ну, в среднем 0,7, где-то примерно так. Что касается помидоров, то там чуть-чуть побольше, 1,2 грамма клетчатки.
2: Но все равно мало совсем.
1: Для сравнения, возьми, например, брокколи, там 2,6. Возьми, например, белокочанную капусту, там 2,5. В моркови вообще почти 3 грамма клетчатки. Ну, то есть вот...
2: Но морковку я очень люблю.
1: Вот смотри, чтобы получить минимальную дозу клетчатки в день, дневную норму, сказать, да, это примерно 25-30 граммов, нужно съесть примерно 3,5 килограмма огурцов и 2,5 килограмма помидоров. Ну, то есть, такое, прямо корыто такое, понимаешь? И то здесь ты получишь, совсем маленечко ты получишь из этого количества. Просто, и понятно, что не нужно отказываться от этих овощей,
2: да, конечно,
1: в огурцах и помидорах, огурцы и помидоры, да, это прекрасный источник калия. Антиоксиданты ликопин в помидорах, да, мы все это знаем. И что касается полезности для пищеварения, то нужно, конечно, развенчать этот миф. Это просто вкусно. Полезность нет, а вот вкусно, да.
2: Ну и по поводу помидоров и огурцов еще, мне кажется, для того, чтобы это было еще и полезно, надо просто много зелени добавить тогда. Я вот, например, когда готовлю салат из помидоров или там из огурцов, я столько же, сколько огурцов, добавляю зелени. Петрушка, укроп, лук зеленый. А ты знаешь о том, что помидоры вообще до некоторого времени считались ядовитыми?
1: Почему?
2: Только, по-моему, в 822 году, потому что это послен, и его даже назвали волчий персик, потому что, считали, правда, что буквально одной помидорки маленькой достаточно, чтобы человек откинул коньки.
1: Слава богу, вот. Не истребили! Понимаешь?
2: Самое интересное, что один человек, какой-то там полковник, взял на себя смелость вот в 822 году, в 1822, он перед какой-то там толпой около 2000 человек съел ведро помидоров.
1: Боже.
2: Для того, чтобы развенчать этот миф. Я думаю, ему заплахело все-таки
1: я
2: в конце.
1: Я тоже так
2: но...
1: думаю, что ему заплахело.
2: Но, тем не менее, с тех пор помидоры стали... Причем, ты знаешь, что помидоры — это родственники табака и картофеля.
1: Да ладно.
2: Да, биологические родственники.
1: Но они же не растут в земле, это же не корнеплод.
2: Ну вот эти вот бошечки, шишечки, которые растут на картошке, вот эти вот зелененькие маленькие, которые вот ядовитые.
1: Глаза.
2: Шишки. Послен вот этот. Они же, вот это родственники помидоров есть.
1: Это из них вот эти красивые, вкусные,
2: есть.
1: Да? Ну вот что касается помидоров, даже сейчас вот лето наступило, еще пока не видела я хороших, вкусных. Таких они могут быть ароматные, они могут на веточке быть, все остальное. Но пока мое предпочтение, это, конечно, черри. Хотя говорят, что черри — это вообще самые неполезные помидоры.
2: Бесполезные помидоры,
1: это черри,
2: слышал,
1: да. Но пока черри не могут ни с кем конкурировать. Это я сейчас про свой вкус говорю.
2: Ну, вкусненько. Я пробовал ты мне как-то рекомендовал, я пробовал, но я где-то брал сейчас недавно помидоры и брал за что-то там 300 с лишним рублей.
1: Ничего себе, ты помидоры
2: такие
1: ешь.
2: А рядом лежали помидоры за 600 с лишним рублей. Они очень красивые.
1: Из золота?
2: Очень красивые. Нет, не золотые.
1: Там открыл, разряжаешь, а внутри мясо.
2: А там и поет тебе, да. Аллилуйя.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 28 минут. Про овощи мы продолжаем. Ангелина пишет: доброе утро, Даш, Коля, Радио Югра. Всем замечательного настроения и самочувствия. Летом и ранней осенью часто готовлю дымляму. Очень люблю. И вот она фотка, красивая, яркая. Там классная говядина, там и перец, там и кабачок, понятно. И вот есть даже фотка готового блюда. А я только хотела спросить, а капуста? Ну, в общем, Ангелина заменила капусту на кабачок, и, собственно, тоже получилось потрясающе
3: круто.
2: Красиво.
3: Это типа басма, то же самое, наверное, да, холодный казан переводится. Когда закидываешь овощи туда слоями, кладешь вниз мясо, потом овощи сверху капусту. Слоями и капустой укрываешь.
2: Да. Дэн пишет, чтобы понять, что такое помидор, надо съесть бычье сердце. Вот это помидор-король. Волгоградский желательно, и все классно. Бычье сердце, шикарный помидор, все здорово. Главное, чтобы был выращен в естественных условиях, а не так, как сейчас все выращивается.
3: Я после того, как, бабушка у меня ушла, вот она выращивала бычье сердце, помидоры. Ну и там дома мы в теплице выращивали. Больше я никогда не ел. Я в магазине никогда не покупал бычье сердце, клянусь.
2: То, что вот сейчас в магазине есть по виду, как будто бы бычье сердце, на деле-то получается пластиковая ерунда. Кстати, по поводу пластиковой ерунды, ты понимаешь, что пишет Лизавета? Она говорит, чтобы зимние помидоры, эти неестественно выращенные, приобрели вкус помидорский, надо просто посыпать их солью и сахаром и чуть-чуть подождать. Тогда даже самые деревянные помидоры становятся вкуснее.
3: Да,
2: я,
3: круто.
2: Откровенно говоря, не пробовала никогда в жизни, но что касается всяких помидоров, там, бычье сердце и все остальное, это вот когда вот берешь, ты его срываешь, когда вот этот потрясающий запах от вот этой зелененькой штучки, и ты его разрезаешь, и там нет желтых прожилок, там есть только красное все. И вот эта вот мякоть, она мясистая, она такая немножечко, как будто бы с крупиночками. Когда ты понимаешь, что ты одним помидором можешь наесться, а если на этот помидор немножечко
3: Кого ты там на помидор намазываешь?
2: Можно сметаной чуть-чуть намазать этот помидор. И да, вот прям это то же самое, что салат, только ты берешь этот помидор, и ты его откусываешь, когда течет, когда вот эти брызги, понимаешь, когда вот это. И ты просто немножечко.
3: Я сахар макал.
2: Я помидоры с сахаром не ела.
3: Обожал бычье сердце с сахаром.
2: Ну, в общем, если ты мажешь его немножечко сметанкой, и каждый укус. Это прям юшечка во рту, понимаешь? Но это просто огонь. Единственное, я не могу есть помидоры не соленые, в смысле, солить их сверху. Я не могу, мне вот надо, чтобы был. Естественный вкус, так же, как и огурцы. Ну, некоторые же подсаливают их.
3: Ну, их как берешь, вдоль разрезаешь, потом ножом немножко так по нему поводишь, и соли, и потом потер друг от друга, и вкуснятина невероятная.
2: Да нет, вот свеженький
3: взял. Или битые
2: взял.
3: В пакете.
2: Свеженький зеленью. Взял, хрустит,
3: но
2: понимаешь?
3: Свеженький вообще все, что ты в теплице или там, не знаю, на огороде сорвал, в бачке просто вот так пополоскал и съел.
2: Бачки?
3: Ну, обычно бочка такая 200-литровая стоит с водой дождевой. Помыл в ней, и все, и ешь. Головастиков отогнал там в бочке. Помыл и съел морковку, например.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обсудили прохождение пожароопасного и паводкового периодов. В Березово продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. В Нягане нетрезвый водитель усугубил свое положение попыткой откупиться от наказания. В Югре оценили ход пожароопасного периода и паводковую обстановку. Актуальное положение дел рассмотрели на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. По итогам доклада было отмечено, что ситуация находится на контроле профильных ведомств. С целью минимизации рисков затопления режим повышенной готовности введен в Нижневартовском регионе, Лангепасе и Нижневартовском районе. Помимо этого были приняты важные решения в сфере социальной поддержки жителей. В частности, предусмотрены изменения в порядке получения компенсации части оплаты за детский сад для родителей, обучающихся в колледжах и университетах округа. Подать заявление теперь можно в электронном виде, в том числе через мессенджер «Макс». Власти Березово продолжают работать над повышением безопасности на дорогах. Как сообщает местный медиацентр, уже установлено 126 из 197 запланированных дорожных знаков. Этот проект охватывает не только размещение новых указателей в стратегически важных местах поселка, но и замену устаревших и поврежденных, не отвечающих стандартам. Кроме того, в скором времени начнется ремонт светофоров на пересечениях улиц Пушкина и Первомайской, а также Астраханцевой и Первомайской. В Нягане попытка нетрезвого водителя откупиться от госавтоинспекторов обернулась уголовным делом. Патрульные остановили автомобиль «Лада Гранта», не включивший сигнал поворота при маневре. За рулем оказался 33-летний житель Чебоксар. От проверки на алкогольное опьянение мужчина не отказался. Экспертиза в больнице выявила больше 1 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Чтобы избежать наказания в виде лишения водительских прав, нарушитель предложил полицейскому взятку. Сумма росла от 50 до 150 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности, автомобилист продолжал настаивать. В итоге попытку подкупа пресекли. Сейчас чебоксарец находится под подпиской о невыезде. И последнее. Жителей Югры на этой неделе ждет по-настоящему летняя погода. Например, в Сургуте и Ханты-Мансийске ночная температура будет держаться на отметке 19-20 градусов, что для региона считается необычно высоким показателем. По данным югорских синоптиков, днем воздух будет прогреваться до плюс 31. Сегодня местами возможны кратковременные дожди, однако они не повлияют на общую картину. Ветер будет умеренным до 12 метров в секунду. Во второй половине недели существенных изменений не ожидается. Сохранится теплая погода с небольшими осадками в отдельных районах округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 16 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 24 градуса выше нуля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 29 градусов выше нуля, в Югорске и Советском плюс 24, в Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме 26 градусов. Градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов, выше нуля, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 39 минут. Мы про овощи сегодня говорим. Выясняем, какие овощи всегда есть у вас дома. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте.
2: Радио Югра, главное окружное, называется наша группа ВКонтакте.
1: Так, а что? Есть Алла, которая пишет: люблю всякую зелень. Без овощей не могу. Помню, что клетчатка — это капуста и зелень. Люблю руколу, говорит Алла. И, собственно, знает салат. Про салат: сельдерей, петрушка, морковь, майонез. Вкусно, несмотря на специфический вкус сельдерея. Вот по поводу капусты много же, да, сообщений. Вот опять же дымляма, да, которую Ангелина сделала без капусты, потому что качан был большой. В магазине искать новое. Ага. А ты знаешь о том вообще, как капуста появилась на Руси?
2: На свет божий.
1: Вообще на Руси. Овощи, вообще не все овощи сразу появились. Возделывать.
2: Это естественно, конечно. Картошка вообще, только с Петром Первым появилась.
1: Вообще, история говорит, что на территории современной России капуста сначала появилась на Черноморском побережье Кавказа. Это был период греко-римской колонизации, это еще до нашей эры, 7-5 века. И только в 9 веке уже нашей эры капусту начали возделывать славянские народы. И постепенно распространилась она по территории Руси. В Киевском княжестве первые письменные упоминания о качанной капусте относятся к 1073 году. Есть такой сборник Святослава, вот, собственно, там он и рассказывает про эту капусту. В этот период, по мнению специалистов, семена капусты стали ввозить для выращивания из европейских государств. И капуста тут же пришлась ко двору. Это такой холодоустойчивый и влаголюбивый овощ, который прекрасно чувствовал себя на всей территории.
2: России.
1: На всей территории российских княжеств, дорусских княжеств. И вот эти вот крепкие белые кочаны, которые обладают отличным вкусом, их выращивали во многих крестьянских дворах. И знать тоже, говорят, предпочитала капусту тушеную, там всякое, знаешь, там вареную и все остальное. Говорят даже, что смоленский князь Ростислав преподнес своему другу как дорогой и особенный подарок, как дорогому особенному человеку, качан капусты.
2: Ничего себе. Так вот, что надо дарить друзьям-то, оказывается, да? Вот представь себе подарок.
1: Он там в двух видах подарил, в вареном и...
2: Именно как блюдо, то есть не срубил ее просто вот там под корешок и принес: вот тебе капуста, с днем рождения.
1: Подожди, он же приехал к нему, этот друган его, он говорит: я тебе сейчас что покажу. Вот тебе качан свежий, вот тебе качан вареный. Я, конечно, мало себе представляю, что вареную капусту просто без ничего. Представляю, там без голубцов, там внутри, да?
2: Без мяса, да, просто вот сварил качан капусты.
1: Я думаю, сильно рад Друганова был.
2: Не знаю, голову бы отрубил, наверное, в то время такому другу.
1: Вместо головы качан капусты, на тебе!
2: Ну, ты знаешь, кстати, я вот капусту я обожал, и в детстве обожал очень сильно, особенно кочерыжку капустную. Это что-то просто невероятное. Ее очистишь, и как кролики мы грызли эти кочерыжки.
1: А между прочим, кочерыжка — это самое неполезное в капусте.
2: Да-да-да, я слышал, но тем не менее самое вкусное.
1: Там даже говорят, что есть же всякие отравы какая-то.
2: А потом появилась такая капуста, как кальраби. Это вообще что-то невероятное. Но я выяснил, что, оказывается, она, во-первых, не... Ну, ты же видела, да, как выглядит кальраби?
1: Я ее ела вообще-то. Я люблю, нравится мне,
2: она,
1: да.
2: Она как репа, но вкус необычный достаточно. И я тут выяснил, что это, оказывается, чуть ли не один из самых богатейших источников клетчатки.
1: Кто, репа?
2: А кальраби, вот эта вот капуста, как раз.
1: Кальраби, название какое красивое, да?
2: Красивое, и сама классная, вкусная.
1: Она полезнее всех
2: остальных
1: видов?
2: Но я ее тоже ел только у бабушки. Нет, в ней клетчатки очень много. Она же еще плотнее получается, чем обычная капуста, и в ней очень много клетчатки.
1: Вот ты сейчас про репу сказал. Говорят, что репа — это вообще прародительница всех овощных культур, которые выращивали на Руси. И вообще считается, репа — это исконно русский продукт такой, да? Ну, не продукт, овощ. И сейчас вообще никто не может сказать, когда она появилась на столе. Но предполагается, что в период возникновения земледелия у славянских и финно-угорских племен. То есть у них уже сразу была репа. И, между прочим, говорят, что всегда был ее урожай капусты. Просто как вон листьев на деревьях, понимаешь? Ну, были, конечно, неурожайные годы, и это приводило, это сравнивали со стихийным бедствием.
2: Голод.
1: Да, нечего было есть абсолютно.
2: Но
1: да.
2: не было же действительно вот этой картошки, которая в любом месте практически растет.
1: Из репы. Репа классная, мне нравится. Я, правда, немного раз ее ела, но как бы она несравнима там с редькой, несравнима с редиской. Кто-то же говорит, что это типа как будто бы одно и то же. Ну, по вкусу. Нет, ничего вообще другое. Нет, вообще нет. Из репы что только не делали, да, и супы, и похлебки, и кашу, и квас, и масло, и масло из репы. Реповое масло.
2: Ну, а что тебя удивляет?
1: Из репы?
2: Да, ну, я выяснил, что, оказывается, в Германии до сих пор существуют места, где делают из солдатский кофе из моркови. Боже. Представь себе, вот это кофе из моркови, который был там во времена войны.
1: Это просто морковная вода?
2: Да нет, почему? Это кофе, который по специальной технологии, оно там сублимированное каким-то образом специальным морковь. И вот из нее делают кофе. Это тоже удивительно. Поэтому масло, из чего только сейчас не делают масло?
1: Из репы. Масло. Тогда. Интересно, как? Вот бы хотя бы на секундочку заглянуть и выяснить, как это. Масло из репы.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
4: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
5: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы выясняем сегодня... 52 минуты. Про овощи говорим сегодня. Какие овощи всегда есть у вас дома? У нас в голосовании несколько же овощей. И картофель, и лук, и морковь, и огурцы, и помидоры, и свежая зелень, и свекла, и капуста, и перец. Чего только нет. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер
2: для сообщений. Телеграм и Макс. Все мне WhatsApp лезет в голову.
1: Нет, его уже
2: и группа
1: WhatsApp.
2: ВКонтакте, Радио Югра, главная окружная.
1: Да. Есть сообщение от Алексея. То ли с возрастом, или еще не знаю, с чем связано, полюбил овощное рагу. А еще жареные кабачки. Кабачки вообще это универсальный, мне кажется, тоже такой продукт. Здорово, что кабачки можно купить в течение всего года. Другое дело, что сейчас, когда лето к концу подойдет, все будут дарить друг другу кабачки, потому что, ну, они же растут же прям как, не
2: знаю. Правда, в Болчарах я как-то имел неосторожность написать в чате, когда только приехал. У кого-нибудь есть кабачки, очень хочется кабачков. Пока я дошел до дома, мне полный рюкзак кабачков напихали.
1: Правильно, потому что их огромное количество, да.
2: Но мы... С собакой вдвоем ели кабачки.
1: Да? Ну, а что, собаке можно кабачки?
2: Да.
1: Серьезно? Ну, может
2: многие
1: быть.
2: Многие овощи, да, она любит.
1: Хорошо.
2: Кабачки.
1: Теперь немного в историю еще раз окунемся. Там морковь. Морковь – одно из старейших овощных растений. И говорят, по некоторым данным, что морковь употребляют уже более 4000 лет.
2: Ничего
1: себе. То есть она прям совсем старая-старая.
2: Да, старая прям морковь.
1: Родина сортов моркови с красноватыми корнеплодами. Ну, знаешь, есть желтая,
2: да,
1: есть оранжевая, есть розовая,
2: красная, да.
1: Потом бордовая, потом как будто черная, фиолетовая. Этого,
2: мне
1: да.
2: кажется, вот то, что мы в магазине покупаем, зачастую какая-то кормовой
1: конечно.
2: Вид моркови для скота.
1: Да, конечно, она же не сладкая, вот. Она же какая-то все.
2: А вот которую это я вот... выращивал вот у себя на огороде, ее вытащишь из земли, вот в баке в этом окунешь, где вода практически святая. И все, она
1: головастиков,
2: морковь.
1: Я помню, там берешь. Буквально вчера мне попалось видео, снимает дама своего кавалера, они где-то едут, они поля там какие-то, морковочные поля какие-то.
2: Морковные поля.
1: Да,
2: маркиза Карабаса.
1: И она говорит, подписывает видео, что-то из серии, когда ты там уже 15 лет в браке, романтический момент можно устроить из ничего. Останавливается машина, парень бежит в это поле, первые попавшиеся морковки вырывает, они маленькие совсем, еще только начинают расти. Может, сантиметров по 7. Он вот так их оббивает, их держи, а там букет еще такой получается. А она радостная. И вот я прям сразу аромат этот чувствуешь, да, когда это действительно совсем другое.
2: Обожаю морковку. Это вообще... У меня мама в детстве, и вообще и батя, в сковородке жарили просто. Терли морковь на терке, жарили и ели. Но это были 90-е.
1: Без ничего?
2: Мы выживали как могли. Да, на масле просто морковь жареная. Вот это
1: вкуснятина. В смысле, ни чеснок туда нет? То есть не зажарочка такая?
2: Я не знаю, что-то, конечно, добавляли. Лук тоже туда добавляли.
1: Ну, зажарка такая самая вкусная. Короче, по поводу моркови. Говорят, что вот родиной сортов с красноватыми корнеплодами является Средиземноморье. А что касается фиолетовых, белых и желтых сортов, то это уже Индия и Афганистан. В 16 веке в Европе появилась оранжевая морковь современная, которую мы знаем, и она как-то вытеснила все остальные сорта
2: морковь. Я фиолетовую
1: моркови.
2: Вообще никогда не видел.
1: Я ее ела, мне не понравилась. Она, современная, которую мы знаем, и она как-то вытеснила все остальные сорта моркови.
2: Я фиолетовую
1: моркови.
2: Вообще никогда не видел.
1: Я ее ела, мне не понравилась. Она, суховатая, что ли. Возможно, это потому, что...

0: такая вот легенда, такая история. Там клали в лодку, потом, собственно, сжигали все это вместе. Там, значит, ага.
1: Ну, и... то есть роль какую-то играла и в загробном
0: да,
1: мире.
0: Да, да. И говорят о том, что морковь, да вот иностранцы, ну, это, опять же, история написана, и говорят, что вот эти вот иностранцы сами говорят, что которые посещали в те времена московское государство, очень рассказывают о том, что вокруг столицы нашей родины было множество огородов с морковью, и вот вроде как она считалась таким суперпродуктом, который каша морковная была очень популярна, или там морковь перечная под чесноком в уксусе. Понимаешь, что такое не было. Да.
1: Ну, ты знаешь вообще, что морковь, вот представь у нас сколько была, а вот в Европе отсталая, но только в 16 веке появилась морковь. Ну. До этого ее вообще не было. А я тут недавно выяснил, что оказывается в 9 морковках, ну, средние, если взять морковки, содержится столько же кальция, сколько в стакане молока.
0: Да,
1: а молоко это один из самых богатейших источников кальция, насколько я знаю.
0: Ладно.
1: И еще интересный факт такой есть. Для того, чтобы пройти 5 километров, вот тебе хватит энергии, взятой из 3 морковок. Если
0: то
1: ты съешь 3 морковки, тебе хватит энергии, чтобы 5 километров пройти.
0: То есть вечером сегодня, я поняла, вечером сегодня пойду в долину ручьев, там 5-километровая как раз-таки трасса, ну, в смысле, можно спокойно 5
1: километров нагулять.
0: 3 морковочки
1: с собой в карман положи.
0: Так да, и спокойно иди ешь, и энергии.
1: Но ты на обратную дорогу тоже возьми морковки, чтобы до дома еще хватило.
2: Утро начинается здесь. Йога.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии.

0: Студия Елена Васильева. В Нижневартовске состоится встреча, посвященная поддержке участников СВО и их близких. В Березово продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. В Югре установилась по-настоящему летняя погода. Важное мероприятие, призванное оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их близким, пройдет в Нижневартовске. 27 июня в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой развернется межведомственная диалоговая площадка. С 11 до 14 часов здесь будут работать специалисты, готовые ответить на самые насущные вопросы. От оформления положенных льгот и получения земельных участков до бесплатной юридической помощи. Эксперты помогут разобраться в каждом аспекте. Также на встрече можно будет получить консультации по вопросам зачисления детей в школы, детские сады или спортивные секции. Для тех, кто не имеет возможности приехать лично, будет организована горячая линия. Задать вопросы можно будет по телефону 8 34 66 46 2009. Власти Березова продолжают работать над повышением безопасности на дорогах. Как сообщает местный медиацентр, уже установлено 126 из 197 запланированных дорожных знаков. Этот проект охватывает не только размещение новых указателей в стратегически важных местах поселка, но и замену устаревших и поврежденных, не отвечающих стандартам. Кроме того, в скором времени начнется ремонт светофоров на пересечениях улиц Пушкина и Первомайской, а также Астраханцева и Первомайской. Строительство мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий началось в Ханты-Мансийске. Новый религиозный объект появится на месте массовых расстрелов. По данным архивов, всего в 1937-1938 годах к высшей мере наказания были приговорены 975 жителей округа, из которых 603 расстреляли на территории, где сегодня расположена парковка рядом с КТЦ «Югра-Классик». Как отметил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, храм станет символом сохранения исторической памяти, духовного единства и покаяния за трагические события прошлого. Будущая часовня будет выполнена в светлых тонах и станет не только местом молитвы, но и важным мемориальным объектом, посвященным памяти безвинно погибших жителей Югры. Отмечу, проект реализуется по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И последнее. Жителей Югры на этой неделе ждет по-настоящему летняя погода. Например, в Сургуте и Ханты-Мансийске ночная температура будет держаться на отметке 19-20 градусов, что для региона считается необычно высоким показателем. По данным югорских синоптиков, днем воздух будет прогреваться до плюс 31. Сегодня местами возможны кратковременные дожди, однако они не повлияют на общую картину. Ветер будет умеренным до 12 метров в секунду. Во второй половине недели существенных изменений не ожидается. Сохранится теплая погода с небольшим большими осадками в отдельных районах округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9:04, 16 июня,
5: сегодня, да, вторник.
4: Вторник сегодня, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, про овощи сегодня речь ведем. Сергей пишет, жгучий перчик съешь, дружок, и взбодришься на денек. О-о-о. Класс, это потому что в нашей официальной группе во ВКонтакте фотка, где мы в виде огурца и помидора, и, собственно, огурец я, хрустящий. Я хрустящий огурец, я в салате молодец. А помидор отвечает, а я томат, я в салате депутат.
5: Кстати, по поводу жгучего перчика, я однажды пробовал, ребята, друзья позвали меня, у них там общепит свой, и они позвали, привезли самый острый в мире перец. Причем это какой-то концентрат, то есть это не овощ мне привезли, а вот как это, соус или как это, перец вот этот вот. Он же там измеряется по единице Сковила, то есть, и вот что-то 1 миллион единиц Сковила, это самая максимальная острота. И чтобы ты понимала, у халапеньо, например, халапеньо, да, правильно. 2,5-5 тысяч единиц. Обалдеть. Примерно. То есть немного. А они привезли что-то, по-моему, 580 единиц Сковила, 580 тысяч единиц Сковила. Что-то невероятное. И вот макнули туда палочку пластиковую, которой размешивают чай, без всякой там вот головочки, просто вот палочку. И я ее облизал. И я два дня думал, что я умру. У меня была изжога, я икать начал невероятно. А слава богу, были там под рукой. Но они уже научены. Я был
4: молока
5: не первый,
4: тебе
5: кто
4: дали
5: попробовал.
4: Мороженое.
5: Молока, мороженого, да, дали. Я тут выяснил недавно, что рис надо. Надо что-нибудь, если ты острое рис? Что-то съел, нужно и, либо что-то кислое есть для того, чтобы снять эту остроту, либо рис нам нужно поесть отварной. И вообще, вот это же шутки с остротой.
4: Да, конечно,
5: такие.
4: Ты что, мы же, у нас организм вообще не предназначен для этого. Мы
5: да
4: же
5: почему?
4: Не китайцы. Ну, потому что у нас организм заточен, исторически так сложилось, у нас организм заточен немножко на другую еду. Понятно, можно приучиться там себя и все остальное, но это действительно очень опасная штука.
5: Ну, вообще, я слышал, что перец убивает вот этот хеликобактер, бактерия, которая вызывает язвы.
4: Знаешь, я тебе хочу сказать, что он все убивает, да. Если ты как бы и хеликобактер, и все остальное, что у тебя внутри есть.
5: Но надо еще просто понимать, если ты любишь, например, острое, и вот ты сейчас ешь что-то, что-то тебе кажется не очень острым, то у перца такая же реакция по нарастающей. Он то, что тебе кажется сейчас не очень острым, в скором будущем может вызвать дискомфорт. А на завтра, возможно, еще более дискомфортно будет.
4: Да,
5: поэтому
4: там уже
5: тут
4: другое
5: надо поаккуратнее с перцем. Да-да-да, другие рецепторы.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 16 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 24 градуса выше нуля. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 29 градусов выше нуля в течение дня. В Югорске и Советском плюс 24, в Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме плюс 26. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 22. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:16. Про овощи продолжаем разговор. И на вопрос, какие овощи всегда есть дома, Юль пишет: капуста, брокколи, пекинская. У Евгения всегда лук, чеснок и картофель с моркофелем. И свекла еще лежат. Две мумии кабачков. Мумии не надо, Евгений.
2: Вот с кабачками, да, бывает такая ерунда, когда присытишься уже ими. И вот он лежит у тебя, лежит и усыхает
1: потом ты его выбрасываешь. У Ирины лежит все, что в нашем списке сегодня есть, но кроме свеклы. Я, кстати, даже не как я проголосовала. Раньше у меня всегда была картошка. Всегда. Это как бы... А сейчас нет. Сейчас картошка, как говорится, по запросу. Ну, то есть вот надо мне что-нибудь из картофеля приготовить. Я пошла, купила там сколько-нибудь и все. Теперь нет картошки. Но зато всегда есть лук, всегда есть морковь, всегда есть огурцы и помидоры. Ну, мне кажется, если нет дома огурцов и помидоров, и овощей как будто бы нет. Но это мое мнение.
2: Вот, у меня помидоры нет-нет и лежат в холодильнике, но не очень часто, потому что сразу как-то съедаются. А огурцы вообще практически не лежат, потому что, ну, я их очень мало ем, а вчера я обнаружил в холодильнике у себя вот уже не мумию, а трупики огурцов. Пакете. Причем,
1: они
2: если...
1: Они воняют, как не знаю
2: вот,
1: кто.
2: Вот, слава богу, пакет завязанный был, я его утилизировал, и утром сегодня быстро вынес мусор. А вообще, вот очень недолго хранятся ведь и огурцы вот в таком виде. Помидоры в этом плане дольше гораздо хранятся.
1: А ты знаешь о том, что я сейчас, может быть, вдруг ты не знал, по всей видимости, ты не знал, как и многие, нельзя хранить помидоры в холодильнике.
2: Я знаю.
1: Помидоры...
2: Нет, их можно хранить, но они тогда становятся не такими вкусными.
1: Ну, потому что холодильник разрушает текстуру, холодильник отключает ген вкуса у помидора. А, секрет, потому что, собственно, вкуса помидора — это такой коктейль из сахаров, кислот и большого количества летучих ароматических соединений. И как только ты помидор кладешь в холодильник, все это буйство, оно быстренько чик и спать ложится, и все, и никаких тебе, да, гены засыпают. А, и, между прочим, потери, говорят специалисты, необратимы. А многие из ферментов, которые отвечают за вкус, они больше никогда не восстановятся, хоть ты выложи эти помидоры и положи их на самые прямые лучи
2: солнца. То есть как с яйцами не будет работать, что их надо вытащить из холодильника там за сутки, например, или за несколько часов, чтобы они нагрелись и потом только варить.
1: Вот говорят, что чем больше спелый помидор, речь сейчас идет о нормально выращенных помидорах.
2: В естественных условиях. Настоящих, не пластиковых.
1: Да, если помидор уже сильно мягкий, ему, конечно, уже ничего не поможет. Ни холодильник. Более того, он даже при комнатной температуре, он уже даже потеряет как раз тоже все вкусовые там свойства, свои качества. Поэтому хорошо хранить помидоры при 18-20 градусах, да так же, как и тело человеческое.
2: Да.
1: Я имею в виду, когда спать ложишься.
2: Хранить. Ты хранишь дома тело какое-то человеческое? Я еще видел, почему-то, когда хранят помидоры, вот эту вот плодоножку залепляют скотчем. Или, я не знаю, я правда не знаю.
1: Это все лайфхаки из интернета.
2: Это что-то я смотрел без звука, поэтому сути не выяснил, но да, только узнал, что их нужно хранить обязательно не в холодильнике, а просто при комнатной температуре. И вот эту штучку залепляют. Я не знаю, почему. Может, чтобы кислород туда не попадал и медленнее портились помидоры, скорее всего.
1: Но говорят, что хранить их нужно, помидоры, если они с плодоножкой, и хранить их нужно плодоножкой вниз. И вроде как в один слой. Ну, не надо накладывать пирамиду вот это из помидоров. Этого делать
2: давить
1: не надо.
2: Друг
1: да, потому что плодоножка — это самое уязвимое место. И, собственно, вот положение вот такое, когда плодоножкой вниз, оно поможет вроде как сохранить и сочность, и предотвратить гниение.
2: У помидоров даже есть такая распространенная поговорка: береги плодоножку с молоду.
1: А ты знаешь еще о том, что помидоры перед тем, как... Ну, ты принес их домой. Ну, я не знаю, как ты делаешь. Ты делаешь так, не делаешь. Ты сразу моешь все, что ты приносишь домой? Или перед употреблением?
2: Нет, я обычно... Я хочу сразу, но не получается
1: не
2: у меня.
1: Делай
2: поэтому
1: так
2: я
1: с
2: перед употреблением.
1: Не делай так
2: как
1: с помидорами.
2: Надо сразу
1: не, наоборот. Не мой помидоры.
2: Вот я ничего не мою,
1: вот
2: когда
1: правильно
2: приношу.
1: Так дольше хранится. А что касается помидоров, то лучше их вообще мыть только вот прямо перед самым употреблением и не тереть, а просто салфеточкой промакивать, потому что лишняя влага опортит и ускоряет порчу. Да, да. И что касается срока хранения при комнатной температуре, мы помним, да, не пластиковые помидоры, обычные, человеческие, вкусные, классные, бычье сердце, например, 3, максимум 5 дней. Все, что больше, это уже все портит вкус внутри, они там бродить вот это начинают.
2: Ну да, прокисают, они потом становятся вот эти вот некрасивые.
1: Ну, в общем, невкусные мылки.
2: Вообще, кстати, по поводу того, что вот продукты, которые не нужно мыть до того, как ты, ну, то есть заранее сильно.
1: Картошку тоже.
2: Яйца, оказывается, тоже нельзя мыть, потому что, оказывается, когда ты начинаешь мыть яйца и потом потом кладешь их в холодильник, ты втираешь сальмонеллу, ну, если вдруг он там есть, да. Ты втираешь скорлупу, и она проникает внутрь.
1: Все, про молодец. Какой молодец, какой молодец.
2: Как хорошо, что к нам приходят такие умные люди с такими интересными фактами. К нам приходила гостья Татьяна Молчанова из Медакадемии, да, рассказала, да, этот интересный факт.
1: Игорь пишет лайфхаки у вас сегодня, конечно, из фильмов Тарантино. Чё? Что, а где у Тарантино, если я тебя спросить?
2: А где там лайфхаки? Где, да, где написано у
1: где
2: Тарантино?
1: Где там про скотч и про помидоры?
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 9:26. Мы выясним сегодня, какие овощи всегда есть у вас дома. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений телеграмма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Алла прислала сообщение, картинку, фотку. А там бутерброд, хлеб, такой, этот, серенький такой, да. Потом, значит, кусочек помидора, авокадо, орешки, по всей видимости, кедровые. А дальше абрикос и черешня. Ну,
2: ох,
1: собственно, вот
2: такой,
1: это такой вот, как
2: бутерброд
1: будто
2: такой получился, да?
1: Единственное, Алла, единственное, по виду авокадо точно спелое, но мне почему-то кажется, что как будто бы немножечко, ему бы еще немножечко полежать. Но это ладно. А, что касается употребления овощей, очень же многие, да, кто-то говорит, ешь их круглые сутки.
2: Ну вот я вообще не парюсь, когда есть овощи.
1: Короче, общее правило. В отличие от фруктов, которые лучше есть в первой половине дня.
2: Чтобы не раздражать кишечник,
1: желудок сахара,
2: во время ночи.
1: Быстрые сахара у фруктов, поэтому лучше их есть в первой половине дня.
2: Понятно.
1: Овощи можно в любое время, но с двумя оговорками.
2: Ну-ка.
1: Сырые овощи вечером, после 7 вечера, это плохая идея.
2: Особенно помидоры, наверное, да?
1: Да. Если у тебя гастрит, кисленький, панкреатит, склонность к метеоризму, ага, ты вот знаешь, если вдруг что, то да, лучше помидоры не есть.
2: Ну, вообще много чего лучше не есть. Кстати, по поводу склонности к метеоризму, я тут выяснил, что, оказывается, кинза помогает вот справиться
1: просто
2: вот пучок этим.
1: Зеленая?
2: Ну да, зеленая обычная кинза, она помогает как раз справиться с метеоризмом, со вздутием. И, ну, вообще, мне, опять же,
1: кинза
2: клетчатки
1: шикарная,
2: много.
1: Обожаю.
2: Я обожаю кинзу. Мне кажется, можно ее употреблять всем
1: вообще,
2: тем, кто переживает по поводу
1: метеоризма.
2: Да.
1: А если человек не любит кинзу, ну, здесь надо на весы там, да, либо ты вот это вот метеоришь.
2: Это ты знаешь, есть же в жизни каждой семейной пары есть такой момент, когда мужчина перестает стесняться, да? Мне кажется, вот в таких случаях надо женщине почаще кинзу домой притаскивать.
1: Ладно, про овощи сейчас, да, с метеоризмом поняли. Если что, пучок кинзы и все, никакого метеоризма. Так вот, после 7 вечера сырые овощи мы не едим, потому что ночью замедляется пищеварение, грубая клетчатка будет бродить, вот как раз-таки вот это все. Что касается завтрака, овощи, да, но не сырые. Ну, то есть вот, если что, то какой-нибудь там, да, запеченные там какие-то. Может быть, чуть-чуть какой-то термической обработки их придать, там, ну, потушить, может быть, да. Что, дальше, салат из свежих помидоров, огурцов натощак раздражает слизистую желудка. Делать этого не надо, там органические кислоты. Лучше, если ты вдруг хочешь салатику такого, ну, съешь еще какие-нибудь там парочку яиц, может быть, перепелиных или куриных там, да? Или там кашу
2: чтобы
1: какую-нибудь.
2: Чтобы не на пустой желудок, да,
1: конечно.
2: Это все делать.
1: Что касается обеда, идеальное время для сырых овощей, пожалуйста, хоть картошку, хоть баклажан, вот, и давай ешь сырые. В обед пищеварительные ферменты, они активнее всего, поэтому примерно с часу до 3 часов дня стоит есть больше салата из сырых овощей. Капуста, морковь, зелень, редис, перец, горох, ну, в общем, все туда. Дальше ужин. 2-3 часа до сна, мы все это прекрасно помним. И лучшие овощи здесь не крахмалистые и термически обработанные. Ну, сюда, пожалуйста, и кабачки, и цукини, и брокколи, и цветная капуста, и стручковая фасоль, и спаржа, и шпинат. Ну, обязательно припущенный сырой шпинат не надо есть.
2: Да?
1: Ну,
2: а да.
1: Но он же, ну, слушай, у него там тоже много полезностей, но и неполезностей, ну, в том числе.
2: Понятно.
1: Особенно у сырого шпината. Я, кстати, сырой шпинат вообще не люблю. Ну, то есть он же безвкусный, он прямо как...
2: Ну, да, трава какая-то, зелень обычная.
1: Трава даже без вкуса. Ну, то есть есть же трава со вкусом, а это какая-то какая-то ерунда какая-то.
2: Ну, вообще, мне кажется, самый кайф вообще овощей и зелени в том, что они ведь при любом хранении сохраняют максимум практически всех витаминов. То есть и сушеные, и там замороженные, и вареные овощи практически все витамины сохраняют.
1: В общем,
2: сохраняют.
1: Просто помни, на ужин никакого тебе сырого лука, чеснока, редьки, редиса, потому что сильное газообразование. Сырой капусты тоже не надо, пожалуйста.
2: Ну, сырую капусту мне вообще нельзя. Людям с гастритом, насколько я знаю, вообще в принципе нельзя капусту. Мне вот запретили капусту, свеклу, какие-то там еще овощи.
1: Как
2: я не все помню,
1: будешь,
2: но борщ ем.
1: Елена пишет, всегда есть помидор, капуста, зелень. Сырые овощи утром, тушеные вечером. Так, Сергей, а если одновременно...
2: Что?
1: Я потом прочитаю.
2: Горох и кинзу?
1: Нельзя сейчас такое читать.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске состоится встреча, посвященная поддержке участников СВО и их близких. В Березово продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. В Югре установилась по-настоящему летняя погода. Важное мероприятие, призванное оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их близким, пройдет в Нижневартовске. 27 июня в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой развернется межведомственная диалоговая площадка. С 11 до 14 часов здесь будут работать специалисты, готовые ответить на самые насущные вопросы. От оформления положенных льгот и получения земельных участков до бесплатной юридической помощи. Эксперты помогут разобраться в каждом аспекте. Также на встрече можно будет получить консультации по вопросам зачисления детей в школы, детские сады или спортивные секции. Для тех, кто не имеет возможности приехать лично, будет организована горячая линия. Задать вопросы можно будет по телефону 8 34 66 46 2009. Власти Березово продолжают работать над повышением безопасности на дорогах. Как сообщает местный медиацентр, уже установлено 126 из 197 запланированных дорожных знаков. Этот проект охватывает не только размещение новых указателей в стратегически важных местах поселка, но и замену устаревших и поврежденных, не отвечающих стандартам. Кроме того, в скором времени начнется ремонт светофоров на пересечениях улиц Пушкина и Первомайской, а также Астраханцевой и Первомайской. Строительство мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий началось в Ханты-Мансийске. Новый религиозный объект появится на месте массовых расстрелов. По данным архивов, всего в 1937-1938 годах к высшей мере наказания были приговорены 975 жителей округа, из которых 603 расстреляли на территории, где сегодня расположена парковка рядом с КТЦ «Югра-Классик». Как отметил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, храм станет символом сохранения исторической памяти, духовного единства и покаяния за трагические события прошлого. Будущая часовня будет выполнена в светлых тонах и станет не только местом молитвы, но и важным мемориальным объектом, посвященным памяти безвинно погибших жителей Югры. Отмечу, проект реализуется по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И последнее. Жителей Югры на этой неделе ждет по-настоящему летняя погода. Например, в Сургуте и Ханты-Мансийске ночная температура будет держаться на отметке 19-20 градусов, что для региона считается необычно высоким показателем. По данным югорских синоптиков, днем воздух будет прогреваться до плюс 31. Сегодня местами возможны кратковременные дожди, однако они не повлияют на общую картину. Ветер будет умеренным до 12 метров в секунду. Во второй половине недели существенных изменений не ожидается. Сохранится теплая погода с небольшими осадками в отдельных районах округа. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 16 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 29 градусов тепла, в Тюмени плюс 24. В Нефтеюганске, Бойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 29. В Югорске и Советском 24 градуса выше нуля, в Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 26 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 25, в Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: там порезав все руку, причем совершенно неожиданно для себя, и у меня дома есть БФ-спрей.
1: Ну, это, мне кажется, никогда не бывает такого, что ты поранилась ожидаемо.
0: Когда ты, например, ну что-то там такое делаешь, ты понимаешь, ну вдруг там себе сейчас молотком по пальцу шарахну там или еще что-нибудь, а тут совершенно неожиданно сорвался просто палец и попал в острую такую штуку, и теперь вот у меня, ну, глубокая рана. И у меня дома есть этот спрей БФ. Есть обычный, который мажет, а есть, который спрей. Это крутейшая штука, но когда на открытую рану им делаешь, это, боже, больно. Бедные мои... Да это не просто больно, нельзя такое в эфир, но бедные мои соседи, просто это... Ну, боль же выходит вот через вон то. Да, правда.
1: Ты уверена в этом практически?
0: Ну, мне сразу больно перестало.
1: Ты просто по-другому не пробовала.
0: Ну, мне сразу больно перестало быть.
1: Ну, да, кстати, да, работает иногда.
0: Поэтому, если что, покупайте, пусть у вас дома обязательно будет. Он же обеззараживает очень хорошо и заживляет очень хорошо.
1: Я помню, я в детстве как-то, вот как ты про глубокие ранки говоришь, если уж мы говорим там о зелени всякой и все такое.
0: Подорожник.
1: Я в детстве упал на пенек, где из пенька торчал гвоздик.
0: Все садятся, ты упал.
1: Упал рукой вот так. И у меня вылез этот гвоздик снаружи, здесь вот ладошки.
0: Вы бы видели его лицо, как он сейчас об этом с таким умилением рассказывает.
1: Просто это была очень классная история. Мы там сидели где-то на заборе с друзьями, я с этого забора упал. У нас был брат мой старший, был там девчонки, подруги. И девчонки раньше таскали такие сарафанчики с поясками, и мне приложили подорожник с двух сторон. И поясом от вот этого сарафанчика замотали руку.
0: Видишь, а теперь нет никакого ни шрама.
1: Ни следа нет. Вот, а говорят, подорожник не помогает.
0: И волшебный поясок девчонок.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Scatman's World.

0: 9:49. Овны сегодня управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
1: Тельцы, чтобы не совершать досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия.
0: Близнецы, постарайтесь сегодня не оправдываться перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
1: Раки, помните, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте поспешных выводов.
0: Львы, ваше природное чутье сегодня не допустит, чтобы вы сделали неправильный выбор.
1: Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумывать что-нибудь новое.
0: Весы, серьезно сегодня отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее.
1: Скорпионы, сегодня хорошо бы вам принимать гостей. День подходит для отдыха в компании.
0: Стрельцы, весь день сегодня действуйте по-своему, а не так, как советуют другие.
1: Козероги, сегодня вам представится шанс заметно увеличить свои доходы.
0: Водолеи, помните, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать.
1: А рыбы сегодня, коллеги, наконец увидят, на что вы способны, так что покажите себя.

0: Радио Югра.
1: 9:52. Нужно же подводить итоги сегодняшнего голосования. Прямо сейчас, да, заглядываем в канал, там, в наш канал, который в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И там, пожалуйста, вот к голосованию. Что с этими вариантами? 83%, почти 84% сегодня за картофель. Картошку. На вопрос, ну, какие овощи всегда есть у вас дома. Дальше лук 82%. 75% за морковь. Угу. 60%, чуть больше 60% сегодня у огурцов и помидоров. 49% забирает сегодня свежая зелень. Почти 33% у свеклы. Почти 28% у капусты. И чуть больше 19% у перца. Понятно, что разных других овощей у людей тоже достаточно. Там и кабачки, и баклажаны, и вообще что только нет. И есть еще сообщение от это Елена. Елена пишет: «Доброе утро, как ни крути, увы и ах, но когда нет картошки, это будет, это как будто бы без хлеба. Картофель в доме есть всегда, морковь, свекла у меня замороженная, так как имеется свой огород. Зелень тоже в обязательном порядке, огурцы, помидоры, конечно, по сезону, а когда кочан капусты большой, всегда режу его и замораживаю. А иначе забуду про него в холодильнике, и начнется новая цветущая жизнь. А уж какая запашистая.
2: Все время капусту вот отрежешь кусочек, когда борщ готовишь. Я не люблю, когда вот, ну, невероятно густой борщ, когда ложка стоит. Я вот поэтому немного капусты кладу.
1: Так маленький и вилочек покупай.
2: Я беру уже маленький вилочек, ну, то есть максимально маленький, и все равно слишком много его. Ну, во-первых, я же один ем.
1: Я же один,
2: Собаке нельзя есть борщ, поэтому я немножко маленькую кастрюлю, у меня 2,5-литровая кастрюля. Но, правда, я как раз, когда вот готовлю в этой 2,5-литровой, я потом переливаю в 5-литровую все равно, потому что борщ, как ни пытайся, в маленькой кастрюле все равно большая.
1: Ничего не получается, никогда.
2: А вот с картошкой, вот, действительно, я помню в детстве, когда эту картошку мы, ну, не в детстве, в юности там...
1: Сажали.
2: Копать это вот, когда, точнее, сажать ерунда, вот копали, когда это прям вот я, самое мое нелюбимое, это копать картошку. Потому что сажалью под самую уже все, последняя доска вот под забором уже. Практически последний рядок туда садишь.
1: Спасибо кому? Петру Первому, потому что это же он в конце 17 века прислал в столицу мешок клубней из Голландии для рассылки по губерниям, для того, чтобы выращивать эту картошку. И по этой прекрасной затее Петра, собственно, не было суждено осуществиться этой идеи при его жизни. Ничего страшного, Екатерина II очень быстро подхватила эту историю. В период ее правления Сенат издал в 1765 году специальный указ и выпустил наставление о разведении и употреблении земляных яблоков. То есть картошка называлась земляные яблоки. Да. Ну и все, осенью, собственно, 1765-го было закуплено и доставлено из Ирландии в Петербург 464 пуда, 33 фунта картофеля.
2: Нормально.
1: Да, и там его сложили в бочки, тщательно укрыли смолой, а в конце декабря по санному пути отправили в Москву, чтобы разослать по губерниям. Ну, и там морозы, между прочим, были, да, очень большие.
2: Померзла часть
1: картошки. Но там, короче, когда в Москву все это прибыло, он там, этот обоз с картошкой был очень торжественно встречен властями, но оказалось, что был полностью, он почти полностью перемерз. Ну, картошка такая же нежная, знаешь, ее даже в холодильник к стенке, если положить, и все, понимаешь, есть уже ее не

0: рыхлит землю, и она становится более такой, ну, картошка лучше растет. А во-вторых, ты потом идешь летом на огород и из картошки ешь горох или бобы. Это самая вообще вкуснятина.
1: Прикольно. Я, конечно, такое никогда в жизни не видела. Ну, опять же, я же в городе родилась и выжила в городе.
0: Как-то.
2: Утро начинается здесь. Йога!

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске состоится встреча, посвященная поддержке участников СВО и их близких. На трассе Лангепас-Покачи начался долгожданный ремонт. В Сургутском районе завершились масштабные всероссийские соревнования по танцевальному симулятору. Важное мероприятие, призванное оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их близким, пройдет в Нижневартовске. 27 июня в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой развернется межведомственная диалоговая площадка. С 11 до 14 часов здесь будут работать специалисты, готовые ответить на самые насущные вопросы. От оформления положенных льгот и получения земельных участков до бесплатной юридической помощи. Эксперты помогут разобраться в каждом аспекте. Также на встрече можно будет получить консультации по вопросам зачисления детей в школы, детские сады или спортивные секции. Для тех, кто не имеет возможности приехать лично, будет организована горячая линия. Задать вопросы можно будет по телефону 8 34 66 46 20 09.

0: Югорские дорожники приступили к обновлению важной транспортной артерии. Речь о трассе Лангепас по Качи. Реконструкция затронет 9-километровый участок в Нижневартовском районе, который давно нуждался в капитальном ремонте. Сейчас подрядчики расчищают обочины от кустарников, планируя расширить проезжую часть. Параллельно строители реконструируют мост через реку Варьёган. Там уже разобрали левую половину переправы. Для водителей на время ремонта организовали реверсивное движение. Сейчас на объекте работают 20 дорожников и спецтехника. Завершить реконструкцию, которая проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют осенью будущего года. Отмечу, эти обновления позволят улучшить транспортное сообщение между Сургутом, Нижневартовском, Мегионом, Лангепасом и Покачами. Строительство мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий началось в Ханты-Мансийске. Новый религиозный объект появится на месте массовых расстрелов. По данным архивов, всего в 1937-1938 годах к высшей мере наказания были приговорены 975 жителей округа, из которых 603 расстреляли на территории, где сегодня расположена парковка рядом с КТЦ «Югра Классик». Как отметил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, храм станет символом сохранения исторической памяти, духовного единства и покаяния за трагические события прошлого. Будущая часовня будет выполнена в светлых тонах и станет не только местом молитвы, но и важным мемориальным объектом, посвященным памяти безвинно погибших жителей Югры. Отмечу, проект реализуется по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И последнее. Всероссийские соревнования по ритм-симулятору на Кубок России и Кубок главы Сургутского района по дисциплине джаз-дэнса завершились в Барсово. Они собрали рекордное число участников, около 30 спортсменов из 14 регионов, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, по итогам стартов 16 юношей и девушек получили путевки в образовательный центр «Сириус», где на их основе сформируют сборные для участия в международных играх будущего. Сургутский район развивает цифровые виды спорта с 2017 года. В октябре прошлого в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. В ее филиалах на базе школы внедрена программа «Функционально-цифровое двоеборье», которая сегодня действует уже в 59 регионах страны. При участии местных специалистов создана уникальная система анализа спортивных движений. На развитие этого направления в муниципалитете направлено более 270 миллионов рублей. Отмечу, джаз-дэнс – это серия танцевальных ритм-игр, где ребята повторяют движения за танцорами на экране. В России эта дисциплина официально признана видом спорта с 2023 года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 10:05. 16 сегодня июня, вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Я сегодня с самого утра спрашивала, какой-нибудь, знаете, действенный способ борьбы, ну, там, с мошками, с комарами. Комары, я же говорила, практически калибри. Их можно прям вот, они летят, настолько они здоровые и, видимо, напитанные, что можно прям брать и вот спокойненько их прямо в полете уничтожать. Ну и плюс ко всему, здесь у нас появились какие-то, не знаю, какие-то огромные мухи, которые тоже очень сильно мешают и раздражают, правда. И какое-то эффективное средство надо. То, которое у меня, оно классное, но от мошек. Все остальные почему-то его... Какая красота!
5: Как нектар пьют они
4: практически, да. И тут специалисты же очень сильно советуют, как правильно выбрать репеллент. Надо помнить о том, что репелленты бывают синтетические и натуральные. Там все дело в действующем веществе. И... Я, на самом деле, об этом не знала. Я просто по фирме же ориентируюсь, но все покупают.
5: Ну, я всегда думал, что отрава какая-то специальная, комаринная, да и все.
4: Ну вот, а там?
5: А там какое-то действующее вещество.
4: Все дело в действующем веществе. Эффективность и безопасность как раз-таки определяются вот активным компонентом. Угу. И есть такое действующее вещество, которое называется ДЭТА. Это...
5: Раньше мазь такая была, да. Ну и сейчас, наверное,
4: короче,
5: есть.
4: По мнению специалистов, это такой золотой стандарт. Там очень очень высокая эффективность у него, и длительность. Эффективность до 95%, длительность от 2 до 12 часов, в зависимости от концентрации. Что касается безопасности, может раздражать кожу, имеет сильный запах, даже повреждает некоторые виды пластика, ткани. Для детей концентрация должна быть не выше 20%, и то, знаешь, это очень редко. И что касается насекомых, от которых может помочь это все, это комары, мошки, клещи, слепни и блохи.
5: Да, все практически насекомые.
4: Дальше есть такое действующее вещество, которое называется пикаридин, или по-другому икаридин. Он сопоставим с детой, длительность его от 4 до 10 часов, а здесь, что касается безопасности и особенностей, это более щадящий для кожи препарат, он не имеет такого резкого запаха, он не липкий, он не повреждает синтетику и разрешен детям с 2 месяцев. Ну, то есть, вот такой получается как бы человеческий, что ли.
5: Щадящий режим, да.
4: От каких насекомых? Комары, мошки, клещи, песчаные мухи. Есть еще действующее вещество, у него такое интересное название. Я не знаю, как правильно, если я сейчас неправильно скажу, мне исправьте, пожалуйста, но оно написано IR, ну или IR, по всей IR, латинский буквы, или IR, 3535. Это здесь у него эффективность умеренная, всего лишь 2, ну максимум 4 часа у него длительность. Ну это такое, знаешь.
5: Ничего себе, 2-4 часа длительность. Это же долго очень. Смотришь, как вот этими репеллентами сейчас, через каждые 7 минут брызгаются.
4: Ну правильно, потому что хочется же, чтобы концентрация была очень большая. А мы же уже выяснили, что местные комары, они привыкли к этому репелленту, который в голубой бутылочке, и они уже все, понимаешь, они уже говорят, ну все, это наши.
5: Вот вообще, мне кажется, технологии у нас в некоторых моментах, вот я недавно слышал, ученые утверждают, что в 2030 году будут человека, можно будет ребенка на заказ вот просто делать. Научились редактировать ген каким-то образом, сделали уже это вплоть до того, что
4: куда
5: можно рост,
4: вот,
5: цвет волос, цвет глаз заказать, не знаю, там, размер зубов, группу крови, все, что хочешь. Почему бы не сделать так, чтобы тоже ген какой-нибудь раз,
4: и
5: комары тебя не кусают? Ни комары, ни мошки, ни песчаные мухи.
4: Пока этого нет, выбираешь тот, который тебе из тех действующих веществ, которые я сейчас только что назвала, ты выбираешь и теперь форму выпуска. Осталось только выбрать аэрозоль, спрей, крем-гель, лосьон, салфетки или браслеты, ну там наклейки, пластыри, всякое. Самое неэффективное, это браслеты.
5: Да.
4: Браслеты, наклейки, пластыри.
5: Ну потому что локальное место применения. То есть, ну вот не будут тебе в левую
4: руку
5: кусать.
4: Хотя реклама говорит о том, что ты этот браслет надел и все.
5: Ну ты знаешь, мне реклама тоже говорила, что отпугиватели мышей вот эти вот ультразвуковые помогают. В итоге я купил его, и что? Ты знаешь эту историю?
4: Слушай, по поводу отпугивателей.
5: Комаров тоже пытался ультразвуком отпугивать.
4: Зашла в магазин, в наш известный большой, а там всякий, ну, отдел со всякими штуками для дач, для садовых участков, для всего. И вот там рядышком со всякими гамаками, креслами этими.
5: Гамак же дома вешать только некуда.
4: Ты понимаешь, там стоит отпугиватель комаров, ой, от грызунов.
5: Вот комаров. Этот ультразвуковой?
4: Да, да, да. И их там много стоит. И я смотрю на эти коробки, у меня твое лицо. Понимаешь, там вырисовалось. И я думаю, нет, на
5: интересно
4: это.
5: Интересно проверить мне, вот зайти в этот большой магазин и разобрать один прибор. Потому что ведь тогда на маркетплейсе я разобрал, и там ведь нет ничего внутри.
4: Иди. Я думаю, что никто тебе слова не скажет.
5: То есть иди купи еще один.
4: Да.
5: Ты же два раза на одни грабли не наступаешь.
4: Да.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут. 16 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 29 градусов, в Югорске и Советском плюс 24, в Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 27, в Тюмени 23 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:20. Мы продолжаем встречать новое утро под названием 16 июня. И сегодня у нас в нашей официальной группе во ВКонтакте мы выложили фотографию, где Коля помидор, а я огурец. И вот, собственно, я хрустящий огурец, я в салате молодец, это я говорю. Коля там вот томат депутат и все такое. И мы сегодня просили всех, кто заглядывает к нам в официальную группу, сначала подписывается, потом заглядывает.
2: Обязательно, это обязательно,
1: да,
2: условие.
1: Подписавшись, колокольчик нажимаем, конечно,
2: это
1: же помним об этом, да. И, пожалуйста, вот какие еще рифмы можно придумать к огурцам и помидорам? И вот, что только нет, да. Татьяна пишет, я хрустящий огурец зеленой стройности образец. А собственно, томат отвечает, а я томат каждому слушателю Радио Югра рад. Есть еще, пожалуйста, Александр пишет. Доброе утро, друзья. Можно сказать так, огурчик плюс томат, получается салат со сметаной, просто класс. Хорошего дня и приятного настроения желает нам Александр. Оксана решила, что к огурцам и помидорам классно бы добавить баклажан. Я вкуснейший баклажан в салате, просто ураган.
2: Ну, вообще, да, классно.
1: Вообще, я хочу сказать, что сочинительство стихов, ну или каких-то там вот таких вот рифм, вообще сочинительство, это же не просто баловство, это же уже доказано, что это способ занять свободное время. То есть вот есть ты в отпуске, и уже все попеределал, ремонт сделал, всем помог, уже просто лежишь, в потолок плюешь. Пожалуйста, займись сочинительством стихов. Это такой мощнейший инструмент работы с психикой, сознанием и, что интересно, с телом. Для меня это откровение абсолютное. А польза от сочинительства стихов, она многогранна, она подтверждена психологией, нейробиологией, ну, такими науками, да, как психология, нейробиология. И как только ты начинаешь сочинять стихи, пусть у тебя с первого раза ничего не получается, как бы это ничего страшного. Зато таким образом ты развиваешь свою речь и повышаешь уровень словарного запаса. Ты же начинаешь там всякие
2: разные
1: слова.
2: Конечно, искать рифмы, подбирать, конечно.
1: Ты ищешь точные слова, рифмы, метафоры и перебираешь десятки слов, десятки вариантов. Вспоминаешь, между прочим, забытые слова. Иногда лезешь в словарь. И это тоже очень сильно развивает твою память. Вот, кстати, по поводу улучшения памяти и внимания, работа над рифмой и ритмом, говорят специалисты, задействуют кратковременную и долговременную память, и ты удерживаешь в голове несколько строк, ты их в голове редактируешь, ну, то есть, если сразу не записываешь, да, и запоминаешь удачные обороты. Так, между прочим, говорят специалисты, лучше, чем сразу ты каждое слово записываешь. Так ты медленнее запутаешься, что ли.
2: Ну, вообще, рекомендую же даже детям учить стихи для того, чтобы улучшать память. И, ну, вот я как-то...
1: Учить, да.
2: Учить. А про то, что писать стихи, мне кажется, это вот, ну, какой-то дар, который не всем все-таки дан, потому что я думаю, каждый человек в детстве, там, в юности у кого-то наступало время, когда он пробовал
1: писать
2: стихи. Ну, правда, я тоже пробовал писать стихи, даже есть несколько у меня песен, которые я не стесняюсь петь. Но я все-таки пришел к выводу, что есть и так масса плохих стихов в мире, еще и мне множить это количество.
1: И вот здесь я тебе хочу сказать...
2: Поэтому я перестал писать стихи.
1: Вот здесь вот сразу подключается психология, и психологи говорят, что как только ты начинаешь писать стихи, пускай коряво, пускай у тебя моя твоя пошел за вода, то есть у тебя там вообще там, да, а ничего не получается. Но написание, сочинительство стихов — это диалог с самим собой. И чем откровеннее ты с собой говоришь, тем стройнее у тебя получается стих. Так говорят психологи. Ну и плюс ко всему, у тебя снижается тревожность, у тебя снижается уровень стресса, когда
2: ты
1: пишешь, да.
2: Это ведь, мне кажется, вообще элементарно. Если у тебя что-то получается, у тебя гормоны счастья и радости вырабатываются, и ты чувствуешь себя лучше. И я думаю, что те люди, которые состоялись в написании стихов, вот как, например, Алена наша Михалевич, они гораздо счастливее, потому что у них есть еще одна ниша, в которой они преуспели. Это здорово.
1: Короче, если ты чувствуешь внутри пустоту, если ты понял, что ты выгорел, у тебя там апатия...
2: Записывайся вот на мой тренинг.
1: Нет! Бери
2: переводи
1: бумагу.
2: 3000 рублей.
1: Вот это хорошо. Вот мне переведи, а потом возьми бумагу, ручку и начинай писать. Потому что, опять же, психологи говорят, что как только ты вдруг принимаешь для себя решение начать писать стихи, ты сразу начинаешь бороться с выгоранием и с апатией.
2: Это точно, совершенно. И есть такая еще здоровая, классная штучка. Всем тоже рекомендую. В интернете, в частности, ВКонтакте, есть такая группа «Стишки-пирожки» она называется. Там четверостишие такие прикольные, ямбом написанные, без знаков препинания. Да-да-да. Без знаков препинания и без заглавных букв. И там каждый день скидывают, как скажем, четверостишие, и тебе на эту тему нужно тоже внизу что-нибудь в комментариях накидать.
1: Прикольно.
2: И это прикольно, очень затачивает мозг, и ты, когда ищешь, действительно перелопачиваешь кучу информации какой-то, пускай не лезешь в словари, хотя бы у себя в мозгу, но это, мне кажется, активизирует релаксирует нейроны, и ты и чувствуешь себя лучше, и настроение улучшается. И голос пропадает куда-то.
1: Присоединяйтесь к написанию. Там в нашей официальной группе ВКонтакте можно свои шедевры оставить.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нижневартовске состоится встреча, посвященная поддержке участников СВО и их близких. На трассе Лангепас-Покачи начался долгожданный ремонт. В Сургутском районе завершились масштабные всероссийские соревнования по танцевальному симулятору. Важное мероприятие, призванное оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их близким, пройдет в Нижневартовске. 27 июня в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой развернется межведомственная диалоговая площадка. С 11 до 14 часов здесь будут работать специалисты, готовые ответить на самые насущные вопросы. От оформления положенных льгот и получения земельных участков до бесплатной юридической помощи. Эксперты помогут разобраться в каждом аспекте. Также на встрече можно будет получить консультации по вопросам зачисления детей в школы, детские сады или спортивные секции. Для тех, кто не имеет возможности приехать лично, будет организована горячая линия. Задать вопросы можно будет по телефону 8 34 66 46 2009. Югорские дорожники приступили к обновлению важной транспортной артерии. Речь о трассе Лангепас-Покачи. Реконструкция затронет 9-километровый участок в Нижневартовском районе, который давно нуждался в капитальном ремонте. Сейчас подрядчики расчищают обочины от кустарников, планируя расширить проезжую часть. Параллельно строители реконструируют мост через реку Варьёган. Там уже разобрали левую половину переправы. Для водителей на время ремонта организовали реверсивное движение. Сейчас на объекте работают 20 дорожников и спецтехника. Завершить реконструкцию, которая проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют осенью будущего года. Отмечу, эти обновления позволят улучшить транспортное сообщение между Сургутом, Нижневартовском, Мегионом, Лангепасом и Покачами. Строительство мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий началось в Ханты-Мансийске. Новый религиозный объект появится на месте массовых расстрелов. По данным архивов, всего в 1937-1938 годах к высшей мере наказания были приговорены 975 жителей округа, из которых 603 расстреляли на территории, где сегодня расположена парковка рядом с КТЦ «Югра Классик». Как отметил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, храм станет символом сохранения исторической памяти, духовного единства и покаяния за трагические события прошлого. Будущая часовня будет выполнена в светлых тонах и станет не только местом молитвы, но и важным мемориальным объектом, посвященным памяти безвинно погибших жителей Югры. Отмечу, проект реализуется по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И последнее. Всероссийские соревнования по ритм-симулятору на Кубок России и Кубок главы Сургутского района по дисциплине джаз-дэнса завершились в Барсово. Они собрали рекордное число участников, около 30 спортсменов из 14 регионов, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, по итогам стартов 16 юношей и девушек получили путевки в образовательный центр «Сириус», где на их основе сформируют сборные для участия в международных играх будущего. Сургутский район развивает цифровые виды спорта с 2017 года. В октябре прошлого в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. В ее филиалах на базе школы внедрена программа «Функционально-цифровое двоеборье», которая сегодня действует уже в 59 регионах страны. При участии местных специалистов создана уникальная система анализа спортивных движений. На развитие этого направления в муниципалитете направлено более 270 миллионов рублей. Отмечу, джаз-дэнс – это серия танцевальных ритм-игр, где ребята повторяют движения за танцорами на экране. В России эта дисциплина официально признана видом спорта с 2023 года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 16 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени плюс 24. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 29 градусов. В Югорске и Советском плюс 24, в Нягане, Урае, Междуреченском, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 27, в Тюмени 23 градуса выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 16 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 10:40, и наконец-то игра. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений телеграмма Макс. Коля ждет ваших подсказок.
2: Очень, очень жду. Я принял для себя решение, что я буду придерживаться тактики, что я ничего не угадываю. Угадывают только наши слушатели.
1: Так, так и происходит ведь всегда.
2: Ну, по сути, да. Ну, просто ты, видишь, ты просто плывешь по течению, а я решил сделать это своей тактикой.
1: Все, я поняла. Все, ладно, пусть ты будешь, как тебе сказать-то, пусть ты будешь придумщиком тактиков. Придумщиком тактик. Запутал меня, короче.
2: Все, поехали.
1: Ладно, 1-0 в недельном зачете. В мою пользу. 13-3 в общем зачете.
2: Елена пишет, мы готовы.
1: Ладно, все, поехали. Сегодня клевое слово. Поехали.
2: Я пока что не уверен. Давай,
1: да,
2: поехали.
1: Хорошо. Это точка плавления времени, после которой события нельзя склеить обратно.
2: Разрыв, раскол.
1: Нет. Это момент, когда тетива судьбы натянута до предела и вот-вот запоет.
2: Апогей.
1: Нет.
2: Предвкушение.
1: Да нет.
2: Предчувствие.
1: Да нет.
2: Развод,
1: да
2: пишет
1: нет.
2: Елена.
1: Нет. Это электрический разряд между обещанием и воспоминанием.
2: Имитация, пишет
1: нет,
2: Елена.
1: Нет. Это линия на ладони, которая режет всю жизнь пополам.
2: Как это? Перелом.
1: Да нет.
2: Переломный момент.
1: Да нет.
2: Событие. Ностальгия,
1: да
2: пишет
1: нет.
2: Елена. Решение.
1: Да нет. Это взрыв тишины, который слышат только те, кто ждал.
2: Знамение,
1: да
2: откровение.
1: Да нет, а что, больше нет подсказчиков,
2: чувства,
1: что ли, кроме Елены?
2: Привет, ребята, судьба,
1: нет.
2: Итог, пишет Сергей.
1: Это грань, где медная монетка на секунду зависает ребром, прежде чем упасть орлом или решкой.
2: Судьба,
1: было
2: уже так, шизофрения, пишет Елена.
1: Нет, близко, но нет.
2: Это близко к шизофрении.
1: Да нет же, ну нет, конечно.
2: Ну так а что
1: нет,
2: ты тогда путаешь
1: это,
2: нас?
1: Это я шучу.
2: Удача, предвкушение.
1: Нет, это высшая проба чувств, когда дешевые примеси сгорают дотла.
2: Проверка, испытание, мгновение, расстройство.
1: Это узел на нитке истории, который нельзя развязать, только разрезать.
2: Так, узел на нитке истории. Опять похмелье, Елена. Грядущее, пишет Сергей.
1: Нет, ребята, нет. Это архитектурный шпиль сюжета. Без него здание рухнет, а с ним упирается в небо.
2: Так, еще раз можно. План, пишет Елена.
1: Это архитектурный шпиль сюжета. Без него здание рухнет, а с ним упирается в небо.
2: Еще одна Елена тоже пишет план.
1: Да нет же, нет.
2: Две Елены?
1: Нет.
2: Так, восхищение, кульминация.
1: Да, конечно кульминация.
2: Вот вертелась же у меня в голове.
1: Макс,
2: спасибо
1: браво,
2: большое.
1: Конечно, кульминация.
2: Я думаю, как же это апогей, вот как еще?
1: Вот,
2: кульминация.
1: Я думала, ты с первой подсказки отгадаешь, честное слово.
2: Не мог, я же выбрал тактику для себя. Не мог отгадать.
1: Да, я забыла. Хотя ты знаешь...
2: Мечты, тут везение еще, вот, восхищение.
1: Ну, а ответ кульминация,
2: да.
1: Вообще, на самом деле, первая подсказка, которую написал искусственный интеллект, была следующая. Это момент, как... это, собственно, момент, когда тетива судьбы натянута до предела. И мне кажется, что вот здесь это самая очевидная подсказка из всех, которые вот были. Но я решила, вот, что нужно начать с другой.
2: Макс говорит, я только последнюю подсказку и слышал.
1: Красавчик.
2: Соответственно, по одной подсказке и догадался.
1: Красавчик, нечего
2: вот
1: сказать
2: это
1: больше.
2: Я понимаю.
1: Красавчик.
2: Вот это моя команда.
1: Да, конечно,
2: сразу
1: кто
2: видно.
1: Спорит. 1-1 в недельном зачете. Всем спасибо. Завтра продолжим.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
7: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
8: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:50. Овны сегодня управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
1: Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия.
0: Близнецы, постарайтесь сегодня не оправдываться перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
1: Раки, помните, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте поспешных выводов.
0: Львы, сегодня ваше природное чутье не допустит, чтобы вы сделали неправильный выбор.
1: Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумывать что-нибудь новое.
0: Весы, серьезно, сегодня отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее.
1: Скорпионы, сегодня хорошо бы вам принимать гостей. День подходит для отдыха в компании.
0: Стрельцы, весь день сегодня действуйте по-своему, а не так, как советуют другим.
1: Козерогам, сегодня предоставится шанс заметно увеличить свои доходы.
0: Водолеи, помните, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать.
1: Рыбы, сегодня коллеги наконец увидят, на что вы способны. Покажите себя с лучшей стороны.

0: Радио Югра.
1: 10:54. И раз уж сегодня с самого утра про всяких кровососущих, mm-hmm. и про оводов, и про слепней, и про комаров, и про мошек,
2: то
1: оказывается...
2: сам Бог велел и про мошенников?
1: Нет, подожди, не будем. Мошенники пусть...
2: А я думал, ты кровососов вспомнила, мы их тоже упомянем.
1: Короче, комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. Об этом заявляют врачи и говорят о том, что привлекательность того или иного человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и от образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, которые присутствуют в поте и выдыхаемом воздухе. Ну и, собственно, еще привлекают их люди, которые употребляют алкоголь.
2: Да,
1: даже
2: такое.
1: Незначительная порция спиртного может привести к повышению температуры тела и расширению кровеносных сосудов, а, соответственно, это для комаров как красная тряпка для быка. Кроме того, из алкоголя человек может выделять больше углекислого газа, и поэтому, пожалуйста, тебе нападание на тебя семьи комариной.
2: Борются с алкоголем, комары. Вот для чего они придуманы-то, оказывается.
1: Просто я сейчас подумала, смотри, спортсмены, любители сладкого и беременные женщины, ну и плюс вот те, которые...
2: Алкоголики.
1: Вот, да, которые немножко, чуть-чуть. Я же не под одну категорию не подхожу. Я не спортсмен, я не любитель сладкого, я не употребляю алкоголь. Чего они меня кусают? Скажи мне.
2: По последнюю почему-то никак не проверил.
1: Про беременных женщин?
2: Ну, теоретически же это возможно.
1: Теоретически не проверишь, собственно, будут кусать меня комары в этот период или нет. Но так уж вышло. Да, это отметем. Просто другое. Почему они лезут ко мне и лезут? Я что, спортсмен? Да, я хожу бегать и ходить.
2: Конечно, ты начинаешь ходить, у тебя повышается что там? Давление кровеносное, потоотделение, температура тела немножко повышается. А привлекает их еще то, какая у тебя там группа крови?
1: Вторая.
2: Вот первая и вторая, насколько я знаю, они там очень нравятся комарам. Особенно первая, чуть меньше, вторая.
1: Я знаю.
2: Тебе надо водить человека с собой рядом, который...
1: Со мной трое идут, их не трогают меня всю.
2: Это не те люди. Тебе надо водить тех, кого комары любят еще больше, чем тебя.
1: Я знаю.
2: Какого-то вкусного человека.
1: У меня появилась кепка.
2: Или медом кого-то намазать.
1: Смотри, я знаю, у меня появилась кепка. Нельзя в этом в эфире говорить. В смысле, можно, но нельзя сказать откуда. У меня появилась кепка, которой еще нет. Эти кепки есть только у ограниченного количества людей. И у меня у первой появилась.
2: Ты масон, что ли, какой-то?
1: Почти.
2: Кто ты такая?
1: Я потом покажу. Так вот, я думаю, что комары это те штуки, которые сейчас по всему свету расскажут, что у меня у первой в Ханты-Мансийске появилась такая кепка.
2: Вот, ты знаешь, ты сегодня утром возмущалась по поводу того, что когда-то там в 18 веке один дядька, который возомнил себя доктором, да, экспериментировал в медицине, там что-то удалял всем людям, вот у него была такая уверенность. Мне кажется, у тебя тоже какая-то идея фикс по поводу того, что комары следят за тобой.
1: Да только не меня.
2: Что-то удалял всем людям, вот у него была такая уверенность. Мне кажется, у тебя тоже какая-то идея фикс по поводу того, что комары следят за тобой.
1: Да только не меня.
2: Что-то они там рассказывают.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские правоохранители подвели итоги первой части масштабной операции «Нелегал-2026». В Югре действуют 8 лесных пожаров. На трассе Лынгипас-Покачи начался долгожданный ремонт. Первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» завершился в Югре. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии и народных дружин проверили стройки, торговые объекты и места компактного проживания иностранцев. За время рейдов выявлено 868 административных правонарушений. 126 иностранных граждан находились на территории России незаконно. Суды уже вынесли 272 решения о выдворении за пределы страны, причем 255 из них в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранцев в Сургуте. Кроме того, в округе нашли мигранта, который уклонился от контролируемого самостоятельного выезда. Его отправили в спеццентр. В отношении 181 иностранца принято решение о неразрешении въезда в Россию. Одному грозит депортация. Аннулировано 331 разрешение на проживание и работу. Возбуждено 154 уголовных дела. Одно из них по факту фиктивной регистрации. Установлено, что с ноября 2024 года по май 2026 россиянин незаконно прописал в Нижневартовске 35 иностранных граждан, не собираясь предоставлять им жилье. Огненная стихия проверяет Югру на прочность. Сегодня в регионе действует 8 лесных пожаров общей площадью свыше 1200 гектаров. 5 крупных очагов спасателям уже удалось локализовать. С огнем борются 157 специалистов. Активно применяется авиация. В авиалесоохране Югры уточнили, угрозы населенным пунктам и промышленным объектам нет. Ландшафтные возгорания в регионе также отсутствуют. Тем не менее, сразу в 5 районах округа – Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Белоярском – повышенная пожарная опасность. Югорчан настоятельно просят при обнаружении возгораний звонить по телефонам 8

0: 34 67 33 15 46, 8 800 100 ровно 94 00 или 112. Югорские дорожники приступили к обновлению важной транспортной артерии. Речь о трассе Лангепас-Покачи. Реконструкция затронет 9-километровый участок в Нижневартовском районе, который давно нуждался в капитальном ремонте. Сейчас подрядчики расчищают обочины от кустарников, планируя расширить проезжую часть. Параллельно строители реконструируют мост через реку Варьоган. Там уже разобрали левую половину переправы. Для водителей на время ремонта организовали реверсивное движение. Сейчас на объекте работают 20 дорожников и спецтехника. Завершить реконструкцию, которая проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют осенью будущего года. Отмечу, эти обновления позволят улучшить транспортное сообщение между Сургутом, Нижневартовском, Мегионом, Лангепасом и Покачами. И последнее. Всероссийские соревнования по ритм-симулятору на Кубок России и Кубок главы Сургутского района по дисциплине джаз-дэнса завершились в Барсово. Они собрали рекордное число участников, около 30 спортсменов из 14 регионов, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, по итогам стартов 16 юношей и девушек получили путевки в образовательный центр «Сириус», где на их основе сформируют сборные для участия в международных играх будущего. Сургутский район развивает цифровые виды спорта с 2017 года. В октябре прошлого в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. В ее филиалах на базе школы внедрена программа «Функционально-цифровое двоеборье», которая сегодня действует уже в 59 регионах страны. При участии местных специалистов создана уникальная система анализа спортивных движений. На развитие этого направления в муниципалитете направлено более 270 миллионов рублей. Отмечу, Just Dance – это серия танцевальных ритм-игр, где ребята повторяют движения за танцорами на экране. В России эта дисциплина официально признана видом спорта с 2023 года. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские правоохранители подвели итоги первой части масштабной операции «Нелегал-2026». В Югре действуют 8 лесных пожаров. В Ханты-Мансийском районе состоится историческая реконструкция, посвященная 81-й годовщине Победы. Первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» завершился в Югре. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии и народных дружин проверили стройки, торговые объекты и места компактного проживания иностранцев. За время рейдов выявлено 868 административных правонарушений. 126 иностранных граждан находились на территории России незаконно. Суды уже вынесли 272 решения о выдворении за пределы страны, причем 255 из них в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранцев в Сургуте. Кроме того, в округе нашли мигранта, который уклонился от контролируемого самостоятельного выезда. Его отправили в спеццентр. В отношении 181 иностранца принято решение о неразрешении въезда в Россию. Одному грозит депортация. Аннулировано 331 разрешение на проживание и работу. Возбуждено 154 уголовных дела. Одно из них по факту фиктивной регистрации. Установлено, что с ноября 2024 года по май 2026 россиянин незаконно прописал в Нижневартовске 35 иностранных граждан, не собираясь предоставлять им жилье. Огненная стихия проверяет Югру на прочность. Сегодня в регионе действует 8 лесных пожаров общей площадью свыше 1200 гектаров. 5 крупных очагов спасателям уже удалось локализовать. С огнем борются 157 специалистов. Активно применяется авиация. В авиалесоохране Югры уточнили, угрозы населенным пунктам и промышленным объектам нет. Ландшафтные возгорания в регионе также отсутствуют. Тем не менее, сразу в 5 районах округа – Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Белоярском – повышенная пожарная опасность. Югорчан настоятельно просят при обнаружении возгораний звонить по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Югорчане смогут вновь прикоснуться к героическому прошлому. В деревне Ярки Ханты-Мансийского района 20 июня состоится историческая реконструкция, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и подвигу артиллериста Александра Чарушникова. Он служил наводчиком в стрелковом полку. За мужество и отвагу был награжден орденами славы. После войны четверть века работал охотником в селе Кышек. В сражении, которое представят зрителям, примут участие 80 бойцов в полном обмундировании. Для максимальной достоверности задействуют 2 танка, 4 артиллерийские установки, более сотни образцов оружия и пиротехники.

0: Кроме того, возле местного храма развернут интерактивный лагерь. С 10 утра гости смогут посетить выставку вооружения, поучаствовать в ремесленных мастер-классах и пообедать на полевой кухне. Напомню, подобные патриотические реконструкции проходят в Ханты-Мансийском районе уже в пятый раз. И последнее. Югорчан приглашают представить культуру своих народов на конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России». Показать себя могут музеи, некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные группы, занимающиеся сохранением национального наследия. Для участия необходимо подготовить видеотур или экскурсию по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут. Заявки принимаются до 20 сентября. В этом году жюри определит 13 победителей в 7 номинациях, включая лучшие выставочные проекты, творческие экскурсии и уникальные экспонаты. Также учреждены специальные награды, посвященные Году единства народов России и молодежным этнокультурным инициативам. Еще одного победителя выберут пользователи соцсети ВКонтакте. Лучшие работы будут представлены на профильных медиаплощадках, а их авторы приглашены на итоговые мероприятия конкурса в Москве. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую спецтех, национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
11: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Лангепасе задержали несостоявшегося пиромана. В Пытьяхе продолжаются работы по устранению замечаний на новом хоккейном корте. В Ханты-Мансийском районе пройдет историческая реконструкция, посвященная 81-й годовщине Победы. В Лангепасе едва не произошла трагедия. 30-летний мужчина, охваченный гневом из-за невозвращенного долга, попытался поджечь квартиру своего обидчика. Вооружившись канистрой с бензином, он направился к многоэтажке на улице Ленина, где намеревался устроить пожар, поджигая входную дверь. К счастью, его преступные намерения не были реализованы полностью. О происшествии в полицию сообщил сам владелец квартиры, который предотвратил худшее. Задержанный признался, что действовал из-за финансовых разногласий. Теперь ему предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества». Ему грозит до 3 лет и 9 месяцев лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Новый хоккейный корт в Пытьяхе проходит этап исправления недочетов перед окончательной сдачей. В настоящее время подрядчик меняет тентовые покрытия, которые ранее вызвало вопросы у комиссии под руководством главы города Сергея Елишева. Месяц назад на объекте было зафиксировано более 20 замечаний, касающихся как фасада, так и самого тента. Предыдущее покрытие имело видимые следы загрязнений, заплаток и повреждений, полученных при монтаже. А фасад здания украшали вмятины и царапины. Подрядчик сообщил, что новые панели уже в пути и будут установлены в ближайшее время. Специалисты подтвердили, что выявленные дефекты носят локальный характер и не ставят под угрозу безопасность или долговечность объекта. Все нарушения обещают устранить до 30 июня при условии бесперебойной поставки материалов. Строительство корта, обошедшееся примерно в 45 миллионов рублей, началось осенью прошлого года. Глава города Сергей Елишев заявил, что финансовые расчеты с подрядчиком будут произведены только после полного и качественного устранения всех замечаний. Югорчане смогут вновь прикоснуться к героическому прошлому. В деревне Ярки Ханты-Мансийского района 20 июня состоится историческая реконструкция, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и подвигу артиллериста Александра Чарушникова. Он служил наводчиком в стрелковом полку. За мужество и отвагу был награжден орденами славы. После войны четверть века работал охотником в селе Кышек. В сражении, которое представят зрителям, примут участие 80 бойцов в полном обмундировании. Для максимальной достоверности задействуют 2 танка, 4 артиллерийские установки, более 100 образцов оружия и пиротехнику. Кроме того, возле местного храма развернут интерактивный лагерь. С 10 утра гости смогут посетить выставку вооружения, поучаствовать в ремесленных мастер-классах и пообедать на полевой кухне. Напомню, подобные патриотические реконструкции проходят в Ханты-Мансийском районе уже в 5-й раз. И последнее. Югорчан приглашают представить культуру своих народов на конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России». Показать себя могут музеи, некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные группы, занимающиеся сохранением национального наследия. Для участия необходимо подготовить видеотур или экскурсию по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут. Заявки принимаются до 20 сентября. В этом году жюри определит 13 победителей в 7 номинациях, включая лучшие выставочные проекты, творческие экскурсии и уникальные экспонаты. Также учреждены специальные награды, посвященные Году единства народов России и молодежным этнокультурным инициативам. Еще одного победителя выберут пользователи соцсети ВКонтакте. Лучшие работы будут представлены на профильных медиаплощадках, а их авторы приглашены на итоговые мероприятия конкурса в Москве. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Рината Гасанова. В Лангепасе задержали несостоявшегося пиромана. В Пытьяхе продолжаются работы по устранению замечаний на новом хоккейном корте. Сургутский центр охраны материнства и детства поделился отрадной статистикой. В Лангепасе едва не произошла трагедия. 30-летний мужчина, охваченный гневом из-за невозвращенного долга, попытался поджечь квартиру своего обидчика. Вооружившись канистрой с бензином, он направился к многоэтажке на улице Ленина, где намеревался устроить пожар, поджигая входную дверь. К счастью, его преступные намерения не были реализованы полностью. О происшествии в полицию сообщил сам владелец квартиры, который и предотвратил худшее. Задержанный признался, что действовал из-за финансовых разногласий. Теперь ему предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества». Ему грозит до 3 лет и 9 месяцев лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Новый хоккейный корт в Пытьяхе проходит этап исправления недочетов перед окончательной сдачей. В настоящее время подрядчик меняет тентовое покрытие, которое ранее вызвало вопросы у комиссии под руководством главы города Сергея Елишева. Месяц назад на объекте было зафиксировано более 20 замечаний, касающихся как фасада, так и самого тента. Предыдущее покрытие имело видимые следы загрязнений, заплаток и повреждений, полученных при монтаже, а фасад здания украшали вмятины и царапины. Подрядчик сообщил, что новые панели уже в пути и будут установлены в ближайшее время. Специалисты подтвердили, что выявленные дефекты носят локальный характер и не ставят под угрозу безопасность или долговечность объекта. Все нарушения обещают устранить до 30 июня при условии бесперебойной поставки материалов. Строительство корта, обошедшееся примерно в 45 миллионов рублей, началось осенью прошлого года. Глава города Сергей Елишев заявил, что финансовые расчеты с подрядчиком будут произведены только после полного и качественного устранения всех замечаний. Необычный эксперимент по преображению инженерных объектов завершился в Когалыме. Вместо безликих бетонных коробок на карте Когалыма появились две яркие художественные композиции. Первая украсила трансформаторную подстанцию в жилом квартале на улице Степана Повха, вторая – канализационную насосную станцию, расположенную на пересечении Шмидта и Дружбы народов. Местные художники нанесли на стены этих сооружений изображения природы, оленей и птиц. Теперь прохожие и водители могут любоваться настоящими уличными полотнами. Глава города Тимур Агадуллин, комментируя итоги работ, подчеркнул, что это не разовая акция, а часть системной работы по формированию уникального архитектурного облика Когалыма. По его словам, горожане и туристы уже оценили перемены. В планах муниципалитета еще более масштабный проект, старт которого намечен на 2027 год. И последнее. Сургут продолжает демонстрировать стабильный прирост населения. С января по май текущего года в городе появились на свет 2766 малышей. Мальчиков немного больше, чем девочек, 1413 против 1353. Кроме того, за вышеобозначенный период 33 местных семьи испытали двойную радость. Специалисты Центра охраны материнства и детства также подчеркивают растущую роль современных медицинских достижений. 106 малышей родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
9: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
10: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Экстренные службы Югры следят за уровнем воды в реках. Нижневартовские коммунальщики приступили к благоустройству отремонтированных участков. Сургутский центр охраны материнства и детства поделился отрадной статистикой. В югорских реках ежедневно увеличивается уровень воды в среднем на 4-5 сантиметров. А на мелких водоемах отмечаются колебания от 24 до 19 сантиметров в сутки. О паводковой обстановке шла речь на последнем заседании окружного правительства. Говорили о том, что экстренные службы региона регулярно проводят мониторинг водных объектов. В нескольких муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Что касается актуального положения дел, фиксируется подтопление 109 приусадебных участков в 11 садоводческих товариществах. В Нижневартовске уровень воды может дойти до отметки 10.

0: проводили ремонты. Для этого нередко требовалось вскрытие асфальтового покрытия, демонтаж бордюрного камня и снятие слоя почвы. Тогда из-за низких температур выполнить полный комплекс работ было невозможно, поэтому их традиционно перенесли на лето. Согласно планам предприятия, в этом году бригады восстановят 27 объектов. До конца августа предстоит заасфальтировать порядка 300 квадратных метров дорог, озеленить территории общей площадью 430 квадратных метров и еще 600 квадратных метров отсыпать песком. Кроме того, специалисты приведут в порядок колодцы инженерных сетей, усилят герметичность конструкций, улучшат поврежденные бетонные основания, а также заменят крышки люков, пострадавших во время уборки и вывоза снега. Необычный эксперимент по преображению инженерных объектов завершился в Когалыме. Вместо безликих бетонных коробок на карте Когалыма появились две яркие художественные композиции. Первая украсила трансформаторную подстанцию в жилом квартале на улице Степана Повха. Вторая – канализационную насосную станцию, расположенную на пересечении Шмидта и Дружбы народов. Местные художники нанесли на стены этих сооружений изображения природы, оленя и птиц. Теперь прохожие и водители могут любоваться настоящими уличными полотнами. Глава города Тимур Агадуллин, комментируя итоги работ, подчеркнул, что это не разовая акция, а часть системной работы по формированию уникального архитектурного облика Когалыма. По его словам, горожане и туристы уже оценили перемены. В планах муниципалитета еще более масштабный проект, старт которого намечен на 2027 год. И последнее. Сургут продолжает демонстрировать стабильный прирост населения. С января по май текущего года в городе появились на свет 2766 малышей. Мальчиков немного больше, чем девочек, 1413 против 1353. Кроме того, за вышеобозначенный период 33 местных семьи испытали двойную радость. Специалисты Центра охраны материнства и детства также подчеркивают растущую роль современных медицинских достижений. 106 малышей родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации радио Ебра.
1: Реклама. Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Та-дам! Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Среда же сегодня?
4: Да.
3: А значит, среда пришла, неделя прошла. Да. И, собственно, это уже хорошая новость. Значит, половинка недели позади, половинка впереди. И будем верить, что впереди все самое лучшее, да? Как и в жизни.
4: Ну, сегодня вторник.
3: Сегодня вторник только? Mm-hmm. Серьезно? Mm-hmm. А зачем ты тогда надо мной так издеваешься?
4: Просто посмотреть хотел, что будет. А почему среда?
3: Потому что, по моим ощущениям, среда.
4: Не, по моим ощущениям, уже ближе к пятнице дело, к четвергу. Сегодня еще день чекушки.
3: Марина говорит... Стой, подожди, я пойду посмотрю сегодня.
4: Что смотреть?
3: Календарь вчера? Пойду смотреть.
4: Я календарь переверну, и снова 16 июня,
3: обалдеть,
4: вторник.
3: Сегодня правда. А я почему живу с ощущением среды?
4: Я не знаю, почему ты живешь с ощущением среды, тебе лишь бы не работать. А вот мне, знаешь ли, хочется этот вторник прям вкусить по максимуму.
3: Ну, ты не только надо мной издеваешься, ты подставил многих наших слушателей, которые тоже вдруг забылись о том, какой сегодня день. И сейчас мне на слово поверили, что среда. Ты их расстроил только
4: нет,
3: что.
4: Честно,
3: ты сказал, ребята, нет, до среды еще
4: честно,
3: целые сутки.
4: Честно говоря, я просто не понял вопроса. А, обычно говорят, если женщина что-то спрашивает, всегда соглашайся. И вот так и произошло. Ты что-то спросила, я с чем-то согласился, а потом такой думаю, что она вообще спросила?
3: Урок.
4: А, среда ли сегодня? И
3: урок.
4: Не надо, никакой я не урод.
3: Урок, говорю, вынес из этого, что не совсем, что, говорит, женщина, надо соглашаться.
4: Да.
3: Ты потому что ты подставляешь не только эту женщину, но и всех наших слушателей.
4: Мы на секунду порадовались, что уже среда, пишет Марина. Здравствуйте,
3: вот.
4: Пишет Сергей. Вторник же, ну что вы там вообще болтаете такое? Ну это он так не написал, это я от себя добавляю. Ну я думаю, что он так про себя подумал.
3: Ты слишком
4: но
3: плохо
4: как
3: думаешь.
4: Культурный человек
3: нет.
4: Решил не добавлять.
3: Ты чтобы... плохо думаешь про Сергея. Сергей, вот я сейчас смотрю на аватарку, вот этот Сергей нам всегда очень вежливо все пишет. Он не может такое думать, как ты сейчас сказала. Правда же, Сергей? Тимур очень про вас мало знает.

0: кажется. А вот с Мариной я согласна. Да, Марин, представляете, нас Тимур всех немножечко подставил. Мы уже порадовались.
1: Погода просто капец, честно говоря. Вчера ждали дождь, дождя не случилось. Плавятся мозги, плавится асфальт, плавятся автомобили, по-моему, ну, по ощущениям. А у нас как раз черная машина. Я сегодня что-то дурачок окна закупорил. Думал, ну, мало ли вдруг. Сажусь с нее ближе к обеду.
0: Она не черная,
1: думаю,
0: во-первых.
1: А зачем нам вот эти хамам, финская сауна? Вообще-то в баню можно даже не ходить. Просто с веником садишься, паришься.
0: Не черная, во-первых, а темно-серая. На месте машины я бы обиделась на тебя, что ты даже не запомнил ее цвет. Это то же самое, что любимая женщина закроет глаза и скажет: скажи, какого цвета у меня глаза? И если мужчина не ответил...
1: Я один раз ответил, и потом полгода извинялся, потому что не понравился вариант Марине. Она говорит: неправда,
0: неправильный
1: цвет морской волны.
0: Неправильный цвет ты назвал. Вот, а я не договорила мысль.
1: А я же конкретно, знаете, такой случай был, ну, реально спрашивает, какого цвета глаза. Я говорю: ну, знаешь... близко вот к такому-то, короче. Она всегда всю жизнь считала, что другой.
0: Ну, ты не очень красиво просто сказал слово тогда, сравнил мой цвет с глазами чего-то не очень хорошего. Ну, да ладно. Ну, ничего, пишет нам Сергей. Скоро увидимся, и Тимур согласится с вами, Марина. Так. У меня два вопроса к этому сообщению.
1: А Сергей нам писал еще пару недель назад о том, что они приезжают в Ханты-Мансийск в ближайшие числа.
0: Ой, какая прелесть.
1: Потому что у дочери будет мероприятие, связанное с учебой.
0: Класс.
1: И мы договорились встретиться.
0: Поступаете? Ладно, не буду лезть в личное. Ну так и прекрасно же. Давайте обязательно пересечемся. А что, почему? Теперь у меня второй вопрос. Почему Тимур со мной согласится после встречи с вами, Сергей? Вы будете ему угрожать?
1: Хороший человек. Иначе ноги переломаю, пишет Сергей.
0: Это вранье.
1: Да ты опять от себя чуть добавил.
0: А, Сергей пишет: дочь, наоборот, окончила обучение. Понятно, вы едете как на выпускной, да, получается? Потрясающе.
1: Кстати, по поводу учеников наших 11-классников, вообще умницы, молодцы, у нас там уже очередные рекорды намечаются, потому что первый день, так скажем, экзаменационный, где литература была, ну, в частности, итоги появились вот этого самого первого дня, и у нас уже 63, по-моему, стубальника, если мне память не изменяет, только за первый вот этот вот, знаешь, день, когда люди узнали стубальник. А за весь прошлый год, по статистике, по-моему, было 72. То есть, ну, а в первый день уже 63.
0: То есть мы уже точно обновим этот рекорд?
1: Ну, скорее всего. Ну, то есть вряд ли сейчас по другим предметам. То есть у нас дальше русский, математика, такие предметы традиционно, где мы что-то зарабатываем. А какие-то стобальники у нас появляются. И, кстати говоря, у нас в регионе 100 тысяч ученикам выплачивается. Угу. И учителям 200.
0: Да? Учителям больше?
1: Ну, такую, по крайней мере, информацию сегодня находил. То есть получается, что учителям очень выгодно готовить детей на 100 баллов.
0: Ну, конечно. Ну, извини, сколько вложить надо? Сил, знаний, терпения. Поэтому должно все это окупаться с лихвой. Я здесь как бы только поддерживаю вот это поощрение. Алексей написал нам: добрый день, вот такие мы. Зимой холодно нам, летом жарко. Да? Все время что-то ноем. Все время нам что-то не так. Но не только нам, в целом, да? Людям.
1: Вы знаете, если, например, открыть какой-нибудь прогнозный сайт, ну, к примеру, РП5, и набрать «Погода Ханты-Мансийск», здесь показывает плюс 29, и вот этот восклицательный знак, который обычно раньше показывается, либо когда у нас там минус 50, либо когда сильный очень ветер. И вот что этот восклицательный знак, если на него навести, пишут: осторожно, может возникнуть ощущение усталости, если вы долгое время находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическим трудом. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам. То есть нам даже погодный сайт предупреждает, что как бы, ну, на улице много и часто, и долго находиться нельзя. Лучше в прохладном помещении не заниматься физической активностью.
0: Ну, было бы еще прохладное помещение поблизости. Не у всех же есть на работе кондиционеры, например.
1: И вот в этой ситуации больше всего-то не нас жалко. Ладно, мы в офисе сидим, да, нам душно, да, нам плохо, но у нас есть возможность пойти там, не знаю, умыться в уборной, да, пойти холодненькой водички выпить. А вот работяги, которые сейчас день в полях, а вот работяги, которые где-нибудь сейчас на дорогах латают ямы, или занимаются стройкой, или возведением мостов, или какой-нибудь реконструкцией еще чего-нибудь, которые постоянно на жаре, и нигде не скрыться. Да, а еще летают постоянно эти оводы, приставучие, мошка лезет в глаза.
0: Особенно те, кто там где-нибудь на трассе, да, например, дорожное полотно ремонтирует.
1: Битумом пахнет на километр в радиусе.
0: Там на трассе всегда насекомых хватает, да, поэтому, дорогие мужики, я почему-то преимущественно, ну, понимаю, что там мужчины работают, дорогие наши мужики, мы вам искренне сочувствуем морально с вами, спасибо большое за то, что вы трудитесь на этой жаре и делаете важные дела, спасибо вам огромное.
1: Андрей пишет нам: всем здравствуйте. Вот в приказном порядке, пожалуйста.
0: Будем здравствовать, спасибо большое.
1: Пусть будет вторник, я в отпуске. Мне все равно, хоть суббота, хоть вторник.
0: Нет, как раз-таки в отпуске разница большая, потому что Андрей бы сейчас сказал: ё-моё, как среда, один отпускной день прошел, я даже не заметил. А так вторник, так все нормально, хорошо.
1: Запускаю на даче баню после ремонта. Наконец-то послушаю вашу передачу полностью. Буду с вами весь эфир. Вот
0: вау, так. Это круто, спасибо большое.
1: Возможно, разочаруетесь, да, если впервые.
0: Если вы впервые 4 часа будете с нами, напишите нам в конце нашего эфира, что вы это выдержали, что 4 часа не сильно вас отвернули. От нашей программы, от нашего формата.
1: Структура нашего шоу такова, что только в начале эфира, ближе к 3 до 3:15 мы еще бодры, веселы. Потом где-то часов до 5-6 мы начинаем ругаться, обсуждать серьезные вещи. И в 6 включается Марина, которая говорит: ладно, открылось второе дыхание, расскажу вам про Чебурашку. Вот примерно так.
0: Вот вам весь сценарий рассказали вкратце, Андрей.
1: Которого не существует, мы его ни разу в своей жизни не написали.
0: Да, это так, примерно. Но вообще очень круто, мы вам желаем легкого пара сегодня. Так что попарьтесь там за всех нас, пожалуйста. Я прям завидую, что вы в баньку скоро пойдете, это потрясающе. Ну и, кстати, Андрей, вы уж простите, пожалуйста, но я смотрю на вашу аватарку в Максе, и вы мне так напоминаете актера одного известного российского. Вы наверняка его знаете, Михаил Трухин. Все его знают, он в «Убойной силе» снимался, в кучу сериалов, вот последний «Ивановы» был. Но мне почему-то кажется, что вы прям вот с ним чем-то внешне визуально похожи. Да. Скажите, многие ли вам об этом говорят, или я вам сейчас в первое...
1: Обычно принято говорить, что Трухин похож на вас.
0: Ну да. Нет, конечно, для нас-то Трухин похож на вас. Но в целом, скажите, да, замечаете некие сходства с этим известнейшим актером? Так, ну и, кстати, Радик еще написал приятные слова. Причем там всего 3 слова, а так хорошо от них. Вот так хорошо, как будто кто-то мне написал любовное письмо на 10 страниц, понимаете? Вот такие же эмоции теплые на душе.
1: Кто-то ей написал.
0: Ну, ты, например.
1: Вопросики появляются. То есть тебе вообще индифферентно, да, кто тебе будет писать? Главное, чтобы на 10 страницах.
0: Это пример. Или как будто любимую песню послушала, на душе хорошо. Короче, Радик написал: добрый день, родные.
1: Здравствуйте.
0: Ой, как хорошо.
1: Вот Марина про актеров начала. Я вот вспомнил вчерашнюю свою мысль. Футбол же смотрю, и там между матчами показывают рекламу. Очень много, часто и одну и ту же, как правило. И вот Петров везде, он уже, честно говоря, надоел. Причем он в рекламе, ну, условно, банка, точно такой же, как в рекламе мобильного оператора. Вообще, я даже не понимаю, по ощущениям, как будто сюжетная линия просто продолжается. Он играет одну роль. Вот это его тарифище. Ну, то есть... «Полицейский с Рублевки». Вот непонятно, что ты в данный момент смотришь, если не смотреть на экран. То есть реклама мобильного оператора, реклама банка или сериал, где он снимался.
0: Это ты сейчас к чему про Петрова решил сказать?
1: Да просто вспомнил, что-то он куда-то везде подвинул Мусугалиева, пришлось Мусугалиеву с мегафона перекинуться на МТС.
0: Прям пришлось, я тебя умоляю. Прям пришлось. Бедненький Мусугалиев.
1: А что, нет, видела, какой он грустный в этой рекламе МТС? Раньше мегафон рекламировал такой румяный, улыбается весь, такой ходит: эй, мегафон, суперсилы. И сейчас в МТС стоит грустный такой, что-то, знаешь, глаза в пол. Ну, типа, как будто немножко смущается даже. Типа,
0: да,
1: ребят,
0: ладно.
1: Ну я не хотел, правда, я не хотел сюда идти, ну как бы контракт предложили, не смог отказаться. Вот так по ощущениям.
0: Ладно, на самом деле, вот Андрей пишет, что впервые слышит, что похож на актера, и говорит, что некогда смотреть кино и сериалы. Но вы же по-любому смотрели «Убойную силу». Там вот этот актер Михаил Трухин, он играл Вячеслава Волкова. Вспомни, Тимур, известная фраза есть, когда он заходит в кабинет.
1: Андрюха, у нас криминал, походу, труп по коням.
0: Да, по коням. Вот тот самый мем сейчас, это, по сути, мемом стало, да, вот это маленький фрагмент, видеофрагмент. Ну, в общем, вы его знаете 100%, Андрей. Вот, так, ладно, что у нас еще сегодня? Во-первых, новостей много, и главное, наверное, то, что президент подписал указ о проведении выборов в сентябре, так что 20 сентября этого года все идем на выборы депутатов Госдумы.
1: Ну, это как бы основной день, а 18-19 у нас же выборы уже традиционно проводятся в течение трех дней. Это пандемийная такая тема, когда у нас была пандемия, понимали прекрасно, что, ну, кому-то неудобно будет в один там день, чтобы не толпились люди, надо развести потоки.
0: Ну, и в Центре избиркоме уточнили, что выборы снова в этом году пройдут трехдневно, ну, то есть будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 включительно, пятница, суббота и воскресенье.
1: И теперь мне безумно интересно, как будет организовано наблюдение на этих выборах, как будут общественные наблюдатели, как они будут присутствовать, мы обязательно об этом поговорим, ну, не сейчас, понятно, чуть ближе, когда и им будет понятно, да, и нам будет понятнее.
0: Пригласим Алсу Маганову к нам в гости.
1: Да, обязательно.
0: Из общественной палаты Югры.
1: Еще и потому, что Памфилова, Элла Памфилова зовут
0: ее. Да, все правильно.
1: Глава Центра избиркома, она вот давала интервью накануне и заявила о том, что, возможно, вполне себе интернет, ну, как бы будет отсутствовать во время выборов.
0: Все правильно.
1: И это связано с безопасностью.
0: Она сказала, подожди, можно поправлю? Она сказала, не только интернет может быть ограничен или отсутствовать, но еще и связь, обычная связь, мобильная, имеется в виду, даже позвонить, возможно, нельзя будет.
1: Вот мне отсюда интересно, хорошо, а как будет организовано наблюдение на выборах? Не помешает ли отсутствие интернета и связи наблюдателям?
0: Отключат мобильное, а Wi-Fi будет работать на участках избирательных.
1: Ну, дай бог, будет ли трансляция, будет ли это общедоступная трансляция, то есть может ли любой желающий подключиться к камерам, понаблюдать за этим? Вот эти все вопросы хочется проговорить.
0: Ну, обязательно проговорим, но я думаю, ближе к августу.
1: Потому
0: да?
1: что, ну, наша страна планомерно долгие годы шла к полной открытости в плане избирательного процесса и в плане уже непосредственно дня выборов.
0: Угу.
1: Вот, а отсутствие интернета и связи может косвенно этому помешать, возможно, не знаю, я не эксперт, а спросим у экспертов.
0: Да, об этом мы обязательно еще поговорим. Про то, что Путин подписал указ о проведении выборов 20 сентября, это так просто. Новость дня, можно сказать, про нее сейчас все федеральные СМИ пишут. А вот все остальные новости будем рассказывать вам в ближайшие 4 часа. До 7 вечера мы с вами. Мы, это Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди». Ну и номер телефона Тимур по традиции напомнит. Если будет желание, пишите. Мы прям с превеликой радостью получаем и читаем ваши сообщения.
1: +7 950 510 66 66. Очень просто стало с появлением Макса добавляться и писать. Потому что раньше, ну, чтобы в телегу написать, нужно этот номер взять, сохранить в записной книжке. Потом
0: почему
1: открыть
0: в Телеграме телеграм. Также записываешь, и он этим становился активным, насколько я помню.
1: В Телеграме надо было сначала записать в себе в телефонную книжку, потом зайти, там, выбрать этого там, и так далее. В Максе гораздо проще. Есть плюсик. Плюсик. Это, кстати, я пользуюсь этой темой. И, помнишь, раньше был Вайбер, он запрещен сейчас у нас в России, но у него была фишка, конкурентная фишка.
0: Фишка-пушка.
1: То есть тебе кто-то звонит, и ты не знаешь, кто это, не высветилось имя. Очень легко было проверить.
0: Через Вайбер.
1: Через Вайбер, запрещенный сейчас в России. Ты заходил, добавлял этот номер.
0: И он показывал,
1: он
0: кто,
1: показывал
0: это.
1: Кто это. Макс вот сейчас в Максе реализован то же самое.
0: Прикольно.
1: Ты нажимаешь на плюсик.
0: Прикольно.
1: Там есть вкладка «Найти по номеру телефона».
0: Угу.
1: Найти по номеру. Просто вбиваешь номер,
0: говорит,
1: нажимаешь поиск,
0: контакт.
1: Он говорит, там, Тимур Полунин, например, или радио игра, или что-то.
0: Учитывая, что в Максе сейчас абсолютное большинство россиян, как будто бы все мы там есть, да, и можно ли любой номер, по крайней мере, существующий, который не принадлежит мошенникам и спаму, пробить можно. Так что два момента важных. Первый, заметили, да, Тимур хвалит Макс. Это, кстати, нечастое явление, поэтому
1: я
0: круто.
1: Смотри,
0: а
1: во-вторых, никогда сильно Макс не ругал. Я сетовал на то, что в угоду Максу в моей жизни происходят другие изменения. Например, блокировка Телеграма.
0: Хорошо, но тем не менее приятно отмечать, что иногда ты и хвалишь Макса за что-то.
1: Если за что.
0: Да. А второй момент, который я для себя сейчас вывела. Есть слово «фишка», есть слово «пушка». Если это какая-нибудь прям фишка-пушка, можете называть «фушка», как Тимур сказал.
1: «Фушка».
0: Запишем в наш словарь неологизмов.
1: Я еще хочу зачитать сообщение от Андрея. Здравствуйте. Вот мне Петров тоже не очень нравится. Никакого перевоплощения. Везде Петров играет Петрова. Вот это правильно. Ну,
0: очень многие, знаете, так считают.
1: Субъективная наша с вами оценка совпала.
0: Вот. Я, может быть, даже соглашусь с вами,
1: с
0: что
1: с Кологривым он... заметили такая же приколюшка?
0: Я, может, даже... Кстати, Кологривого... Ты достаточно фильмов? Ты хотя бы 5 фильмов с ним посмотрел, чтобы оценить? Вот надо посмотреть.
1: 5?
0: Вот.
1: Он в 5 снимал.
0: Тимур, ты прикалываешься? Он сейчас в каждом втором фильме снимается, который выходит в прокат. Каждый второй, серьезно, я не вру. Посмотри с ним хотя бы 5, и говорят, что Кологривый гораздо гениальнее, чем Петров. Но не суть. Суть в том, что Петрова, может быть, я тоже с вами соглашусь, может, не сильно он умеет перевоплощаться, но у него какая-то харизма есть, все равно я к нему хорошо отношусь. Я ему прощаю его негениальную игру.
1: Ой, ну вы с точки зрения девочки, это просто симпатичный мальчик. С точки зрения мальчика, это просто мальчик. Мы же не можем оценить его, знаешь, этими...
0: Да-да-да, теми критериями, которыми мы оцениваем. Да. Ладно, у нас музыка, далее с новостями вернемся в середине часа.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Угу. Объявляется рубрика «Угадай футбольный счет по описанию».
2: Ну нет же.
1: И Марина будет сейчас участвовать в ней. 4 матча всего, я долго мучить не буду.
2: Ты знаешь, телевизор у тебя орет на весь дом, поэтому я, может быть, и знаю даже счет, и не придется угадывать.
1: Может быть, и знаешь.
2: На самом деле там сенсация на чемпионате мира вчера была.
1: Сенсация на сенсации. Давайте начнем с того, что как бы вчера днем еще Швеция играла с Тунисом, и обыграли они 5-1. Причем главного тренера уволили, я рассказывал уже,
2: Швеция обыграла.
1: Швеция обыграла Тунис. Угу. Главного тренера уволили через 5 минут после 5-го пропущенного
2: я
1: гола.
2: Я не поняла, за что. Как будто бы Тунис – великая футбольная держава. Что увольнять-то?
1: Характер такой, Марина.
2: У кого?
1: У тех, кто в Тунисе руководится этой историей.
2: Понятно.
1: Далее, уже вечером.
2: Кстати, это, наверное, действенно эффективно. Вот бы увольняли тренеров сборных сразу после того, как они...
1: Самое смешное то, что им сейчас еще играть, как минимум, да, 2 игры в групповом этапе.
2: Но если они с тренером...
1: Без тренера.
2: Какая разница? Они с тренером играют плохо, без тренера также какая разница?
1: Мне по-человечески жалко. Он возглавил команду буквально пару месяцев назад, да, подготовил ее как бы к чемпионату, и после первой игры ему говорят, все, ты не оправдал наших ожиданий. Жесткие функционеры.
2: А если бы у нас вот так вот не справился тренер, сразу увольняют, они спонсируют его бесконечно. Вот это,
1: есть проблема,
2: Мария.
1: Нет, история. Это неправильная история. Это история немножко даже коррупционная. Знаешь, в чем она заключается? В том, что когда ты подписываешь с тренером соглашение, оно рассчитано на какое-то количество лет или месяцев, да, на какой-то этап. И ты его подписываешь, четко прописываешь, что мы с тобой заключаем контракт на 2 года, ты тренер сборной там, Туниса по футболу, зарплата у тебя 1 000 000 в месяц. Вот. В случае досрочного расторжения контракта по нашей инициативе компенсация 10 миллионов. Ты можешь хоть каждый месяц тренера менять, но тебе каждый месяц из бюджета нужно будет платить компенсацию. Случаи таковы есть в футболе, но...
2: Но это обязательно? А вдруг у них не было прописана компенсация? Тогда все по-честному. Ладно, не суть. Уволили,
1: какой специалист пойдет на это без как бы прикрытия? Это мы только на работу устраиваемся, так что, знаешь, ты сегодня работаешь, завтра не работаешь, уволили. Если по договору срочному.
2: Ну, если увольняют само предприятие, должны выплачивать.
1: Правильно,
2: да.
1: Ты говоришь. Даже в России трудовой кодекс нас защищает от вот этих, знаешь...
2: Даже. У нас вообще нормально защищает. Давай дальше.
1: Испания Кабо-Верде. Игра.
2: Вот это как раз сенсация была.
1: Угадай счет, как
2: говорится. Да я знаю, какой там счет. Про это же сегодня все СМИ писали. Испанцы – одна из самых футбольных держав. На них, кстати, все ставки в этом году, что они будут именно чемпионами, что они будут лучшими в рамках этого чемпионата мира. Вот все ставки на них. И что вы думаете, какие они лучше-то, если с какой-то непонятной маленькой страной Кабо-Верде, где, кстати, вот находится Кабо-Верде, вообще вы знаете? Что это за государство? Сколько там людей живет? Малюсенькая, знаете, посреди океана вот это вот островочек. И что, испанцев, ну не то чтобы, поставили на место, но не дали им забить, во-первых, себе ни одного гола, но и сами не забили.
1: 0-0, короче, завершилась встреча, и причем самое интересное и самое смешное, то, что в конце этого матча как бы вердианцы или вердиане, они побежали в атаку, заработали угловой, и чуть-чуть не хватило, они могли забить гол и не просто стать сенсацией, а стать просто разрывом этого чемпионата, но 0-0 это достижение.
2: Супер достижение.
1: Да, они припарковали в кавычках автобус, вдесятером оборонялись,
2: какая
1: все
2: разница?
1: Это понятно.
2: Разрешено, значит, можно. Все.
1: Да.
2: Игра не по правилам.
1: Запрещено,
2: здесь,
1: то конечно, разрешено.
2: Здесь, конечно, Кабо-Верде молодцы, испанцы, фу.
1: Хочу рассказать про вратаря сборной Кабо-Верде. Вазинья, у него фамилия. До начала матча у него было там, ну, опять-таки, несколько тысяч, типа 20 или 30 тысяч подписчиков в соцсетях. А после, вот 90 минут проходит, играет Кабо-Верде с Испанией 0-0, он дает интервью о том, какой он молодец. Вообще ему там 40 лет, он, по-моему, впервые вышел за сборную играть. У него спрашивает репортерша, вы знаете, сколько у вас сейчас подписчиков? Он говорит, ну, было там 30 тысяч. Она говорит, больше 1 000 000. То есть за 90 минут, пока шел матч, на него подписалось 1 000 000 человек.
2: Потому что он не дал испанцам забить себе ни единого гола. Молодец.
1: И он такой, вау, он аж это лицо руками закрыл.
2: На самом деле это достижение крутое, потому что в Кабо-Верде 500 000 населения, а на него подписались больше 1 000 000. То есть это мало того, что вся его страна подписалась, так еще и какие-то 500 000 сверху из других стран.
1: Рубрика «Угадай счет по описанию» продолжается. Бельгия, Египет, пожалуйста, скажи мне.
2: 1-1.
1: Ну, ты же знаешь, да, типа?
2: Я знаю, но я, честно говоря, вчера ставила 2-1. Я думала, что забьют бельгийцы 2 гола, Египет 1. Ну, я была близка, кстати. Мне бы вообще работать этим спортивным аналитиком.
1: Спортивным аналитиком.
2: Но здесь скорее не аналитиком, а угадальщиком, потому что я чисто угадываю, ничего не анализирую. Но, тем не менее, знаю, что бельгийцы, они вроде как неплохие в футболе, я на них больше сделала ставок.
1: Слушай, раньше они возглавляли рейтинг FIFA.
2: Я помню.
1: Да, они на первом месте были, и на них ставили, что они станут непременно чемпионами, но, к сожалению, время вышло. То есть они не смогли заменить свою команду молодыми игроками.
2: Но в Египте же тоже был какой-то известный Салах, или как у него
1: он фамилия? До сих пор там играет.
2: А, серьезно? Но... Ну, вот, видимо, он и забил
1: фишка
2: этот гол.
1: В том, фишка в том, Марина, нет, Ашур забил гол. Фишка, но он отдал голевую передачу. У него, кстати, вчера был день рождения.
2: Ну, короче, без Салаха не обошлось.
1: Без Салаха не обошлось. Фишка в том, что сборная Египта, она обновляется молодыми игроками, mm-hmm. а сборная Бельгии почему-то нет. И как признавался тот же самый Кевин Де Брюйне, известнейший футболист, он говорит, мы раньше были фаворитами, ну, типа там в 2018 году, например, в 2022 году. Сейчас мы аутсайдеры, потому что мы стареем, мы не молодеем. Так же сильно быстро бегать мы не можем.
2: А это все ваша европейская демографическая политика? Вот это неким обновлять-то. У вас там скоро вообще...
1: Нет у них семейных ценностей, да?
2: Ну, они правда.
1: Надо бы
2: у них рождаемость падает. Мужчины там встречаются с мужчинами, прости господи. Пропаганда ЛГБТ запрещена у нас в стране. Поэтому чего они хотят-то? Какое обновление составов? Непонятно.
1: Следующий матч. Саудовская Аравия, Уругвай. Причем он примечателен тем, что в 2018 году в матче открытия мы обыграли Саудовскую Аравию с счетом 5-0. А, по-моему, мы с уругвайцами сыграли... Что-то прям 0-3 или 0-2.
2: Ну, Уругвай, естественно, нам забил,
1: ну,
2: да?
1: Да,
2: ну, соответственно, здесь Уругвай должен был забить.
1: 100%.
2: Счет, я не знаю, кстати, какой счет. Ну, пусть будет Уругвай забил 1 гол,
1: так.
2: А Саудовская 0.
1: 1-1. Причем Саудовская Аравия очень долгое время вела.
2: Короче, что не матч, то их сенсация.
1: То дичь.
2: Забивают те, от кого совершенно не ждут.
1: Все правильно.
2: А те, от кого ждут, просто филонят, бегают по полю и делают вид, что им это все неинтересно. Это как вообще?
1: Все правильно. Так же, как во встрече Австралия-Турция. Австралия забила 2 гола с 2 ударов. Турция 30 раз пробила поворотом, 0 забитых мячей.
2: То есть, условно, если когда-нибудь там в рамках этого чемпионата в какую-нибудь четвертьфинал или в полуфинал выйдет условный Кабо-Верде, вообще уже никто не удивится, да?
1: Ну, не, ну не так, чтобы в обморок падать, знаешь. Но если, например, Марокко играет с Бразилией 1-1, и
2: тоже...
1: причем практически возит их,
2: ну, короче,
1: весь матч, забивает первый, это очень
2: понятно,
1: странно.
2: Непонятно, что происходит
1: в
2: мире.
1: Иран, Новая Зеландия.
2: Вот все-таки заметь, да, когда мир сходит с ума, это касается всех сфер.
1: Это прям заметно.
2: Вот сейчас мир сходит с ума везде, вот даже касается это большого футбола. Что творится вообще? Ну как так-то?
1: Я думаю,
2: плюсами все меняется.
1: У меня есть причина, почему так происходит, потому что все футбольные страны, державы, типа Бельгии, типа Испании, типа Германии, Бразилии, Франции, Италия вообще уже несколько раз не выходила на чемпионаты. Они как бы и так молодцы. Ну а зачем стараться? Зачем придумывать что-то? Зачем там развивать спорт, если мы и так крутые, мы всех побеждаем? А маленькие страны, которые, ну, особо никогда ни на что не претендуют, да, они как раз-таки стремятся что-то показать. Они выходят на матч как последний раз в своей жизни. Потому что, возможно, они реально в последний раз участвуют в чемпионате.
2: А кто-то в первый и в последний.
1: А кто-то в первый и последний
2: раз. Я искренне желаю вот этим маленьким незаметным странам, которые особенно впервые, прям вот показать класс, перевернуть сознание человеческое и доказать, что могут быть настолько сенсационными итоги чемпионата, что просто весь мир обалдеет. Пусть так будет.
1: Ладно, Иран, Новая Зеландия, 2-2. Тоже неожиданно очень. Короче, сплошные ничьи пошли.
2: Да.
1: Сейчас бедные ставочники, которые, ну, собственно, делают ставки на итоги встреч, ну, никто не мог представить, что Испания, Кабо-Верде 0-0, так... Бельгия, Египет 1-1, Саудовская Аравия, Уругвай 1-1, тоже вряд ли кто-то ставит.
2: Слушай,
1: 2-2,
2: давай...
1: Иран, Новая Зеландия.
2: А вот смотрите, реально будет... ровные счета получаются. Давай просто делать ставки... Ну,
1: на ничью.
2: Не то, что ставки прям физически между собой, да?
1: Виртуальные.
2: Ну, как
1: прогнозы,
2: бы между собой,
1: прогнозы,
2: да.
1: Виртуальные прогнозы на ничью.
2: Вот ставить
1: типа
2: ничью...
1: Типа то, что Аргентина-Алжир, Алжир 2-0 Аргентину выиграет, да? Мы вот это...
2: Мы так не ставим.
1: Мы будем ставить на
2: ерунду. Мы теперь неадекватные делаем ставки, причем обязательно, чтобы счет был равный.
1: Типа Ирак, Норвегия 5-5.
2: Ну, нет. Тут где-то будет как раз 2-2, может быть.
1: Ну, Ирак... Хотя я то же самое говорил. Ну, Иран, ну, Египет, ну, Саудовская Аравия, ну, Кабо-Верде.
2: Ну, Испания, ну, Бразилия.
1: Ладно, сегодня Франция и Сенегал. Начало встречи в полночь и далее в 3 часа ночи для тех, кому вообще неинтересно здоровье.
2: Те, у кого отпуск,
1: например. Нравится не высыпаться на работу, Ирак, Норвегия, да. А завтра в 6 утра можете прийти на работу и продолжить смотреть Аргентина.
2: Да не надо вам ничего смотреть. Тимур все равно придет и будет вот это все рассказывать. Господи, вы думаете, ему возможно выключить микрофон? Не, сейчас до 20 июля, пока длится мундиаль, это каждый день будет вот эта ерунда. Ну, кстати, я тоже нет-нет да поглядываю за новостями футбола, но меня больше интересуют не игры и кто там с кем как сыграл. Меня, например, интересует околофутбольные новости, они всегда интереснее. Я удивлю, даже и тебя, наверное, Тимур, удивлю. Есть такая крутая информация про Шакиру, которая является уже, по сути, таким неофициальным гимнером чемпионатов мира. И такого слова нет, если что. Я только что выдумала.
1: Что «Дай-дай» было не гимном, и она сейчас представит новую песню?
2: Нет, нет. Там гораздо все интереснее. Но это я расскажу уже, наверное, после музыкальной паузы. И еще, кстати, есть у меня одна новость. Она про Бекхэма. Бекхэм, хотя уже никак не связан с чемпионатом мира, он вообще уже не действующий, да, футболист, но про него тоже есть прикольная новость. Она реально прикольная, потому что уникальная и сенсационная. Ну, в общем, все, знаете, я не понимаю, сегодня вроде даже не пятница, и даже не среда, типа маленькая пятница, но пока что у меня какие-то легкие, прикольные, развлекательные новости. Дай бог, чтобы хотя бы еще на пару часиков их хватило. Так не хочется вас в этот прекрасный летний денек грузить чем-то.
0: «Свои люди».

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: девочки смеются.
1: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
2: Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и алкоголя и беременных женщин. Об этом заявили наши российские врачи. Ну, понятно, что все связано с обменом веществ, с выделяемым в воздухе углекислым газом, присутствующим в поте. Да, так или иначе, там и аммиак, углекислый газ, молочная кислота и прочие вещества.
3: Привлекает.
2: Это привлекает, да, комар. У них же нет глаз.
3: Ну,
2: они
3: спортсмены,
2: не могут...
3: понятно, дышат активно, да, выделяют углекислый газ. Беременные женщины тоже, понимаемо. А вот любители алкоголя при чем здесь?
2: На любители алкоголя, у них поднимается температура. Температура, высокая температура тела, это предвестник активного выделения, потовыделения. И, соответственно, комары, они же, я же говорю, не видят, типа, красивый ты человек или нет, вкусненький или не вкусненький.
3: Да,
2: они просто ориентируются на какие-то свои инфракрасные, условно, да, говорят, датчики. И видят.
3: Это так, что... ты понимаешь, как Минздрав уже изящненько
2: похоже
3: заходит?
2: Похоже, я подвыпившая беременная спортсменка. Я не знаю, почему, ну, меня комары кусают постоянно.
3: Ну, подвыпившая еще, я предположим, соглашусь, а спортсменка и беременная про тебя не подходят. Ладно, на самом деле, я шучу насчет Минздрава, но это было бы здорово, если бы Минздрав таким образом нам еще лишний раз...
2: Компания,
3: конечно,
2: да?
3: Это же прям, ну, если не любишь комаров, бросай пить, и все нормально.
2: Я уже начинаю подозревать, что никакого геомагнитного поля не существует. И солнце вообще никак на нас не влияет. А вот эти вот сообщения каждый раз в пятницу о том, что очередная вспышка, не пейте, пожалуйста, спиртное, это активная антиалкогольная кампания от Минздрава. Нет, ладно, это шутка, и причем очень субъективное такое предположение. Но
3: все совпадает.
2: Совпадает прям до дня недели, понимаешь? Каждую пятницу...
3: Магнитная буря.
2: Что ж такое?
3: И заканчивается, главное, в понедельник,
2: да,
3: всегда утром.
2: Да, в воскресенье вечером уже можете, что хотите делать, но уже и не хочется завтра,
3: конечно,
2: на работу.
3: Конечно, конечно. Если эта шуточная теория была бы правдой, то это гениально.
2: То
3: это просто гениально, Минздрав.
2: Кроме рекомендаций от врачей о том, что нужно защищаться от укусов комаров репеллентами, одеждой, специальными москитными сетками, есть еще один вывод, да, носить белую одежду, потому что она меньше впитывает солнечные лучи, соответственно, меньше нагревает тело, соответственно, мы меньше выделяем всяческие вещества
3: меньше,
2: и меньше потеем.
3: А еще, кстати, я не знаю, насколько это правда, потому что это не наши ученые говорят, это европейские ученые. Пару лет назад я читала выводы их исследований. Они каким-то образом, понятия не имею каким, наверное, испытуем их как-то в разной одежде, да, в комнату с комарами запускали. Ну, короче, они пришли к выводу, что комары предпочитают, вот если стоят люди в разной одежде, то сиреневый, фиолетовый оттенок для них как бы привлекательнее, чем все остальные. Ну, условно, мне кажется, они реально просто людей надели в разные одежды и завели в помещение. Как еще это можно выяснить, я не понимаю.
2: Одели.
3: Вот, поэтому, если собираетесь на природу, не надевайте вещи сиреневого, фиолетового оттенка, ну, вот близкие к ним, там, баклажановые и так далее. Опять же, это европейские ученые говорят, не факт, что они врут, но можно проверить.
2: С другой стороны, если ты выйдешь у нас в тайгу нашу, да, югорскую, там комарам
3: вообще все равно
2: чихать, в чем ты.
3: Хоть в камуфляже.
2: Хоть
3: маскируйся под окружающую среду, найдут.
2: Хоть трезвый спортсмен закусает любого, ну.
3: А возьмут тебя, унесут в чащу, и там, собственно, будут...
2: Пытать,
3: да. Ту-ту-ту, не дай бог.
2: Не, ну, кстати, это очень страшная смерть, на самом деле. Даже раньше такие виды изощренной казни были, привязывали человека голого к дереву где-нибудь в тайге, и его комары сжирали буквально
3: кошмар
2: за несколько часов.
3: Ну, все, зачем нам такие ужасы рассказываешь? Давай лучше приятно.
2: А умирал он, соответственно, от болевого шока, потому что комары, это же не просто чешется, это в какой-то момент начинает прям очень сильно досаждать и болеть.
3: Я про хорошие, можно? Обещала рассказать про Шакиру. Короче, тут почитали эксперты, что Шакира заработала на чемпионатах мира по футболу больше, чем Месси и Роналду вместе взятые. Представляете?
2: Ну, очень вот все субъективно. Вот. Если брать призовые, а, кстати говоря, каждая команда, она рассчитывает на определенные призовые. То есть, давайте еще раз обговорим такой момент.
3: Тут есть цифры
2: что
3: конкретно.
2: Сборная, угу, да, по футболу, это не клуб, за который играет спортсмен.
3: Да.
2: У каждого спортсмена есть свой клуб. Когда они выступают за сборную, они выступают, ну, так скажем, за престиж, за страну,
3: за
2: свою,
3: родину.
2: За родину,
3: да.
2: Бесплатно.
3: Да,
2: но есть такое понятие, как призовые. Призовые, они, понятно, что...
3: Они же небольшие.
2: Ну, тут... как тебе сказать, большие. Если сборная России станет чемпионом мира по футболу, это будут такие призовы, что позавидуют олимпийские чемпионы многократно.
3: Ну вот смотри, как пишут федеральные СМИ, Месси и Роналду, вместе взятые, за 6 чемпионатов мира, каждый из них мог получить от федерации суммарно максимум 20 миллионов долларов.
2: Ну, от федерации ты имеешь в виду? А от своей? Или от какой?
3: Именно за чемпионат мира от федерации, да.
2: А спонсорские деньги? А рекламные деньги?
3: Это уже другая история. Это другая. Ну, в общем, вот от федерации конкретно за то, что они в чемпионате приняли участие, максимум 20 миллионов получили. Это прям потолок. Что касается Шакиры. Ее 4 гимна, она же уже 4 гимна официальных написала для чемпионатов мира по футболу. Это 2006 год, 2010, 2014 и 2026.
2: 2014 там не гимн был, там ла-ла-ла, это не гимн, гимн официальный.
3: Ну, ты же знаешь, что эта песня «Ла-ла-ла» в итоге звучала больше и чаще, чем официальный гимн. Поэтому это тоже была песня, специально написанная к Мундиалю. Ну, в общем, 4 гимна у нее. И ни один артист в истории FIFA столько раз не возвращался на чемпионаты в качестве автора или исполнителя гимнов. И главная денежная машина у Шакиры – это песня «Вака-Вака», конечно. Мы ее уже неоднократно вспоминали, когда в Африке, да, был чемпионат мира, и эта песня реально до сих пор является хитовой, как будто бы никогда не надоест человечеству. Ну и по оценкам экспертов, этот трек принес Шакире как минимум 70 миллионов долларов на рекламе, лицензиях, радио, стримингах, роялти и прочее, прочее. То есть эта песня, она же с разных просто источников ей деньги приносит колоссальные. Представляете, только за «Вака-Вака» она получила 70 миллионов долларов, тогда как Месси и Роналду 20 миллионов за 6 чемпионатов. Ну и вот, как говорят эксперты, можно бегать по полю активно и пытаться забить гол кому-то, а можно выйти на 20 минут на сцену и зарабатывать в разы больше. Что, собственно, и доказывает Шакира.
2: А ты знаешь песню «We Will Find a Way»?
3: Кто поет?
2: О, Карлос Сантана.
3: Да, это чемпионат мира в России.
2: Нет, 14-й год, Бразилия.
3: 14-й? Надо послушать. А, Вичи. Да, скорее всего, знаю. Вот. Если я о той песне думаю.
2: We Are One, Оле Ола, где Питбуль записал.
3: Ну, это тоже известная
2: песня. Это официальная песня. Ну, я не знаю, тут все так перепуталось. Короче, в 2014 году было 3 трека, ну, и также Ла-Ла, соответственно, от Шакиры. Неофициальный гимн, то официальный мы будем...
3: Ну, ладно, в любом случае, все артисты, как бы они, что бы там ни пели, не догонят Шакиру, мне кажется, уже никогда. За все ее 4 гимна в разные годы она заработала не меньше 120 миллионов долларов. Не меньше. Обалдеть, правда, деньжища какие?
2: Всем привет, пишет Ольга из Нижней Сарты. А вы заметили, что комары глупые? Нет, чтобы подлететь, цапнуть и улететь. Вот они жужжат над ухом, лезут в лицо, ждут, пока шлепнут. Вот мошки, они молодцы. Цапнут с тебя кусок мяса и вспоминай, как знали. А ты это понял только когда они уже улетели, собственно. А еще вот эта мошка, она же прям, ну, мерзкая в том плане, она в волосы может залезть, голову кусать. То есть комар не будет тебе кусать черепную коробку, да, если на ней есть волосяной покров. Мошке это не преграда, она пролезет под любую складочку одежды, сквозь, вот если даже ты наденешь водолазку с длинным рукавом, она и пролезет и туда, и вообще без разницы. Но еще
3: маленькая,
2: есть, еще есть.
3: Упорная такая,
2: вот эти, знаете,
3: настойчивая.
2: Оводы, вот эти, огромные жирные мухи.
3: Угу.
2: Они тоже кусаются, дай бог. Причем они, что делают? Они прокусывают эпидермис, ну, кожу. И туда откладывают яйца.
3: Господи, зачем ты нам сегодня это рассказываешь, какие-то всякие мерзости?
2: То есть для человека это понятно, мы там пошли руки помыли, смыли с себя все это дело, а вот животные страдают, у них потом язвы появляются, и из этих потом язв вылупляются новые
3: выводы.
2: Да
3: мне вообще очень животных жалко. Вот этот весь скот сельскохозяйственный, который пасется летом на лугу, лесные животные. Ну, особенно, знаешь, есть животные, которые могут себе там почесать, да, условно, волк, как собака, сел там, почесал практически везде, за исключением спины.
2: Но он еще
3: спины.
2: И волосатый сильно, да?
3: А есть коровы, у которых максимум, чем они защищаются, это хвост. Но у хвоста очень ограниченная вот эта траектория движения.
2: Махалка.
3: И я все детство, просто у нас были коровы в детстве, и я их отводила с утра на полюшко, да, вечером возвращала их домой, ну, вместе с бабушкой, понятно. И мне всегда так было их жалко, я всегда этих мух отгоняла от них. И каждый раз, когда меня забирали домой, говорят, ну ты же не будешь здесь весь день с коровами. Мне так было их жалко, потому что я понимаю, что я сейчас уйду, а их одолеют вот эти.
2: Ты такая сердобольненькая вообще, прям милота несусветная. А ты знаешь, почему зебры полосатые? Бытует мнение, что это защитный механизм против кровососущих насекомых. Они дезориентируются.
3: Мнение это бытует, а правда ли это? Работает ли это?
2: Вроде как да. Поэтому красьте коров черно-белым.
3: И носите черно-белую одежду, получается, полосатую. В тренде будут этим летом черно-белые водолазки, судя по всему.
1: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Экстренные службы Югры следят за уровнем воды в реках. Нижневартовские коммунальщики приступили к благоустройству отремонтированных участков. В Сургуте появился соседский центр. В югорских реках ежедневно увеличивается уровень воды в среднем на 4-5 сантиметров. А на мелких водоемах отмечаются колебания от 24 до 19 сантиметров в сутки в среднем на 4-5 сантиметров. А паводковой обстановке

0: сценарий прошлых лет, когда уровень воды был аналогичен. Ну и, собственно говоря, с учетом прогноза, который Росгидромет дает, обязательно уведомить всех тех, кто попадает в зону потенциального затопления, подтопления, о необходимости, ну, либо эвакуации, если мы говорим о высоком уровне, либо там уж предпринятие мер на предмет того, чтобы не пострадало имущество.
1: Нижневартовские коммунальные системы приступили к благоустройству участков, где в холодный период проводили ремонты. Для этого нередко требовалось вскрытие асфальтового покрытия, демонтаж бордюрного камня и снятие слоя почвы. Тогда из-за низких температур выполнить полный комплекс работ было невозможно, поэтому их традиционно перенесли на лето. Согласно планам предприятия, в этом году бригады восстановят 27 объектов. До конца августа предстоит заасфальтировать порядка 300 квадратных метров дорог, озеленить территории общей площади 430 квадратных метров и еще 600 квадратных метров отсыпать песком. Кроме того, специалисты приведут в порядок колодцы инженерных сетей, усилят герметичность конструкций, улучшат поврежденные бетонные основания, а также заменят крышки люков, пострадавших во время уборки и вывоза снега. Первый в Югре соседский центр открылся в сургутском квартале Новин. Он нацелен на развитие добрососедских отношений и помощь жителям в решении их бытовых и деловых задач. В здании площадью 400 квадратных метров разместились библиотека, кухонная и игровая зоны, танцевальный зал, комнаты для переговоров и большая территория для коворкинга. Последняя подойдет для тех, кто не имеет своего офиса, но работает с компьютером 24/7. Отмечу, что соседский центр будет функционировать в разных режимах. Для посетителей смогут организовать не только сотрудники, но и сами жители, исходя из их семейных потребностей. Для этого нужно лишь заранее оставить заявку. Также есть возможность аренды помещений для коммерческих структур, которые намереваются оказывать горожанам полезные услуги, например, по проведению праздников и обучающих занятий. И последнее. Жителям многоквартирников в Югре стало проще следить за новостями своего дома. В мобильном приложении госуслуги «Дом» появилась полезная функция. Теперь на главном экране отображаются уведомления о плановых отключениях горячей воды. Нововведение сработает в случае, если управляющая компания своевременно внесет данные в систему. Благодаря сервису югорчанам больше не придется ждать бумажных объявлений на подъездах или звонить с вопросами в диспетчерскую. Вся важная информация о сроках ремонта теперь доступна прямо в смартфоне. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
2: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
3: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
4: Здравствуйте. 4 часа дня в Югре. Ну, уже 4.05, если быть точнее. И сегодня я читала новость, причем написали у нас ее не только наши окружные СМИ, но и некоторые федеральные. Я вот в первую очередь увидела на федеральных, а потом уже и на окружных. Также.
5: А я увидел комментарий.
4: Какой?
5: Глаза на лоб полезли.
4: Какой комментарий?
5: В мессенджере Макс написала нам Елена. Привет. Если о насекомых, то у нас в Березовском районе появились шершни. Так что пусть уж лучше будут комары или мошки. Это что за крокодил? Там просто, я объясню, на фотографии ладонь человеческая и всю, практически, ну ладно, даже половину ладони занимает насекомое.
4: Боже, мне плохо стало. А это настоящее или это игрушечное, искусственное?
5: Вот мне это? Кажется, это коллекция.
4: Выглядит как...
5: Коллекция пойманных насекомых.
4: Выглядит как искусственный, на самом деле, какой-то... Вот это.
5: А что, не правда эти шерсти размером с огурец, что ли? Берегите кошмар. Кошек, не выпускайте их на
4: Особенно
5: улицу.
4: Маленьких, они Особенно их просто котят. Унесут.
5: По-моему, да.
4: Ужас, что творится.
5: Прости, Марина, отвлек. Блин, спасибо большое. Ну, не, выглядит красиво.
4: Спасибо, Елена, мы в Березовский район не поедем, мы это только что решили.
5: Эстетично, да, эстетично.
4: Нет, поедем, но зимой, когда вот такого не будет у вас на улицах. Но на самом деле шершни, они же встречаются в разных регионах страны и в Югре. Думаешь, в Ханты-Мансийске нереально встретить шершня?
5: Что, теперь с битами на улице выходишь, чтобы отбиваться от них?
4: Вот такое, мне кажется, насекомое, только битой можно, да.
5: Ладно.
4: Ладно, тут, кстати, надо еще сказать Алене из Нижневартовска большое спасибо за ваше теплое сообщение. Мы вот не прочитали его в эфир и не будем, наверное,

0: наверное, уж очень оно личное, но спасибо огромное. Безумно было приятно его в прошлом часе получить. А теперь давайте я вам расскажу новость, которая сегодня у меня плюс одну фобию добавила, если честно. Потому что у меня буквально... Когда вот мы с тобой в последний раз летали?
1: Ну, в этом году... Ты видела новость из Бразилии, которая у меня лично плюс одну фобию добавила?
0: О, это вообще жесть. Давай расскажем.
1: Два смотрителя, ну, так называемого аттракциона, джампинг, знаете, с резинкой прыгают люди... резинка
0: к ногам.
1: Обычно
0: в ущелье куда-нибудь, с моста какого-нибудь. У нас, кстати, вот в Сочи есть джампинг-парк, где люди также с тросом прыгают.
1: Короче, забыли закрепить этот трос, взяли молодую девушку и скинули просто в пропасть.
0: С высоты 40 метров, представляете?
1: Забыли привязать.
0: Кошмар.
1: И это все в окружении родственников, каких-то знакомых. И типа никто, вообще никто не заметил, что она не привязана веревкой. Какая-то дичь вообще.
0: Да. Но это случай, на самом деле. Его сейчас все мировые СМИ, мне кажется, рассказали. Это просто, ну, дикая история. И учитывая, что у нас и в стране есть подобные аттракционы, я не говорю, что туда не надо ни в коем случае ходить. У нас экстремалов много. Я сама в свое время хотела в Сочи съездить на этот экстремальный аттракцион. Но убедиться миллион раз, что вам все закрепили и вообще, как бы, вы полностью готовы к полету, мне кажется, сейчас вот надо точно.
1: А я всегда задаю вопрос, вот Марина говорит, ты не хочешь прыгнуть парашютом?
0: Угу.
1: Я задаю вопрос, а зачем?
0: Ну нет, если не хочешь, не надо. Я в свое время хотела.
1: Просто, а зачем? Ну, жить и так страшно.
0: Извини меня, я прыгала в 2012-м. Тогда было чудесное время, жить было не страшно.
1: Вот,
0: тогда.
1: И вы как раз дурью маялись вот это все.
0: Да, сейчас...
1: Прыгали с тарзанками всякими там, резинками,
0: да.
1: Парашютами.
0: Да.
1: А сейчас-то зачем? И так эмоций хватает.
0: Это правда. Новости открой с утра, и все, эмоции на весь день. Хватит этих залихватских.
1: То есть я знаешь, я вот не понимаю, но не понимаю экстремальные виды спорта. Вот тогда, когда был молодой, когда еще моя жизнь там для меня, ну... не имело такого значения, и не страшно было умирать. Ну, как ты об этом не думаешь, правда, в молодости? Тогда еще это допускалось. А сейчас я думаю, зачем мне рисковать своей жизнью просто так? Но если я куда-то лечу, я понимаю, что это определенный риск. Мне страшно. У меня там, ну, есть какая-то аэрофобия, хотя все меньше и меньше. Но я понимаю, что вот там вот, в конце, меня ждет, например, берег Черного моря, сочинский.
0: Отпуск.
1: Отпуск. Ну, то есть что-то хорошее. Или я там домой лечу, я дома скоро буду. То есть я понимаю, ради чего я это делаю. А просто так брать и типа прыгать с тарзанкой в пропасть.
0: В чем была моя мотивация в 2012 году? Дело в том, помните, да, что у нас были такие, такой всемирный заговор. Все верили в то, что 12 декабря 2012 года, ну, то есть 12-12-12, будет конец света по календарю мая. И, собственно, думаю, а вдруг реально что-то будет? И в начале декабря я поехала и прыгнула с парашютом, чтобы уж наверняка...
1: Вот ты сказала...
0: Сделать в этой жизни все, что хотела.
1: Все верили, что будет конец света, а его не случилось, да, ты хочешь сказать?
0: Ну, официально нет. Хотя многие люди считают, что мы давно уже в этом конце света оказались.
1: Да, вот ты оглянись просто по сторонам.
0: Что происходит, да?
1: Ну, он же не может одномоментно случиться. Ну, типа, все, солнце погасло, и мы умерли. Нет, это же какой-то...
0: Думаешь, это было начало конца света?
1: Ну...
0: Но какова же была наша радость 13 декабря утром проснуться и понять, что конец света отменяется.
1: Да.
0: Еще поживем.
1: Не, а, ну, вы знаете, что на полном серьезе были люди, которые прям искренне в это верили.
0: Угу.
1: Брали кредиты, прогуливали, пропивали их. Типа, ну, мне же зачем платить завтра же конец света?
0: Да.
1: Вот.
0: Было дело. А еще я помню, в 2012 году, как раз за пару дней до конца, так называемого конца света, лично искала женщин, которых зовут Светлана и фамилия, чтобы у них была конец, и нашла такую женщину. Живет она, кстати, на Украине. Я не знаю, где она сейчас, как у нее сложилась судьба, дай бог ей здоровье и все такое, но тогда мы с ней пообщались в 2012 году, я в эфир ее помню, в радиоэфир выводила, и она рассказывала забавные случаи, как вот у нее имя, фамилия, играли ей в жизни. Она говорит, прихожу сдавать кровь. Меня спрашивают, как зовут? Конец света. Они говорят, зовут вас как? Конец света. Женщина, вы что, придуряетесь? Имя, фамилия? Она говорит, Светлана, конец, меня зовут. Сколько можно? И вот такие истории она нам байки рассказывала. Было прикольно, на самом деле. Ладно, мы тут о чем? Я вообще новость рассказывала. Получается, пассажирка, причем на борту ЮТР, авиакомпании ЮТР, летели они из Москвы в Азербайджан. Город, кстати, знаете, как называется? Я впервые, по-моему, сегодня столкнулась с этим названием. Нахичевань в Азербайджане. Знаете такой город? Может быть, мне должно быть стыдно, но я сегодня впервые его прочитала. Нахичевань. Вот, и, собственно, там произошел инцидент. Она стояла, она хотела пойти в туалет, а вы знаете, вот последний раз, когда я тоже была в подобной ситуации, у меня реально была внутри такая мысль, а вдруг кто-то перепутает и не туда пойдет, потому что во многих самолетах, больших, особенно лайнерах, вот эти туалеты, которые находятся по центру самолета. Не знаю, как там в хвосте и в начале, но вот в центре...
1: Рядом с эвакуационным выходом?
0: Вот именно есть выход аварийный, да, эвакуационный, а есть еще, я даже сейчас вот правильно прочитаю, как он называется, в сервисная дверь. Вот, сервисная дверь и аварийная, это немножечко отличаются они и внешним видом, и своим функционалом и так далее. Сервисная дверь там, когда загружают самолет, питание предоставляют, ну, в общем, это для сотрудников авиакомпании. И она, я вот когда стояла в последний раз в очереди возле такой двери, я смотрела и думала, господи, как вот легко перепутать.
1: Так ничего не будет.
0: Ну, может быть.
1: Но дверь сконструирована таким образом, что она закрывается снаружи, вовнутрь. И из-за давления воздушного потока она не сможет открыться, типа... Настежь.
0: Ну,
1: хоть дергай, хоть не дергай.
0: Дай бог. На самом деле, она начала дергать ручку вот этой сервисной двери. И в этот момент, они, кстати, над Каспийским морем как раз летели. И вот ее поступок спровоцировал срабатывание сигнализации. То есть пилоты увидели, что кто-то пытается эту дверь открыть. Угу. Тут же побежали стюардессы и ее остановили. Но в целом, как говорят у нас авиационные эксперты, это угроза безопасности потенциальной.
1: Ну, это определенная, да. Но это не как в фильмах, Марин, показывают, когда, знаешь, там кто-то дернул эту ручку аварийного выхода, дверь просто оторвала воздушным потоком, она улетела, началась там разгерметизация.
0: Подожди, опять же, вот как
1: всех
0: пишут,
1: высосало наружу, все вываливаются за борт.
0: Ну смотри, как пишут в интернете, вот если аварийный выход, там нужно приложить определенные усилия для того, чтобы его открыть, то сервисная дверь открывается максимально легко и просто. Поэтому я все-таки, вот после таких новостей, знаете, плюс одна фобия у меня, и мне кажется, более того, в тот момент, когда я стояла в очереди, вот как раз возле этой двери в туалет, там не было ни одной стюардессы рядом. Я думаю, вот почему тут никто не стоит, а вдруг кто-нибудь додумается эту дверь открыть? Они реально внешне похожи. Там такая же защелка, те же надписи «Exit», вот это «Выход», все такое. Какие-то ручки. Ну, то есть человек, который в первый раз летит в самолете, вот первый раз, да, не знает, как выглядит туалетная комната, он спокойно может воспринять это как туалет. Там никакого иллюминатора нет, там не видно, что над тобой 10 тысяч метров, понимаешь? Просто дверь. И с ручкой. Я бы, как бы, тоже, может быть, первый раз и перепутала. Наверняка эта женщина как раз новичок в этом деле.
1: Дверь с ручкой, туалет. Не парься, потом объясню.
0: А я не парюсь. Поэтому, короче, что я хотела сказать. Все нормально завершилось. Но, кстати, этот рейс в итоге не долетел до города назначения.
1: Смешно.
0: Нет, смешно мне почему? Потому что не из-за этого не долетел. Дело в том, что в этом городе Нахичевань там была плохая погода, и они были вынуждены приземлиться там в соседнем городочке. Поэтому так или иначе, какой-то у них такой был странный рейс. То одно, то другое, то пятое, то десятое, и в итоге еще и не долетели.
1: А, ладно, короче, надо им какие-то ленточки, может быть, да, там красные, или осторожно не дергать.
0: Ну, наверное,
1: ручку.
0: Что-то такое надо, потому что реально сама попадала в эту ситуацию.
1: Пишет Алена нам, а я вот в 2012 году замуж выходила.
0: Ух ты.
1: Лучше бы не выходила. Ну, тебе смешно, а вот...
0: Ну, почему-то...
1: Я вот...
0: Простите, пожалуйста.
1: Грустный смайлик на это сообщение поставил.
0: Алена, а вы все еще замужем? Или уже просто как бы... Если комментарий такой грустный, лучше бы не выходила. Может быть, уже и не замужем давно. Раз мы разбежались, возможно. Ладно, я смотрю, 12-й год у всех был насыщенный, потому что...
1: Я его не помню. Вот настолько он был насыщенный. Александр Междуреченский. Здравствуйте, Тимур, Марина.
0: Здравствуйте.
1: В Калининском районе тоже шершни появились.
0: Да что такое?
1: Тоже отбиваемся палками от них, да?
0: Вы, пожалуйста, сходим. Там активнее бейте их, чтобы они до нас не долетели. Я в Ханты-Мансийске пока не видела. Да если я увижу такого монстра на улице, я там реально, у меня пол головы посидеет сразу.
1: Внимание, 16-16.
0: Ой, 16 число?
1: 16 число.
0: Давайте делать скриншот.
1: 06 месяц и 26 год. Очень много шестерок.
0: Будет красиво.
1: Загадывайте желание.
0: Сейчас.
1: Чтобы там мир во всем мире.
0: Или что-то
1: счастье,
0: для себя.
1: Здоровье.
0: Или что-то для себя.
1: Да.
0: Все. Загадала, заскриншотила, едем дальше. Так, ладно, про авиацию, про ЖД, кстати, есть еще у меня много новостей. В целом про путешествия. У нас тут и автопутешественников в стране взялись за них.
1: Можно я просто отвлеку тебя еще раз?
0: Пожалуйста.
1: Там, помните, Трамп обещал опубликовать, рассекретить материалы об НЛО?
0: Не помню.
1: Тогда он баллотировался в президенты.
0: Говорит, опубликую материалы про НЛО, и все за него пошли голосовать?
1: Да, он вообще не обещал, знаешь что, опубликую засекреченные материалы убийства Кеннеди, опубликую засекреченные материалы об НЛО. Угу. Но он же не соврал. Он опубликовал.
0: Да.
1: Но дело в том, что во всех этих засекреченных материалах все то же самое, что уже давным-давно известно. Да? А вот в засекреченных, а уже рассекреченных материалах об НЛО действительно фото и видео.
0: О, там Малдер и Скали, поди.
1: Не совсем, там НЛО.
0: С инопланетянами.
1: Что-то летит,
0: Марин. Со съемок секретных материалов взяли просто кадры и все.
1: Это настоящие ролики.
0: Да вы что?
1: Настоящие ролики. Ну, например, летит там два каких-то красных объекта, фонарика в небе, да. Люди снимают такие, о, это НЛО. Но с их точки зрения даже никакого вранья нет. Это НЛО, потому что НЛО буквально расшифровывается как неопознанный летающий объект. Если ты не можешь идентифицировать, это самолет конкретно, все, что летит в небе, это НЛО.
0: Да, вот шершень мимо меня пролетит.
1: В том числе.
0: Я сейчас знаю, что это шершень, а так бы вот не знала название. Для меня бы тоже НЛО было.
1: Правильно.
0: Да?
1: Птичка летит, неизвестно, НЛО. А?
0: Все-таки...
1: Красные точки летят ночью. Ну, скорее всего, это вот эти китайские фонарики, которые зажигают там на свадьбах обычно, на мероприятиях, корпоративах и отпускают в небо. Ну, с твоей точки зрения, это НЛО.
0: Да.
1: Где-нибудь там на башенном кране в туманную погоду фонарь висит, качается, а ты только видишь маячок, который ты сюда движется, для тебя это НЛО. Даже шаровая молния — это НЛО. Да все что угодно. Вот, получается, Трамп-то, конечно, не обманул, но разочаровал всех сторонников теории того, что инопланетяне среди нас, мы не одни на планете, и все это благодаря рептилоидам.
0: Ой, господи.
1: А Илон Маск возглавляет всех этих рептилоидов.
0: Видимо, все хорошо у него в стране, раз время есть на подобные
1: уровни,
0: да?
1: Первый долларовый триллионер Илон Маск. Даже не миллиардер,
0: поздравлям,
1: а триллионер.
0: Поздравлям, ба, Илон.
1: Капитализация скакнула компании одной.
0: Да-да-да. Кстати, я тут читала, что вообще богатейшие люди мира буквально за считанный час вот стали на 350 миллиардов, по-моему, долларов богаче. Ну, что-то сегодня такое утром было. Ладно, мне это неинтересно. Я такие заголовки уже давно пролистываю. Мне интереснее наша житейская, как говорится. Вот тему путешествий транспорта продолжу после музыки, потому что в том числе расскажу про РЖД, которые приостановили пока что продажу билетов на южное направление. Почему, да когда и все прочие подробности после паузы.
2: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А я заглянула в календарь праздников, а оказывается, сегодня день рождения ВДНХ, выставки достижений народного хозяйства, та самая локация в Москве, которую мы с удовольствием посещаем каждый раз, когда в столице оказываемся, да, но, к сожалению, исследовать ее до конца у нас пока не получается. Слишком уж большая территория у ВДНХ, но каждый год по чуть-чуть открываем для себя новые локации. Кстати, вот по поводу Москвы, вчера читала, что московская мэрия... Ну, не то, что похвасталась, но обрадовалась такому результату. У них с начала этого года на 5% больше туристов, чем в прошлом году за те же, да, 5 месяцев. И я такая, ну, 5%, что это, разве много? А вот так вот, если пересчитать, у них там 6,5 миллионов человек посетили столицу уже в этом году, да, за 5 месяцев. И так-то 5% — это 330 тысяч получается от этой... циферки. Угу. И, казалось бы, 5% звучит немного, но 330 тысяч...
2: 325.
1: Ну, хорошо, 325 тысяч человек. Это звучит уже внушительно, правда? Так, ладно, хотела рассказать про РЖД. У нас тут российские железные дороги приостановили продажу билетов на южное направление, ну и, соответственно, с них тоже, да, с юга на...
2: На север.
1: Ну, на север, на восток, неважно, в любое направление на сентябрь. Речь идет про сентябрьские именно поезда. Это не связано с какими-то там...
2: Я сейчас прикол вспомнил, если встать точно, например, на там, Северном полюсе, на нулевой вот этот... Ну, ты поняла, да? На как бы ось, то куда бы ты ни шел, ты на юг идешь. А если в Антарктиде встать точно так же, прям точно в центр... Ты на север идешь.
1: Прекрасно, Тимур, дополняешь ты мои новости.
2: И если не сворачивать, то ты все время будешь на север идти, куда бы ты ни шел.
1: Хорошо. РЖД, короче, приостановили. С чем это связано? С тем, что там будут ремонтировать железнодорожную инфраструктуру. Все банально. То есть никаких тут не надо искать других причин.
2: Ну да, она же внезапно среди лета выходит из строя дорожная инфраструктура. Сама по себе.
1: Ну, опять же, до 8...
2: Не подготовились к летнему сезону.
1: Подожди, до 8 сентября все будет по расписанию. А вот начиная с 8 сентября вот эти поезда, так что если вдруг кто планировал на юг ехать, так еще и в сентябре, имейте в виду, что там будет скорректировано огромное количество поездов, какие-то отменят, какие-то заменят, где-то там что-то соединят, куда-то пересадят. Ну, короче, там будут такие перетрубации, передвижения, начиная с 8 сентября. Это касается и курортов Черноморского побережья, и Кавказских минеральных вод. Вот, это я хотела одной строкой сказать. У нас, между тем, югорчане хотят лететь на юг самолетами преимущественно, но массовые задержки рейсов сейчас на южные курорты. У пассажиров из Югры, это касается, кстати, Нижневартовска и Сургута. Вот я вчера уже говорила, да, вкратце, что вчера в Сургуте сразу несколько рейсов было задержано, какие-то даже были отменены до Москвы. Вот, ну и Сочи как раз самый такой долгожданный был рейс, потому что практически на сутки его задержали. Оказывается, Нижневартовский пример, та же история, Nordwind авиакомпания. Тоже Сочи-Нижневартовск задерживают рейс. Вместо положенных 6 утра должны были люди только вот в обед улететь. Надеюсь, улетели, кстати. Хотя бы вот это время, возможно, у них как-то сработало, потому что, честно говоря, не обновляла ленты, может быть, и в очередной раз перенесли. Ситуация в Сургуте примерно такая же, там тоже ЮТР из Сочи задерживается прибытие, причем двух рейсов. Ну, короче, сейчас уехать по расписанию... Все меньше и меньше шансов остается. Это касается разных городов нашей страны. Югра в этом списке тоже оказалась. Почему такие сбои? Ну, как авиаперевозчики говорят, они корректируют расписание из-за ограничений в крупнейших аэропортах страны, которые введены для обеспечения безопасности полетов. Ну, то есть где-то объявлена какая-нибудь опасность, беспилотная и так далее, где-то дрон летает, где-то еще что-то, вынужденные самолеты менять свое расписание в том числе. От этого, конечно, очень многие отпускники страдают, да и не только. То кто-то там лишний день-два своего отпуска проводит в аэропорту.
2: Они же тебе, по-моему, кидал вот новость, достаточно свежая. Там беспилотник, ну, по крайней мере, как сообщают некоторые средства массовой информации, по московскому НПЗ прилетел.
1: Да. Ну, об этом...
2: Причем есть кадры.
1: Собянин рассказал.
2: Не знаю, кто снимал. Это, наверное, не суть важно, но да. То есть это не просто так, мы закрыли небо, потому что там чего-то. Угу. Это непосредственно в Москве происходит.
1: Так и не только в Москве. Ладно, про туризм заговорили раз. Давайте продолжим эту тему. У нас в этом году туроператоры сообщили РИА Новости, что очень необычное, интересное направление выбирают россияне. В частности, этим
2: летом... Мурманск же самое необычное такое массовое направление.
1: Но это внутри страны. Я-то сейчас про заграничную буду говорить. Куда бы ты думал в этом году, мы все намылились. Не угадаешь в жизни.
2: Туркменистан.
1: Нет, в Туркменистан, мне кажется, мы и раньше... Ну, какие-то ты такие банальные варианты предлагаешь.
2: Надо что-то экзотическое.
1: Ну, это не прям, чтобы экзотика.
2: А вообще, это можно угадать? Давай начнем с
1: того. Можно.
2: Танзания.
1: Танзания, кстати, в топ-5 вошла. Но на первом месте поездки в эту страну этим летом выросли в 9 раз продажи.
2: Вьетнам.
1: Нет. Ну, Вьетнам у нас всегда был в лидерах. Мы всегда туда летали.
2: Лаос.
1: Нет.
2: Непал.
1: Не в ту сторону вообще идешь.
2: Надо в запад?
1: Да.
2: Гаити.
1: Короче, будешь долго гадать. У нас больше 250 стран. Давай я сокращу этот пост.
2: Мадагаскар.
1: Нет.
2: Ладно,
1: ой, про Мадагаскар, кстати, сегодня читала новость, как нейросеть подставила нашего россиянина. Короче, мужик через нейросетку искал информацию про Мадагаскар. Где там, как прилететь, какие условия, цены, вот это все, перелеты. Ну, ему нейросеть выдала всю исчерпывающую информацию. Но она его откровенно подставила, потому что когда он уже оформил путевки, там купил билеты, все-все, они приехали в аэропорт, и выяснилось только в аэропорту, что Мадагаскар для нас это визовая, ну, то есть виза нужна в эту страну. А почему нейросетка его обманула? Потому что до 22 года Мадагаскар реально у нас с нашей страной был без виз. Но с 22 года уже нужна виза.
2: Понятно.
1: А ему нейросеть дала, кстати, чат-GPT ему дал эту информацию, устаревшую. Он, короче, сказал, да пошли-ка вы все эти нейросети, вот. Я больше с вами не вожусь.
2: Поэтому советуют приобретать путевки у туроператоров.
1: Ну, как минимум поэтому, да. А как максимум, все-таки такие важные вещи, вы летите за границу, ну, как можно через нейросеть эту информацию? Ну, какие-то более официальные, мне кажется, источники надо, да, идти, потому что нейросеть, она, конечно, хорошо в качестве поисковика.
2: Так и при покупке билетов же, когда ты приобретаешь билеты, тебе же там высвечивается где-то, типа, внимание, что, ну, как бы будьте, это, вы в курсе, что виза требуется так-то?
1: Серьезно? Когда на сайте авиакомпании покупаешь билеты, тебя предупреждают? Да вряд ли.
2: Да поди должны.
1: Очень сильно вряд ли. Ну вот на каком? Не знаю. Давай найдем любую визовую страну для нас, для россиян, и попробуем на сайте купить билеты. И мне кажется, ничего подобного там нету. Ну, в общем, эту историю мужик опубликовал у себя в соцсетях, и сейчас федеральные журналисты ее тиражируют и говорят, пожалуйста, не доверяйте подобные вещи, все-таки нейросети, ищите сами на проверенных источниках. Так вот, страна, в которую мы в этом году в 9 раз чаще решили полететь и посмотреть ее, это Румыния.
2: Почему?
1: Не знаю. Чего вдруг нас в Румынию потянуло?
2: А я видел эту рекламу. Типа гражданство Румынии, паспорт, там $500, и мы найдем корни румынские у вас.
1: Ну нет.
2: Может быть, все резко туда перебираются.
1: Ну нет. Ты слишком плохо думаешь про россиян. Нет. Просто открываю для себя новое направление. Может, кому-то уже надоели Турция, Вьетнам, Египет и Таиланд.
2: Вообще не надоели.
1: Ну, ты же туда не 3 раза в год ездишь. А кто-то ездит 3 раза в год. А тут Румыния, что-то новенькое. Вот так вот. Более того, если мне память не изменяет, пожалуйста, подскажи, права я или нет. Именно же в Румынии находится замок Дракулы.
2: Да, Дракула.
1: Все легенды, связанные с ним. Вот, может быть, как раз к этой теме у нас интерес проснулся. Потому что с чем еще Румынию ассоциировать? У меня вот почему-то только с Дракулой ассоциируется. Что еще такого крутого, уникального, что в первую очередь в голове возникает, когда слышишь «Румыния»? У меня Дракула. Все. Вот такая главная ассоциация. Ну и климат там ничего такого.
2: Вообще никаких
1: летом
2: ассоциаций.
1: Летом красота, наверное.
2: Какой-нибудь сервант румынский, например.
1: Ну, кстати, да. Танзанию ты вот тоже угадал. В этом году мы стали чаще туда летать. Ну, это, наверное, поспособствовало еще и то, что между нашими странами сейчас также идут переговоры по...
2: По безвизу. Даже не по безвизу, там по прямым вообще рейсам.
1: Да. Ну, вообще упрощают всячески взаимодействие на туристическом, да, уровне наших стран. Поэтому, наверное, поспособствовало и это. Неожиданно еще Норвегия и Канада ворвались в этот список. Для меня лично неожиданно.
2: Ну, в Канаду на футбол, очевидно, летим.
1: Ну да, кстати.
2: Хотя проще в Мексику. Мексика вообще без виз. Ну, для нас, по-моему, легче гораздо в Мексику прилететь, чем в Канаду.
1: Ну, может быть, Мексика. Хотя вот выбирать между Канадой и Мексикой, я бы лучше поставила Мексику. Для меня эта страна больше интерес представляет. Она какая-то не похожа на нашу. Это прям совершенно иной мир.
2: Как будто Канада один в один с нашей,
1: меня,
2: да?
1: Мне кажется, Канада меня меньше удивит, чем Мексика. Меньше. Но это мои какие-то субъективные представления. Может быть, я и ошибаюсь. А в Норвегию ехать, это вообще, не знаю, что там делать в Норвегии, в этой холодной.
2: Рыбы есть.
1: Действительно. А то у нас уху нельзя в России нигде поесть.
2: Здравствуйте, радиоигра. Пишет Степан.
1: Привет. Здрасте, Степан.
2: Здравствуйте, Степан. Вот такая обстановка в лесу. Кандинский район. Поселки, да, я так понимаю? Ямки, Юма, Смортка. Какая-то гусеница съедает лиственные деревья.
1: Да что такое-то, а? У нас сегодня день насекомых какой-то, да?
2: Что-то напасть.
1: Александр, кстати, нам
2: что из них
1: здравствуйте
2: потом...
1: Здравствуйте, написал.
2: Здравствуйте, Александр. А что вот из этих гусениц потом получается? Это бабочки какие-то? Ну, просто гусеницы размером, опять-таки, с ладонь, наверное, в длину.
1: Ужас, ужас. Зачем? Почему меня сегодня наши слушатели решили просто довести до какого-то, не знаю, полуобморочного состояния?
2: Это, знаешь, тебе просто намек, что не жалуйся. Вот я хотел в самую первую секунду нашего эфира пожаловаться, сказать, опять у нас жарище. Я сегодня снимал, фотографировал, вернее, показания бортового компьютера в машине. Он плюс-минус... Марина так скривилась, посмотрела видео, да?
1: Боже мой, это просто...
2: Да они миленькие, такие лохматенькие гусенички такие.
1: Ой, мне плохо.
2: Я бы их насобирал полную банку, потом бы у меня бабочки... появились по осени.
1: Ну, тебе пришлось бы выгнать меня сначала из квартиры. Я бы сама ушла.
2: А бабочки же не по осени, по весне. Они же всю они же зимуют, да, в коконе, бабочки, эти гусеницы, чтобы весной стать бабочкой?
1: Ну, ближе к лету.
2: А бабочки еще не появлялись, да, у
1: ближе
2: нас?
1: Ближе к лету. Ну, вообще, последних бабочек я видела в октябре. Вот к нам на окно прилетало. Вот они к октябрю уже как-то пропадают, а появляются, ну, вот, сейчас пойдут.
2: О чем я рассказывал?
1: Ты рассказывал. Про что ты рассказывал?
2: Ну ладно, сменим тему. Стрекозы, вы же знаете, да, что они питаются кровососущими?
1: Комариками. Да.
2: Не обижайте стрекоз, пожалуйста.
1: Ну, ты знаешь, учитывая, что у нас в прошлом году и в позапрошлом было нашествие стрекоз, да, Нижневартовску большой привет, им больше всего досталось, я помню. Там прям стрекозы атаковали. Это тоже как будто бы перебор. Но, с другой стороны, если комаров много, то и стрекоз, логично, должно быть много. А вообще все, во всем виноват...
2: Трамп,
1: да, это правда. Во всем виноват Трамп. Давайте, будет у нас козлом отпущение. Или просто козлом. Хорошо, что он меня никогда не услышит.
2: Хорошо, что мы с ними не дружим, и можно спокойно...
1: Хорошо, что нам ничего не сделать.
2: Сидеть в эфире.
1: Ладно, уважаемый Трамп.
2: Серьезно, радиостанции с лицензией, между прочим. Ругаться на всех
1: уважаемый
2: подряд.
1: Уважаемый Трамп, не обижайтесь уж сильно. Я думаю, взрослые, зрелые люди не обижаются на такие шалости, как
2: смотри,
1: у нас.
2: Смотри, не развеивай дух анкориджа.
1: Хорошо. Музыка в эфире. Далее в конце часа вернемся.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
3: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну вот, резюмируем, в общем, у нас нашествие всего, чего только можно. И шершни, и оводы, и какие-то гусеницы.
2: А лучше бы...
1: не так, и все не то.
2: А лучше бы то самое нашествие, да? С рок-музыкантами и все такое.
1: Кстати, да.
2: Но пока только нашествие насекомых всяких разных.
1: Ну, пока там некому, все разъехались, куда только можно, кто
2: да
1: в Израиле, кто
2: не,
1: в Грузию.
2: И не до этого, если честно. Да.
1: Так вот, новость, на самом деле, важная. МЧС только что пришла секунд назад. Очень сильный ливень и дождь, крупный град, ветер 25 метров в секунду и более. Шквал, гроза ожидаются сегодня.
2: Где?
1: Местами по Югре.
2: Опять не нашими местами, судя по всему,
1: ну,
2: да?
1: Ну, слушай, некоторые наши окружные паблики пишут о том, что Ханты-Мансийск тоже попадает сюда. Вот, например, один крупный паблик, 15 тысяч подписчиков, между прочим, базируется в Нижневартовске, если что. Штормовое предупреждение для Березовского, Белоярского, Октябрьского, Советского, Кандинского, Ханты-Мансийского района, а также Нягань, Югорск, Урай и Ханты-Мансийск.
2: Ох ты ж! Чуть-чуть даже мимо нас пройдет. Помочит немножечко, дай
1: Помочит
2: бог.
1: Помочит немножечко.
2: Хотя бы по окраинам, да?
1: Синоптики нам говорили, предупреждали, что будет жарко, и не надейтесь. Как говорится, не расхолаживайтесь. 32 градуса. Я же сказать забыл. Ты меня перебила.
2: Как всегда.
1: Буквально 10 минут назад говорил, что сегодня в машине еду, смотрю, что-то жарко. На бортовой компьютер 35 градусов показывает.
2: Ну, это же он как бы чуть-чуть преувеличивает. Это он внешнюю температуру считывает, внутреннюю, там, двигатель,
1: понятно, что...
2: нагрелось внутри салона, да, все вместе.
1: Понятно, что это совокупность, но вместе с тем мой градусник на телефоне показывает 29.
2: Угу. Ладненько.
1: Ладненько.
2: Давай я расскажу про Бекхэма. Очень хотела, а ты мне так и не дал в первом часе это сделать. Короче, Бекхэм, кто это такой? Все же знают?
1: Ну, конечно.
2: Вот, ну кто? Вот скажи, одним словом.
1: Футболист.
2: Вот, футболист. Все знают, что он футболист. Он никак не актер, да, не звезда шоу-бизнеса.
1: Нет, ну не скажешь. Ну, изначально, да, это футболист. А он и актер, и звезда шоу-бизнеса, как ты говоришь, и в рекламах он снимался, и сейчас у него ферма прекрасная.
2: Ну да.
1: Которую
2: ферма?
1: Я завидую.
2: Ой, вообще шикарная ферма. Кстати, мужик занялся сельским хозяйством, да, и у него так прекрасно все получается. Вот прям как будто бы всю жизнь занимался не тем. Курочек разводит, петушков там всяких, овощи выращивает. Угу. Но при этом у него бы и не было этой фирмы, если бы он спортом, да, футболом всю жизнь не занимался.
1: И это все про его футбольный клуб сейчас Марина говорит.
2: А у него, кстати, футбольный клуб сейчас Интер Майами в США. Но не суть. Короче, Бекхэм, хотел сказать Виктория Бекхэм, но это супруга вообще его, нет. Дэвид Бекхэм стал единственным футболистом, вообще единственным спортсменом, который получил звезду на Аллее славы в Голливуде.
1: Ну,
2: помните? Это такая аллея славы, где идешь по ней, там звезды, и в звездах имена каких-то известных личностей. Ну, преимущественно, в принципе, там одни актеры, изредка бывают певцы, но и то, которые где-то как-то успели засветиться в киноиндустрии. А Бекхэм стал единственным вообще спортсменом, который удостоен этой чести. Как объяснили организаторы, почему они его удостоили, да, такого признания. Он далеко вышел за пределы спортивной карьеры, стал знаменитой и заметной фигурой в индустрии моды, стиля, массовой культуры, ну и в целом это человек, которого знает весь мир. Несмотря на то, что он футболист, его как бы, ну, знают и женщины все, которые даже спортом не интересуются, да, и это действительно такая уже культовая личность, поэтому он достоин звезды на Аллее славы, чего не делали никогда, никаких исключений ни для каких спортсменов. И звезда его стала по счету 2849. Представляешь, как там много уже звезд? Вот. Ну и во время открытия этой звезды Бекхэм заявил, что считает вообще все происходящее сюрреалистичным. По его словам, в карьере у него было много значимых моментов, но получение звезды вот на Аллее славы, да, в Лос-Анджелесе, для него это прям знаковое событие. Говорит, ну я не понимаю, что я здесь делаю, и почему меня вдруг удостоили такой чести.
1: Ну да.
2: Потому что... Ну он в свое время, кстати, вот я читала сегодня его биографию, он выступал в разные годы за Манчестер Юнайтед, за Мадридский Реал, за Милан, за Пари Сен-Жермен, да? За Лос-Анджелес Гэлакси, если я правильно тоже говорю. Плюс ко всему, сейчас он в США занимается своим бизнесом, и у него футбольный клуб Интер Майами. Короче, за свою жизнь много чего успел. Сколько еще всего успеет.
1: Но он, по сути, является главным популяризатором футбола.
2: Ну да.
1: Именно среди вот американцев.
2: А еще мне нравится их семья, как они с Викторией воспитывают детей, как они сохраняют свою любовь на протяжении многих лет, и как он периодически ее учит жизни. А, когда вот это же очень очень была такая знаменитая история пару лет назад, когда к ней приехали репортеры, общались, давала она большое интервью, он сидел в соседней комнате и все это слушал и слышал.
1: Да, и Виктория, отвечая на вопрос о своей семье, сказала о том, что, ну, вы знаете, у меня вот вообще-то рабочая семья, у меня там и мама, и папа.
2: Небогатые родители.
1: И там дедушки, и бабушки все своими собственными руками зарабатывали, мозоли набивали на руках. И он прибежал в соседней комнате, говорит...
2: Он даже не прибежал, он просто заглянул в эту комнату и корректно сказал: Виктория, не ври.
1: Не ври, да.
2: Не обманывай, скажи правду,
1: она
2: Виктория.
1: Она попыталась выкрутиться, но нет, ну, как бы они же все работали, ну, как бы всегда, то есть никогда на печи не лежали.
2: Он ей несколько раз повторил: Виктория, скажи правду. Скажи Виктория, не ври, нет. Не позорь семью.
1: Главный вопрос, типа, на чем тебя подвозили в школу?
2: Да.
1: Вот он так спрашивал.
2: На
1: и потом добился,
2: подвозили?
1: Она говорит, ну, на Роллс-Ройсе, ну и что теперь? Ну, мы, это же не значит, что мы не работали.
2: Да, ну, короче, он ее вынудил, можно сказать, все-таки не лукавить и дать понять, что она изначально не из простой семьи была, хотя она очень пыталась сделать вид, что она из простой семьи, всего добилась сама, и вообще,
1: ну, да.
2: И вообще родители трудяги.
1: Как бы наличие Роллс-Ройса в детстве как бы повышает шансы стать успешным и богатым.
2: Все,
1: да?
2: Правильно, поэтому Бекхэм, конечно, вызывает сплошные симпатии, даже из-за такие моменты человечные.
1: С вот. Другой стороны, но это уже всем давным-давно известно, это уже путем многочисленных экспериментов выяснено, что если вот сейчас уравнять все 8 миллиардов человек в правах, в финансах, в старте, да, для жизни, то есть всем раздать, условно,
2: кто-то
1: по 10 тысяч долларов.
2: Кто-то выбьется в люди, кто-то все равно не выбьется.
1: 95% людей из успешных, богатых семей со связями, они станут богатыми, а 95% людей, которые изначально, ну, типа, жили в условиях...
2: Потому
1: там,
2: что изначально росли в такой среде.
1: Да.
2: Вот и все. Это уже люди с определенными установками. Но есть, конечно, исключения. Бывают исключения, когда люди вырастают как раз в бедноте, в нищете и, возможно, даже в неблагополучных семьях, но не хотят с этим мириться, и соответствующую литературу, люди какие-то жизненные принципы изучают и выбираются из этого всего. Но это редкие случаи. Все-таки важна база, основа, с которой человек стартовал. Всегда от семьи идет все, да?
1: И да, чаще... желательно, чтобы частный самолет был у вас.
2: Ну и чаще всего родители, которые всю жизнь экономили и считали, что не было богатства и, типа, и не надо, да?
1: Угу.
2: Нежели богатый, не надо начинать. Чаще всего эти установки передаются и детям. То есть редко кто выбивается из этих установок. Поэтому действительно важно правильные вещи закладывать в детстве.
1: 5 часов не за горами. В начале 6-го снова услышимся. Марина договорит свою мысль. А пока у нас музыка в эфире.
2: Ай, у Марины столько мыслей. А осталось всего 2 часа. Дай бог успеть все договорить.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. 63 выпускника Югры получили по 100 баллов в первый день сдачи ЕГЭ. В Советском районе достраивают специализированный спорткомплекс. В Сургуте появился соседский центр. Югра подводит итоги первого дня единого госэкзамена среди югорских выпускников. Школьники продемонстрировали свои знания по истории, литературе и химии. В результате 63 ученика получили по 100 баллов. В основном ребята на отлично сдали литературу и химию. Среди наиболее успешных оказались учащиеся в Сургуте, Нефтьюганске и Ханты-Мансийске. Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, курирующая сферу образования, в этом году увеличилось число участников, показавших высокие знания по истории и литературе, что свидетельствует о растущем интересе гуманитарных предметом. Она также добавила, что наибольшей популярностью для сдачи ЕГЭ в Югре продолжает пользоваться обществознание, информатика и биология. Напомню, государственная итоговая аттестация продлится по 9 июля и охватит более 10 тысяч школьников. Те из них, кто окажется неудовлетворен результатами, могут подать апелляцию. Строительство уникального быстрого звена. Них, кто окажется неудовлетворен результатами, могут подать апелляцию. Строительство уникального быстро возводимого спорткомплекса завершено.

0: Отмечу, проект реализуется при финансовой поддержке компании «Лукойл», направившей на строительство 30 миллионов рублей, а также благодаря совместным усилиям правительства Югры, губернатора Руслана Кухарука и депутатского корпуса. Первый в Югре соседский центр открылся в сургутском квартале Новин. Он нацелен на развитие добрососедских отношений и помощь жителям в решении их бытовых и деловых задач. В здании площадью 400 квадратных метров разместились библиотека, кухонная и игровая зоны, танцевальный зал, комнаты для переговоров и большая территория для коворкинга. Последняя подойдет для тех, кто не имеет своего офиса, но работает с компьютером 24/7. Отмечу, что соседский центр будет функционировать в разных режимах. Мероприятие для посетителей смогут организовать не только сотрудники, но и сами жители, исходя из их семейных потребностей. Для этого нужно лишь заранее оставить заявку. Также есть возможность аренды помещений для коммерческих структур, которые намереваются оказывать горожанам полезные услуги, например, по проведению праздников и обучающих занятий. И последнее. Жителям многоквартирников в Югре стало проще следить за новостями своего дома. В мобильном приложении госуслуги «Дом» появилась полезная функция. Теперь на главном экране отображаются уведомления о плановых отключениях горячей воды. Нововведение сработает в случае, если управляющая компания своевременно внесет данные в систему. Благодаря сервису югорчанам больше не придется ждать бумажных объявлений на подъездах или звонить с вопросами в диспетчерскую. Вся важная информация о сроках ремонта теперь доступна прямо в смартфоне. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
2: «Радио Югра». Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Снова всех приветствуем. Новый час эфира. Новые новости, простите за масло масляное.
3: Можешь не начинать каждый час фразы «и снова», потому что вот у меня потом весь час играет песня в голове.
4: Какая?
3: «И снова седая ночь».
4: «И снова седая». А на английском языке она у тебя играет?
3: Нет.
4: Сейчас в моде английская версия.
3: Нет. Что-то мода, что-то вечно.
4: Ну, кстати, Джейсон Деруло, один американский популярный актер, артист.
3: Тебе вот промолчать нельзя никак.
4: Ну, ты же меня навел на эту мысль. У меня голова как работает? О, вспомнила и начала рассказывать. Короче, в минувшие выходные в Москве выступал Джейсон Деруло. Я уж не помню даже на каком стадионе, но в очередной раз, он уже не первый раз приезжает в Москву. Видите, протоптал дорожку, что называется. После него уже и Флорайда приезжал, хотя в России его называют рэпер Флорида, хотя он Флорайда.
3: Флорайда.
4: Флорайда, да. Я благодаря, кстати, этому артисту запомнила, наконец, ударение во Флориде, потому что раньше все говорили Флорида, а потом вот этот Флорайда появился, и я такая, а, Флорайда, значит, Флорида. Ну, не суть. Короче, Джейсон Деруло приезжал, я просто у него пару песенок люблю, но не все. Он приезжал в Москву в минувшие выходные, я смотрела просто сторис у одной моей знакомой, которая живет в Москве, и ходила на этот концерт. И что вы думаете, вот эта песня «Седая ночь» Юры Шатунова, которая завирусилась и была, по крайней мере, ну, на протяжении нескольких недель номер один в мировом Шазаме. Помните, это мы еще в апреле вам рассказывали, до нашего отпуска майского. Эта история длилась несколько недель. Просто по всему миру люди как сумасшедшие шазамили ее, то есть пытались узнать, кто поет, откуда это нейросеть в итоге, да, вы помните эту историю. Это нейросетевое произведение искусства, скажем так, где якобы Kanye West поет песню «Седая ночь» в английской версии, в английском варианте. Ну, кстати, перевод практически дословный, можно сказать. Это было создано искусственным интеллектом, причем и сама песня, и видео, которое завирусилось. Но настолько популярность приобрела эта композиция, что вот Джейсон Деруло, который приезжал в Москву, спел эту песню для российской публики, которая в Москве собралась, вот в своей интерпретации, вот понимаете, до чего дошло? Уже известные артисты просто перепевают. Я уж не знаю, как тут быть с авторскими правами и со всем остальным, кому они здесь вообще принадлежат, принадлежат ли кому-то вообще в принципе, если это создавалось все компьютером. Но, тем не менее, ушла эта песня не то, что в народ, она ушла в шоу-бизнес американский. То есть теперь уже американские артисты с мировыми именами начинают просто ее петь на своих концертах. Я не знаю, что происходит, но это прикольно, как будто бы.
3: Спасибо за ликбез.
4: Пожалуйста, это не ликбез, это просто история. Так, теперь я хотела рассказать вам о

0: новость, которая сегодня просто, мне кажется, даже не то, что сегодня, она вчера вот такая, знаете, бух, была такая информационная бомба, все ее перепечатывали, тиражировали, и сегодня у нее уже продолжение появилось. Может быть, даже ты читал. Сначала я читала, что у жительницы России там взломали госуслуги, прописали у нее людей в квартире. А потом выяснилось, что это вообще женщина с Урала, она проживает в Свердловской области, поэтому, можно сказать, вот наша уральская новость. Uh-huh. Короче, у жительницы Свердловской области взломали госуслуги и прописали в ее квартире 57 человек. Uh-huh. Почему эта новость вызвала ажиотаж? Потому что, ну, вроде как нам говорили много раз, что госуслуги взломать сложно, нереально.
1: Их как взламывали, там прописать? Марина.
0: А что сделали?
1: Пришли в, по-моему, Ингушетия, в одном из населенных пунктов, в МФЦ, к людям, которые, собственно, помогли это все сделать, и через МФЦ восстановили доступ к госуслугам.
0: Mm. Ну,
1: такая общем, информация, по крайней мере, была вчера полуофициальная.
0: Я сошлюсь на издание «Коммерсант», потому что это серьезное официальное издание деловое, которому я доверяю. Более того, они это сами прочитали в одном телеграм-канале, но не поленились и позвонили в полицию. Кстати, отделение полиции номер 9 даже они указывают в Екатеринбурге, с которым они созванивались и где им подтвердили, что этот случай действительно есть, его зафиксировали. То есть женщина пошла в полицию и написала заявление. Короче, сервис взломали удаленно из Ингушетии, как ты правильно отметил. И в квартире этой женщины прописали жителей этого же региона, 57 человек. Uh-huh. Жесть какая. При том, что женщина вот эта, она, как пишет у нас «Коммерсант», сменила пароли и паспорт, однако это не помогло. Из-за взлома счета на оплату коммунальных услуг резко увеличились, достигли там чуть ли не, ну, без малого 50 тысяч рублей из-за количества прописанных людей.
1: Да, счета-то ладно.
0: Она ошалела.
1: История-то в другом заключается. То, что прописали 57 человек, и половина из них успели оформить пособие.
0: Все правильно.
1: Из Свердловской области.
0: Из этих людей подали заявление в Уральское подразделение пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей.
1: То есть это, знаете, это не просто случай, как бы, когда смошенничали в отношении какой-то конкретной женщины,
0: да,
1: и ей это финансовые там какие-то потери, да, привело к финансовым потерям. Это история, когда, ну, по сути, регион, бюджетные деньги и люди, которые из другого региона эти бюджетные деньги незаконно получили.
0: Угу.
1: Это уже такая федеральная, как будто бы, ну, как минимум региональная повестка.
0: Все правильно.
1: Не случай, а одной отдельной женщины.
0: Да, все правильно. Очень много людей здесь задействовано. Понятно, что... Ну, кстати, Следственный комитет подключился не сразу. Как было? Вот я проследила эту историю. После того, как она появилась в СМИ, эта новость, отреагировали в первую очередь депутаты. Депутаты Госдумы, я даже не буду называть фамилии, это не суть важно. Они обратились в Следственный комитет и попросили разобраться, как, во-первых, взломали, почему прописались, вот про эти выплаты на детей. И более того, попросили освободить эту женщину от незаконной вот этих долгов за, ну, мертвые души, так называемые. То есть там сразу несколько вопросов, которые попросили депутаты, Следственный комитет разобраться. Ну и только после этого вот уже появилась информация, что Следственный комитет действительно возбудили уголовное дело о халатности. После сообщений в СМИ вот этой незаконной регистрации в квартире.
1: О халатности?
0: Да.
1: Не о мошенничестве?
0: Пока о халатности. Может быть, будут и другие?
1: Не о незаконном присвоении бюджетных денег.
0: Но об этом, собственно, на сайте Следственного комитета по Свердловской области сообщается. Поэтому пока так. Может быть, в процессе будут и другие уголовные дела возбуждены по другим статьям. Но пока вот халатность. Но в любом случае Следственный комитет уже занялся этой историей. Потому что история максимально, конечно...
1: Халатность. Звучит так, как будто женщина такая халатно просто... потеряла пароль от госуслуг.
0: Не, возможно, в халатности не ее обвиняют, а, может быть, тех, кто помогал вот все эти схемы реализовать.
1: Ну, это же не халатность, это мошенничество все-таки. Ну, почему халатность? Халатность в чем заключается? В том, что... ну, давай так. В том, что, типа, сотрудник условного какого-нибудь там отделения МФЦ плохо паспорт посмотрел. Да?
0: Не знаю. Ну, как говорят следователи, сейчас устанавливаются причины, условия, которые способствовали возникновению ситуации, в которой права собственности были грубо нарушены.
1: А вот этот вот человек или группа лиц, которые прописали 57 человек, они тут ни при чем.
0: Ну,
1: а вот эти 57 человек, которые оформили 89
0: тоже
1: пособий,
0: причем,
1: тоже как бы ни при чем.
0: Да-да-да. Согласна. Согласна.
1: Сейчас главное найти одного кого-нибудь.
0: Ну, подожди, это еще раз говорю, это первое, что появилось вот после обращения в Следственный комитет. Дай бог, будет еще и не одно уголовное дело возбуждено. Но в целом вот такие истории у нас тоже встречаются в стране, представляете? Так вот просыпаешься однажды, узнаешь, что у тебя 57 человек прописаны.
1: Интересно, смотри, какая история. Впервые на чемпионатах мира по футболу сыграли мама и сын.
0: Вау.
1: То есть, ну...
0: А мама была кем?
1: Нередкие случаи... Вратарем. Нередки были случаи, когда...
0: Это же исключено.
1: Ну, Марина, не перебивай. Нередки были случаи, когда играл отец...
0: Сыном.
1: На чемпионате. Неважно, в одном матче. Это не речь идет не о дом, об одном конкретном матче. А потом сын вырос и тоже пошел в футбол по стопам отца и тоже вышел на поле в чемпионате. Это нередкая история. Но здесь случилась такая вот единичный пока что случай. Матч Новая Зеландия и Иран. На поле вышел защитник Тайлер Биндон. И вошел в историю турнира, потому что его мать... Дженни раньше выступала за женскую сборную Новой Зеландии и играла на чемпионатах мира в 7-м и 11-м годах. И теперь вот такой случай, когда мама и сын стали первой семьей в истории. Блин, вот им не хватило папы, который бы тоже вышел...
0: Был футболистом, да?
1: Да, на каком чемпионате мира по футболу.
0: Это была бы суперсемейка, да, просто?
1: Да.
0: На весь мир, наверное, эксклюзивно.
1: Мама, папа, такая... мама, папа, я спортивная семья. Вот это.
0: Это про них, да. Но это такой уникальный был бы случай.
1: Так это тоже уникальный, это первый случай. Вот это тоже уникальный случай.
0: А можно теперь вопрос?
1: Да.
0: Не сочтите за сексизм, наглость или глупость, а у нас есть чемпионаты мира по футболу для женщин?
1: Да. Даже не только чемпионат мира по футболу и... Клубные чемпионаты.
0: Почему мы за ними не следим?
1: Ну, следят кто-то.
0: То есть это менее интересно, да? А женский футбол разве это не зрелищно? Это же девчонки по полю бегают. Красивые, спортивные, подтянутые.
1: Я самоустраняюсь.
0: Эмоций там больше явно,
1: вот смотри,
0: чем в мужском футболе.
1: Если я сейчас скажу, что это интересно, и там действительно бегают спортивные, красивые, подтянутые фигуристые девчонки, то я попаду под гнет одного человека. Если я скажу, что женский футбол это вообще не интересно, я сразу в глазах женской общественности являюсь сексистом, и вообще фу-фу-фу таким быть, выключаем радио. Поэтому можно я ничего не буду говорить?
0: Можно. Но для меня, я не знаю, наверное, я не одна. Скажите, что я не одна. Кто сейчас только узнал, что есть чемпионат мира по женскому футболу. Я просто ни разу не видела оттуда ни кадры, ни новости. Такое ощущение, что мировая общественность в принципе не особо этим интересуется. По крайней мере, СМИ я мониторю регулярно. Что-то не обращал внимания, чтобы какие-то у нас федеральные СМИ следили за этими чемпионатами. Более того, ты сказала, какие-то нечетные года, да? То есть, получается, чемпионаты мира проводятся в четные года, а женские чемпионаты
1: нечетные. Женские чемпионаты мира проводятся в нечетные годы, так же, как и чемпионаты Европы проводятся в нечетные годы, так же, как и молодежные чемпионаты проводятся наши в нечетные.
0: Если чемпионат Европы проводится в нечетные, они просто закрывают с собой вот эти все женские чемпионаты.
1: То есть, дыры, ты имеешь в виду?
0: Да нет, они отвлекают на себя все внимание. Все же следят за чемпионатом Европы.
1: Да.
0: И женский на этом фоне меркнет, как будто бы чемпионат.
1: Что?
0: Ну, чемпионат Европы.
1: Он тоже,
0: и
1: четный,
0: женский,
1: он тоже в четные годы.
0: Ты же сказал, в нечетные.
1: Женские в нечетные, мужские в четные.
0: Тогда все, отбой.
1: Отбой тревоги.
0: Ты ошибся.
1: Почему?
0: Ты оговорился.
1: Я сказал, внечетные женские чемпионаты проводятся.
0: Ты сказал,
1: Европы,
0: чемпионат Европы тоже внечетные.
1: Женский.
0: А, женский.
1: Женский чемпионат Европы. Алло, такое тоже существует.
0: Понятно.
1: Ну, и я...
0: А у нас участвует российская сборная там вообще? У нас есть женщины, играющие в футбол?
1: Ну, конечно, у нас есть женская сборная, у нас есть и...
0: Вот одно имя можешь назвать?
1: Нет, не могу.
0: Ну вот.
1: Я даже не уверен, есть ли у них там своя Лига чемпионов, Лига Европы. Я знаю, что у них есть такая же структура, как в российской премьер-лиге, например, там, типа... ЦСКА, Спартак, Зенит. И только среди девчонок оно тоже есть. Они там что-то тоже играют. Но я никогда не интересовался. Мне никогда не
0: Хорошо.
1: Хотелось посмотреть женский футбол.
0: А среди российской мужской сборной можешь назвать имена каких-то футболистов, известных сейчас? Кто-то играет вообще известный? Или все уже российский?
1: Талалаев, наверное, какой-нибудь. Да я не знаю.
0: Талалаев,
1: ну, типа,
0: я не
1: Сафонов,
0: знаю.
1: Но...
0: Вот Сафонов единственное, кто все знают, и все. Талалаева я не знаю.
1: Я, честно...
0: Но в свое время все знали Аршавина, Дзюбу, этот Роман Павличенко. Вот это всех же знали, этих футболистов. А сейчас кто из известных играет? Вот правда у меня вопрос. Все знали еще этого Мамаева, скандалиста, который вместе со своим другом, как его там зовут, Мамаев, и какой второй, который потом сидели еще?
1: Кто?
0: Мамаев с кем сидел?
1: Кокорин.
0: И Кокорин, вот. Ну, их, конечно, больше по скандалу знали, но тем не менее. А сейчас есть хоть один известный футболист российский, кроме Сафонова? Сафонов и то почему известен? Потому что он играет за кого? За Пари Сен-Жермен, правильно?
1: Да.
0: И он вместе со своей командой, со своим клубом стал кем не так давно?
1: Победителем Лиги Чемпионов.
0: Победителем Лиги Чемпионов. А я еще, кстати, знаю, что Сафонов...
1: Ну, я вообще Талаева спутал с Бивеевым.
0: Ну, Талаев вот как... это... Если уж ты поклонник футбола, не знаешь, что
1: тренер,
0: там сейчас.
1: Тренер, а Бивеев игрок. Ну, это как бы единственное, кто мне запомнился. Я просто смотрел товарищескую встречу последнюю сборной России.
0: Вот я, знаете, что знаю про...
1: И там за Бивеева все были рады, потому что он забил, и игра была в Калининграде. Такая вот была история. А он как раз за Балтику играет.
0: Я, знаете, что знаю про российских футболистов современных? Вот знаю фамилию Сафонов, потому что она на слуху. И знаю, что Сафонов в минувшие выходные женился. Вот все, что я знаю о российском футболе сейчас. Кстати, женился он, девочки. Может, это вам больше интересно, чем мужчинам. Хотя мужчины тоже могут послушать. Женился он на своей девушке новой, потому что он в разводе, да, и у него вот эта бывшая супруга, она, по-моему, даже немного препятствовала тому, чтобы он...
1: Переходил во Францию. Не она, не то чтобы она препятствовала, он с ней развелся. Я, насколько помню эту историю, у него ребенок, и у него были какие-то там долги по алиментам, и его просто приставы из страны не выпускали. Да. Он эти долги быстро погасил, запрет он снял, вылетел во Францию.
0: И играет теперь
1: там. И играет теперь, и очень быстро нашлась
0: новая
1: женщина.
0: И более того, вот этой девушке, с которой они в минувшие выходные поженились, официально стали мужем и женой, да, уже законно, они встречаются меньше года. Я вот когда это узнала, я говорю Тимуру, давай делать ставки, как скоро они разведутся. Нет, либо у них реально такая сильная большая любовь, и она его любит не за деньги, а просто потому, что он человек хороший. Но мне почему-то вот во всех этих историях кажется, что как бы она быстрее-быстрее торопилась его окольцевать, чтобы уже никуда не делся.
1: Где-то...
0: Самый успешный футболист сейчас российский.
1: Ну, это такая, знаешь, история. Можно найти случаи некрасивые, а и сплошь и рядом они потом вот они вот сниматься начинают во всяких там передачах на ТНТ и реалити-шоу, когда вот она, пока он был футболистом и с доходами, да, была супругой, потом они развелись, у нее двое детей, она там алименты получает по несколько миллионов. Это некрасивая история. Есть и нормальные истории, и хорошие, в таких семьях, в крепких, где любовь, дружба, мир.
0: Например?
1: Но мне...
0: Я вот сейчас вспоминаю все
1: мне
0: истории.
1: Мне запомнилась фраза одной дамы, которая сказала, я вот просто запомнил, типа, футболистов разбирают еще щенками.
0: Да.
1: На вырост.
0: Наверное, касается это не только футболистов, но и хоккеистов успешных.
1: И девушки, они похлеще, чем скауты профессиональные, приходят на матчи. На матчи молодежек, на матчи фарм-клубов. Ну, то есть туда, где футболист еще неизвестный, он еще холостой, он еще не играет на там высоком каком-то уровне. Это мировая практика, это не российская тема. Вот. И как бы приглядывают, кто подает надежды. Знаешь, ну, они прям хорошо в футболе разбираются, кто подает надежды, чтобы потом с ним зазнакомиться, чтобы потом его, как бы, на его пути по карьерной лестнице поддерживать, чтобы он куда-нибудь дальше пробился, и много было денег в семье.
0: Ну, опять же, если вспоминать, ты если найдешь мне такой пример, когда футболист или хоккеист именитый всю жизнь прожил с одной женой и женщиной, любовь у них до гроба, я таких историй не помню.
1: Зато
0: разводов скандальных, просто...
1: Ты же понимаешь, что это ошибка выжившего, такой вот парадокс. Никто же не будет орать, а смотрите, а там у Акинфеева вот крепкая семья, допустим.
0: Ну вот шоу-бизнес, кстати, Акинфеев, возможно, надо посмотреть.
1: Никто не будет кичиться этим.
0: Но в шоу-бизнесе вот много примеров.
1: Ого, смотрите, всю жизнь душа...
0: В спорте как будто бы мало, а в шоу-бизнесе много, хотя тоже там...
1: Людей это не привлекает, людей привлекают скандалы. Что развелись, он ее бросил, она алименты требует, вот это привлекает
0: Ладно,
1: людей.
0: Ладно, пойду сейчас искать.
1: Раз
0: ты не знаешь такую историю, пойду сама ее
1: да,
0: лично
1: искать.
0: Да,
1: я уверен, что их больше.
0: Хорошо.
1: Ты почему-то думаешь, что они там все...
0: Ты просто мне не можешь привести пример, я пойду поищу сама. Даниэль написал нам, женский футбол, это смешно. Не знаю, не смотрела. Что там смешного, не знаю.
1: Типа, знаешь, в перерывах они как бы выходят со стендапом.
0: Ага. А Юля написала нам, добрый день, любимое радио. Марина, кстати, в Перми знаменитая женская футбольная команда «Звезда 2005». Юлечка, огромное спасибо, вообще первый раз слышу. Клянусь, я не знала. Может быть, сейчас пойду ознакомлюсь с как
1: стыд,
0: раз
1: позор.
0: С этим, с биографией Марина. И историей этого клуба. Может быть, начнется моя большая любовь к женскому футболу с этого момента.
1: Слушатель тот же Даниэль пишет, Бекхэм женатый давно, и взрослые
0: вот,
1: дети.
0: Вот, Бекхэм, да.
1: Но это то, что
0: я
1: видно.
0: Сегодня уже вспоминала про Бекхэма, и у них правда идеальный какой-то брак. Ну, такие раз на миллион, как говорится. Даниэль, спасибо, что вспомнили. Угу. Есть в спорте, по крайней мере, в мировом. Я сейчас не про российский футбол, а в мировой практике есть такие примеры.
1: Шутка-минутка от Сергея. За халатное отношение к работе был осужден директор халатной фабрики.
0: На этой шутке, пожалуй, закончим. После музыки вернемся.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, мы еще от одной маркировки не отошли, а у нас уже в стране хотят ввести другую, новую маркировку. На этот раз для видеоконтента. Я просто вот сегодня читала, что попали очередные известные авторы под маркировку книг, которые у нас с 1 марта действуют. А именно, с 1 марта у нас все книги, где есть упоминание запрещенных веществ, да, наркотических, как в художественном замысле, как часть сюжета, ну, в разных, короче, да, если есть какие-то хотя бы небольшие упоминания, они должны быть промаркированы. И мы уже говорили, что там практически все известные авторы и их бестселлеры, но этот список ежемесячно пополняется. Вот как пишет ТАСС, сейчас добавили еще 170 книг в этот перечень. Я не знаю, больше скоро будет пронумерованных, промаркированных, точнее, книг, чем не промаркированных. Там, если брать авторов, то там Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Дина Рубина, Стивен Кинг, Чак Палани, Карлос Кастанеда, Эрих Мария Ремарк, Дэниел Кис, Рэй Брэдбери, пожалуйста, 451 градус по Фаренгейту. Я уверен, что многие читали этот роман. Он тоже попал в этот перечень, один из его переводов в России. Ну, собственно, список пополняется. От этого, конечно, больше всего страдают издательства. Издательства и библиотеки, и же с ними. А сейчас у нас власти, правительство, да, разрабатывает еще одну маркировку. На этот раз видео будут маркировать. Регулирование коснется контента, который содержит нарушение правил дорожного движения и примеры опасного вождения. Да. То есть, как говорят в правительстве, они бы хотели такую маркировку ввести для того, чтобы защитить граждан страны от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах. Ну, то есть, условно, ты посмотрел видео, где какой-нибудь дурачок несется на скорости 200 км в час, захотел повторить и пошел повторять. Видимо, вот такая примерно цель. Будет перед всеми такими видео маркировка, ну, типа, не далее идут сцены опасного вождения, не повторять ни в коем случае, это нарушение закона и так далее, и так далее.
2: Понятно.
1: Жалко, что радио картинку не передает. Тут лицо надо у Тимура видеть. На нем написана вся реакция его на эту новость. На самом деле, это правительство лишь пока как бы просит проработать. Есть целый ряд ведомств, которые сейчас займутся этой инициативой. До конца этого года они должны подать доклад в правительство, насколько это возможно, реально, какая будет эффективность и так далее. Кто будет работать над этой проработкой? Роскомнадзор, естественно, куда без него, потому что видеоконтент у нас распространяется по тем каналам, за которые отвечает Роскомнадзор. И Министерство цифрового развития, естественно, тоже здесь. Министерство культуры. Я уж не знаю, при чем здесь Минкультуры. А, ну хотя, если фильмы какие-то, где есть сцены с быстрой ездой, наверное, Минкультуру надо привлечь тоже, да? Они же у нас за киноиндустрию отвечают.
2: Очень много таких фильмов.
1: Да. Министерство транспорта, ну, здесь все логично и понятно. И даже МВД. Вот эти вот структуры,
2: это
1: вот эти ведомства
2: сядут
1: и займутся проработкой такой маркировки.
2: В современном, например, кино, да, это понятно, мы даже не рассматриваем, там, понаснимали, как говорится. Ну, старые-то ленты советские, типа, не будут трогать. Берегись автомобиль какой-нибудь условный. «Ирония судьбы» или «С легким паром» сцена, где Ипполит гоняет своей...
1: Ну да, кстати.
2: Ничего, у него шестерка или пятерка была, не помню.
1: Ну, скорее всего, будут. Скорее всего, будут, потому что когда у нас был введен запрет на демонстрацию табачных изделий, в мультике «Ну, погоди» тоже замазали у волка сигарету.
2: «Кавказская пленница», где у них погоня.
1: Да, кстати, да. Как ты быстренько вспомнил все эти фильмы советские.
2: Да просто, ну, мне кажется, любой, даже «Операция И», «Приключения Шурика», любой фильм так или иначе, ну, сопряжен с какими-то сценами вождения автомобиля.
1: Опасного.
2: Ну...
1: Опасного вождения автомобиля.
2: Не, ну, Марин, и в сцене «Берегись автомобиль» в одной из сцен есть момент, когда погоня была, все такое, но они все-таки соблюдали там право дорожного движения и в рамках дозволенного гонялись. Это так было нарочито показано, что хоть у нас тут и полицейская операция, но правила для всех.
1: При этом я, если говорить конкретно про кино, я могу вспомнить ряд фильмов, где весь сценарий построен на опасном вождении. Например, все серии фильмов «Такси». Люка Бессона.
2: «Форсаж».
1: «Форсаж» туда же, да. Ну, то есть в этом фильме маркировку ставить устанут. Если перед каждой сценой... Ее, наверное, просто в начале влепят, скажут, вот этот весь фильм полностью формирует рискованную модель поведения на дорогах. Будьте внимательны.
2: Как он назывался-то наш фильм? «Черная молния» или как-то так?
1: Да.
2: Где у них машина там по зданиям ездила?
1: Да, да, да. И в «Ночном дозоре» тоже машина ездила по зданиям. Ну, в общем, маркировки наши все как будто бы в последнее время. Я уж не знаю, для чего конкретно эту маркировку, но прям как будто бы жили ж как-то ж без этой маркировки. Как-то вот смотрим эти фильмы и понимаем, что так делать нельзя, что это реально опасная, рискованная модель поведения на дорогах. И без этой маркировки.
2: Я уже ничем не удивляюсь, правда. Я уже разочарован во всем этом. Вот искренне хочется сказать от лица просто гражданина Российской Федерации. Я разочарован в тех вещах, которые происходят. Я не понимаю, зачем это делается.
1: Ну да, на самом деле...
2: Поэтому чему-то удивляться,
1: раз, два,
2: или
1: три,
2: ругаться, или говорить,
1: четыре,
2: да,
1: пять.
2: Что они там себе позвали, что они что, с ума... Я не буду так
1: вот
2: делать.
1: Вот смотри, пять ведомств привлекут к этой работе.
2: Пускай, ну хотят, просто, ладно.
1: Я просто думаю, вот тот же МВД, например, да, вот придут, например, представители МВД на эти совещания, а до конца года их будет несколько, я так полагаю, пока они приведут этот проект к соответствию. И вот будут сидеть представители МВД и думать, господи, а у нас что, работы у МВД мало? Почему мы сидим, вот решаем вопросы про какую-то маркировку? Ну, как будто бы есть вопросы поважнее. Ну, ладно, может, мы что-то не понимаем на самом деле. Может быть, эта предупреждающая надпись в начале фильма решит вообще судьбу многих детей, которые захотят пойти потом форсажить так же, как в этих фильмах. Я понятия не имею. Но ты представляешь, какое количество видеоконтента у нас сейчас на просторах интернета? И вот все эти ролики надо будет промаркировать. Это же какие-то люди будут, специалисты делать. Ну, дай бог, с помощью нейросетей, я надеюсь, все такое. Но это сколько опять времени, усилий будет потрачено человеческого ресурса вот на это. Почему-то у нас правительство думает, что это важно. Ну, может быть, они и правы.
2: Ну, важно, наверное, конечно. Если личность человека формируется исключительно сценами, которые в фильмах показывают, наверное, это важно. Если мы прям утверждаем, что вот посмотрел ребенок фильм «Форсаж» и пошел самоубиваться. Наверное, это важно.
1: А есть хоть один пример? Ну, то есть обычно же...
2: Хоть один есть. Ну, по-любому найдется.
1: Ну, когда было доказано, что ребенок из-за какого-то фильма пошел...
2: Не, ну, ты знаешь, мы вот в детстве, в молодости играли в линейку Need for Speed, да?
1: Окей.
2: От сети Underground.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Далее. Мы прям ездили, представляешь, что ты там прям моя машина, я там гоняюсь, я такой крутой гонщик. Да, мне хотелось, когда вырасту, купить себе какой-нибудь там Nissan Skyline, его затюнинговать и гонять. Ну, да. Я вырос, мне расхотелось, мне сейчас не надо. Мне там,
1: да, даже
2: главное,
1: если...
2: чтобы возило.
1: Если
2: а бы... еще лучше какой-нибудь минивэн, знаете, чтобы побольше людей туда можно было. А еще лучше пикап, чтобы можно было картошку
1: Слушай,
2: с деревни привезти.
1: Если бы тебе даже не расхотелось, скажи, насколько бы на твое поведение повлияла маркировка в начале фильма о том, что это опасное вождение? Вот тебе, как ребенку, да неважно, взрослому человеку, вот эта маркировка многое даст?
2: Слушай, а если это так будет построено, то это вообще ни к чему, потому что у нас сейчас весь контент, в принципе, все видеофильмы, они же маркируются, у них есть возрастное ограничение, правильно?
1: Да.
2: А вот эти предупреждающие надписи, типа, берегите себя, не курите, вот тут, значит, употребление никотина, содержащей продукции, а здесь употребление, также в этом фильме есть алкогольная продукция, и также тут есть еще употребление запрещенной в России продукции, и также здесь есть опасные сцены, не пытайтесь повторять, это опасно для жизни. Также там есть моменты... езды.
1: Миллион.
2: И вот это давай мы сейчас аннотацию на 40 минут запустим, сплошняком текст будет вот так идти, как титры только в начале. У нас перед каждым фильмом будут, да, титры. Что, внимание, возможно, содержание... А потом дойдем до того, что, внимание, возможно, там на производстве используются бобовые, да? И... Ну, что за...
1: А сейчас же еще, если ты не замечал, не только такие-такие сцены
2: используются
1: содержатся.
2: Яркие цвета и вспышки нет, света. У тех, у кого есть эпилепсия, просим отойти от экрана.
1: Некоторые программы смотришь, и действительно маркировок все больше, потому что предупреждают о том, что такие сцены содержатся, там такое будут показывать. Потом вот эти соцсети, там, например, Инстаграм упоминаемый, запрещен в России. Потом вот эта организация запрещена в России, а про нее там тоже будет речь. И, конечно, там просто уже На каждые 5 минут какая-нибудь новая маркировка. И это касается даже просто телевизионного контента. Вот иногда смотришь какие-то популярные шоу, и все, чаще замечаешь, что сноски вот эти внизу экрана все чаще и чаще мелькают. Да потому что слишком много стало вот этих моментов, которые надо подписывать, маркировать, отмечать, делать какие-то упоминания.
2: Если возьмем мы все за законы, законопроект, вообще в целом, да, запреты, признание чего-то экстремистским и нарушающим там идеологию государства или, допустим, ценности какие-то семейные, государственные, моральные, этические, то ни один фильм не может считаться абсолютно стерильным в этом плане. Все равно можно найти что-то, что будет что-то нарушать. Угу. Даже какой-нибудь фильм для детей, что-нибудь там углядеть можно. Смотри, как разглядывать. Ну, цензура, если захочет что-то зацензурить, она найдет, до чего докопаться.
1: Да, у нас тут комментарий есть от Даниэля. Пишет, в Тюмени большая проблема с питбайкерами. То, что они кучами гоняются, это создает аварийные ситуации, но они еще и разбиваются и погибают. От ГИБДД не слышал, не видел, что они что-то делают с этой проблемой. На самом деле, проблему питбайкеров обсуждают на федеральном даже уровне сейчас.
2: Давайте я скажу проще. Улица Югорска в Ханты-Мансийске. И окна у меня выходят на эту улицу. Там постоянно вот это в 10, в 11 вечера, ну, круглосуточно питбайкеры, то есть это гоняют, потому что рядом Самарский Чугас, лес, и им там вольготно, комфортно. И они продолжают ездить. Я на это указывал, уже 4 года об этом говорю. Ну, то есть мне что делать? Ну, нужно самому выйти в рейд или что? Это неисправимая проблема. Мне кажется, полицейских не хватит каждую улицу стоять и проверять, не ездит ли кто-то. У нас, кстати, причем надо отдать должное и отметить, что сотрудники госавтоинспекции периодически, я вижу их автомобили, они там как бы в засаде сидят. Ну, ловят они, не ловят, может быть, там по времени разминулись.
1: Если они увидят питбайкеров, однозначно, потому что питбайки не должны ездить по улицам городов.
2: А что ты с ним будешь делать?
1: У нас сейчас на федеральном уровне решают.
2: Вот видишь, ты как мимо проезжает питбайк, ну что ты будешь делать с этим питбайком? Ты махнешь палкой, попросишь остановиться. Но если он не остановится, ты в погоню с ним, за ним не поедешь. Он там без шлема, он на этом неустойчивом питбайке. Если ты начнешь за ним гнаться, он, не дай бог, упадет, разобьется насмерть. Кто будет отвечать за это?
1: Может быть, поэтому сейчас на федеральном уровне решают вообще с питбайками что делать? Какие-то запреты, ограничения, приравнивание к транспорту вообще, этому обычному и так далее.
2: Невозможно приравнять к транспорту.
1: Мы это тоже уже обсуждали, да. Ну, варианты звучали разные. А вот ныне там.
2: Ну, то есть он вообще не должен появляться на дорогах,
1: да,
2: потому
1: не
2: что...
1: Не должен. Ну, как вот и Даниэль пишет, и ты, Тимур, только что сказал, это не проблема одного конкретного города, да, это не только в Тюмени, это повсеместно, это везде. Вот. Но, видите, у нас пока... правительстве заняты маркировкой видеоконтента, где опасное вождение.
2: Да, этим тоже занимаются. Ну, что вы тоже? Не только
1: занимаются.
2: Занимаются.
1: Но вот пока нет конкретных решений, понимаешь? Пока что питбайки продолжают ездить по улицам российских городов. И действительно, ведь каждый год, к сожалению, подростки, а это подростки, у нас в Югре был в прошлом году случай, 16-летний парень погиб на питбайке. У нас, в принципе, по России, если брать статистику, это десятки детей ежегодно умирают за рулем этих питбайков.
2: Но тут, печально. Понимаешь, дети не виноваты в этом. Угу. Дети не виноваты в том, что они гоняют, они не виноваты в том, что они погибают. Попечители в основном несут ответственность за это. То есть человек, который в какой-то момент принял решение, что да, я куплю своему несовершеннолетнему ребенку, который, скорее всего, будет носиться на этом питбайке без защитной экипировки, и, возможно, он разобьется где-нибудь, куплю ему, пусть гоняет. Ну, если
1: может
2: что,
1: быть,
2: у меня еще есть, если что.
1: Что родители не знают, что они по улицам гоняют, может быть.
2: Может быть, а может быть, живут по принципу, да, что такого, я вон помню, тоже был молодой в деревне, у меня была там какая-нибудь мопед, я на нем тоже гонял, ничего, выжил как-то.
1: Да, ладно, что я не знаю, честно говоря, что тут комментировать, потому что, ну, проблема есть, они знают, ее рассматривают на разных уровнях, решения пока нету, вот и все. Ждем решения и по этому вопросу, ну и в целом про эту маркировку я тоже, конечно, за ней послежу, как она будет продвигаться. У нас реклама, далее мы вернемся в конце часа.
0: Свои люди. Реклама.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу.
3: В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу?
5: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Можно позволить себе продолжить мысль и вот как бы ответить со своей точки зрения на вопрос Марины, а что делать и как доколе, да, вот вообще, вот, например, питбайки. Как быть, вот сейчас государство думает и так, и сяк, и какой-то закон может придумать, и как-то регламентировать, да все уже придумано, да, еще раз говорим, что на питбайке нельзя на дороге общего пользования выезжать в целом, да, питбайк — это спортинвентарь, вот, пожалуйста, есть специальные площадки при контроле за, там, ребенком, например, несовершеннолетним в защитной экипировке, условно, школа, да, мотокроссы. В этом ничего плохого нет, но ребята там занимаются спортом, выезжают на соревнования, да. Их контролируют, за них несут ответственность определенную. А когда родитель просто купил, да, иди катайся, мне вообще пофиг, что ты будешь делать, там, это неправильно. И вот здесь уже можно реально же включить механизм неотвратимости наказания, то есть, например, там, конфискация питбайка, штраф 100 тысяч на ответственное лицо, то есть на родителя, на опекуна, на попечителя.
2: Ну, хорошо, а ты же сам сказал, что никто его не будет догонять, если кто-то встретит на улицах города.
1: А это не надо никуда догонять, Марина. Не надо никуда догонять. Есть просто такое понятие, как показательная порка. Найдите 10 человек, оштрафуйте их на 100 тысяч, отберите питбайк. Эта информация облетит всю страну, и люди такие задумаются, блин, ну за это можно реально же попасть. Хотя и это, наверное, не остановит. Я не знаю. Ну, то есть пьяных людей ловят, на 30 тысяч штрафуют, права на полтора года отбирают. За повторное нарушение 300 тысяч. Угу. Уже там 2 с лишним года, да, лишения прав. За там третье нарушение уже тюрьма. Ну, же никого не останавливает, правильно? От того, чтобы просто систематически выпивать, садиться за руль и куда-то ехать.
2: Да?
1: Никого не останавливает. Но в целом жесткие меры... Они иногда необходимы, если речь идет о защите жизни и здоровья ребенка. То есть, вот, например, механизм там может включиться, детский омбудсмен какой-нибудь выступить с этой инициативой, сказать, ну, вы знаете, вот это моя работа, защищать детей. Угу. И еще раз повторим, ребенок в силу своего возраста, в 12 лет, он не отдает, может быть, отчет о том, что он делает. И всегда за него несет ответственность родитель. То есть ребенка здесь наказывать, ну, смысла нет никакого. А вот работать с родителями, наказывать рублем, может быть, это как-то повлияет, может быть, снизится количество таких случаев.
2: Угу. Ну, кстати, вот ты правильно заметил, что детский омбудсмен у нас, Мария Львова-Белова, еще ни разу, по-моему, на моей памяти не поднимал этот вопрос, хотя вопрос актуальный сейчас. Может быть, ее подключат в ближайшем будущем.
1: Мы иногда жалуемся, вот, ой, государство опять же ужесточает. И самое интересное, ну, мы же реально жалуемся. Типа, вот государство подняло штрафы за превышение скорости. Блин, такие-сякие. Так а нафиг ты их нарушаешь? И мы же не говорим, что вот в Норвегии или там еще в Бельгии, в какой-нибудь стране Европы за превышение скорости штраф 1000 евро. Ну, мы говорим, да, это жестко, конечно. Но при этом, при всем, там с безопасностью дорожного движения получше дела. В том плане, что люди не хотят 1000 евро отдавать за каждое превышение скорости.
2: Угу. Просто ты же сам, когда ездишь по трассам, соблюдаешь все правила, но так или иначе, за время, например, отпуска длительного, 1-2 штрафа нет-нет, да заработаешь. И это не связано с тем, что ты где-то нарушил, это связано с тем, что совершенно местами, как тебе кажется, и я замечала неоднократно, слушатели, неадекватные знаки в неадекватных местах стоят.
1: Ну да, ну то есть я, ну, Марина может подтвердить, положа руку на сердце, я никогда там не езжу свыше 100 километров в час. То есть 130-140, я так не катаюсь.
2: Угу.
1: Ну, есть 90, ну, там 100, ну, это допускается даже правилами дорожного движения, да, вот эта вилка в 19 км в час.
2: Ну, четырехполосный автобан, например,
1: понятно, там
2: 130, можно и 120, 110, 110.
1: 100, да. Есть участки такие дороги, вот ты едешь, чисто поле, чистая дорога, и ни с того ни с сего, без предупреждения абсолютно никаких, за пригорочком, за поворотом знак там 50 на трассе или 70. Вот. И в этих случаях ты просто не успеваешь среагировать, естественно, ты нарушаешь здесь правила дорожного движения. Просто потому, что ты не успел среагировать. Ну, наверное, знак там стоит обоснованно. Наверное, потому, что там были аварии, наверное, для того, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тем самым повысить выживаемость в этих... Это все ясно. Но, опять-таки, вот сам факт вот этой неотвратимости наказания. Ну, штраф там, ты превысил скорость, 500 рублей заплатил, дальше ездишь. Люди, у которых денег много, они это воспринимают как просто абонемент на нарушение правил дорожного движения.
2: Они не смотрят на знаки, они ездят и все.
1: Они как ездили 150 по городу, так и ездят. Ну, пришло там 10 штрафов в том месяце, ну, заплатил с карточки и все. Мне на это ни горячо, ни холодно, для меня копейки.
2: Угу.
1: Вот их это вообще никак не дисциплинирует, по большому счету. И здесь можно включить еще один механизм, да, количество штрафов, которые приводят тебя к пересдаче, например, или к лишению прав. Ну, ты, если ты неадекватный человек, у тебя 1000 штрафов в год, ну, скорее всего, ты, хоть тебя штрафуй, хоть не штрафуй, надо тебе просто изымать права или еще машину, как предмет, с помощью которого ты нарушаешь закон.
2: А такое бывает.
1: Ну, это исключение прямо из правил.
2: Ну, редко, но бывает. А ты к чему это все я забыла? Как мы вообще вышли сюда?
1: Ну, ты просто спросила, что делать нам с спидбайками.
2: Это не я спросила, это общественность задается таким вопросом. Потому что уже не первый год мы ищем все вместе ответ на этот вопрос. Пока конкретных решений нету. Просто все знают, что это опасно, и дети продолжают на них кататься.
1: Что делать? Еще раз, конфискация спидбайка, 100 тысяч рублей штраф на учет.
2: Мне кажется, это
1: следует. Семью.
2: Ну, вот учет, это уже посерьезней. А конфискация 100 тысяч, ну, как будто бы немногих остановит. Могу ошибаться?
1: Есть вариант у Даниэля лишать родителей водительских прав.
2: О, за ребенка, который на питбайке в городе, да?
1: И штраф
2: побольше. Вот это реально жестко.
1: По сути, они доверяют ребенку технику, поэтому лишить их нужно водительских прав.
2: Вот это реально очень жесткая мера, которая сподвигнет многих, наверное, все-таки не совершать подобных решений. Но кто пойдет на подобное, не знаю. Как будто бы жестковато.
1: Добрый день,
2: но эффективно.
1: От Аллы. Согласна, нужны жесткие штрафы, и, возможно, дело пойдет. Ваша коллега приводила пример. Штраф за мусор в Таиланде. Ну, в Таиланде, не знаете, по-моему, речь идет о... Подскажи, пожалуйста.
2: Индонезия?
1: Ну, нет.
2: Не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Ну, где штрафуют всегда мощно? Есть государство восточное. Малайзия, господи, я забыл эту страну, короче.
2: Ну, раз там коллега приводила штраф... Таиланд, наверное, знает, про что говорит. Ну, так что там про Таиланд?
1: Просто конец цитат.
2: А, что, видимо, там жесткий штраф, поэтому никто не мусорит. У меня, кстати, сестра двоюродная была в этом году
1: в отпуске. Ты страну не знаешь, где сорить нельзя? Ну, хватит.
2: Ну, я хотела сейчас про Японию рассказать, но я не знаю, про что
1: везде
2: ты говоришь.
1: Везде камеры за выброшенную...
2: А, Сингапур!
1: Спасибо!
2: Так ты бы сказал,
1: спасибо,
2: что везде...
1: Спасибо, Александр даже уже написал. Спасибо большое. Вот смотрю в глаза человеку напротив.
2: Нет,
1: зовут
2: вот
1: ее Марина. Пытаюсь найти там хоть зерно.
2: Так ты бы сказал, что самая напичканная камерами страна. Я бы сразу сказала, про мусор не знаю. Нет у меня ассоциации с Сингапуром.
1: В Таиланде что-то мы были неоднократно. Там везде мусор, если честно.
2: Ну, кстати, да.
1: Может быть, штрафы там и есть. Но там жестко относится там культ личности королевской семьи. То есть нельзя рвать деньги, топтать их там...
2: Кстати,
1: ну, пачкать,
2: у короля Таиланда...
1: Плеваться в сторону портрета и так далее.
2: У
1: там
2: короля Таиланда дочь скончалась, сегодня читала в СМИ. Ну, это так, просто к слову. А по поводу Японии, вот хотела сказать, у меня двоюродная сестра в этом году в отпуск ездила в Японию, и вот там реально у них просто на улицах Токио, говорит, пойди попробуй, найди хотя бы один мусорный бак. Их просто нету. Вот она говорит, мы купили там эти стаканчики с напитком, идем потом с этими пластиковыми стаканчиками, с трубочками, и говорит, мы не знаем, их выкинуть. Фишка в том, что даже когда они попытались сделать селфи и поставили просто на асфальт эти стаканчики, к ним тут же пришли полицейские, сказали, вы нарушаете, сейчас штрафовать будем, все такое. Они говорят, и при этом выкинуть никуда нельзя. Они шли почти 2 километра с этими стаканчиками, они не нашли ни одной мусорки, и в итоге принесли их в гостиницу. Представляете? То есть мусор нигде нельзя выкинуть, а мусорок при этом нету.
1: Вот он, загнивающий Восток.
2: Нет, я просто не совсем понимаю эту логику.
1: Возможно, это связано с безопасностью.
2: Может быть.
1: В мусорный бак можно напихать что угодно.
2: Может быть, но меня, честно говоря, вот даже я где-то нахожусь в общественных пространствах, и долго, когда не могу найти мусорку, меня начинает это раздражать. Мне кажется, мусорки — это такая история, должна быть просто на каждом шагу, и тогда мусора будет меньше.
1: Ай.
2: Нет?
1: Это с одной стороны.
2: С другой?
1: А с другой мы можем продолжить эту дискуссию на час следующего часа. Сейчас у нас новости по плану.
2: Кстати, да, 6 вечера уже.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. На югорских реках участились несчастные случаи. 63 выпускника Югры получили по 100 баллов в первый день сдачи ЕГЭ. В Советском районе достраивают специализированный спорткомплекс. В Югре с потеплением участились несчастные случаи на воде. Жара вынуждает жителей спасаться на водоемах, но оборудованных пляжей в округе не так много. Например, в Ханты-Мансийске их нет вообще. А значит, загорать на песке можно, а вот в воду заходить категорически запрещено, комментирует главный государственный инспектор по маломерным судам Югры Ольга Кашкарова.
4: С установлением жаркой погоды увеличивается количество происшествий при купании в необорудованных местах. С начала года у нас уже 9 происшествий, в результате которых 5 человек было спасено.
3: Для того, чтобы отдых на воде не обернулся трагедией, специалисты рекомендуют не купаться в необорудованных местах, не заплывать далеко от берега, а также не нырять, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и обязательно следить за своими детьми. Стоит отметить, что водоемы Югры – зона повышенной опасности. Сильное течение, неисследованное дно, холодная вода и воронки – все это несет угрозу для жизни человека. Югра подводит итоги первого дня единого госэкзамена среди югорских выпускников. Школьники продемонстрировали свои знания по истории, литературе и химии. В результате 63 ученика получили по 100 баллов. В основном ребята на отлично сдали литературу и химию. Среди наиболее успешных оказались учащиеся в Сургуте, Нефтьюганске и Ханты-Мансийске. Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, курирующая сферу образования, в этом году увеличилось число участников, показавших высокие знания по истории и литературе, что свидетельствует о растущем интересе гуманитарным предметам. Она также добавила, что наибольшей популярностью для сдачи ЕГЭ в Югре продолжает пользоваться обществознание, информатика и биология. Напомню, государственная итоговая аттестация продлится по 9 июля и охватит более 10 тысяч школьников. Те из них, кто окажется неудовлетворен результатами, могут подать апелляцию. Строительство уникального быстровозводимого спорткомплекса завершается в Советском районе. Его возводят в Пионерском для ребят из секции бокса. Новый зал позволит юным спортсменам проводить полноценные тренировки и готовиться к соревнованиям самого высокого уровня. Как сообщает стройкомплекс Югры, уникальность проекта заключается в формате. Это первый опыт, когда специализированный центр с рингом, раздевалками и тренерскими заключается в формате. Полностью собирают из готовых

0: ФИН. Его проводит Ассоциация развития финансовой грамотности для привлечения внимания к важности финансовой культуры и повышения осведомленности граждан. Прием заявок уже стартовал и продлится до 31 июля. Испытания рассчитаны на представителей СМИ, блогеров и профильные подразделения организаций. Экспертное жюри принимает статьи, видео, подкасты, инфографику и другие медиапродукты, помогающие людям разбираться в финансах. Единственное условие – материалы должны быть опубликованы с 1 января прошлого года по 31 июля текущего 2026. Победители определят в нескольких номинациях: лучший медиапроект года, лучший медиаматериал года, простыми словами, и других. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Написал нам Сергей: в Сингапуре еще запрещена, пишет, жевательная резинка, и даже могут как будто бы оштрафовать за ее ввоз, и за то, что ты жуешь, и не дай бог ты плюнешь. Вот эти правила, они действительно в Сингапуре долгие годы действовали, и настолько стала страна стерильная, что туда просто люди перестали ездить, и властям пришлось скорректировать, местным сингапурским, скорректировать эти штрафы, да, внести кое-какие послабления, то есть там не так жестко начали к этому относиться, но тем не менее, да, считается, что это как бы страна чистая. Хотя, если по закоулкам прогуляться, там, где камеры не пишут, можно найти...
3: Ну, таких слепых зон, говорят, очень мало.
2: Не только жвачки.
3: В Индонезии. А вообще, если жвачки у них запрещены, меня на границе бы развернули и не пустили.
2: Да,
3: у меня
2: нет,
3: всегда
2: тебя,
3: много
2: тебя
3: жвачек.
2: Тебя бы на пожизненно, мне кажется.
3: То, что ты такое говоришь, не дай бог. У меня просто очень много жвачек всегда. Это моя студенческая привычка. Как-то ты в студенчестве покупала разные фруктовые, мятные. У меня всегда в сумочке было там, хотя бы 3-4 разных наименования. И просто все мои одногруппники, и даже из других курсов, просто все знали, что у меня где-то все обходили, стреляли у меня жвачки.
2: Ну, это до смешного, да, доходит, когда мы с Мариной пару лет назад за границу летали. Не помню куда, но это не важно. Там, короче, был предел по весу в этой авиакомпании. Сколько-то килограммов. И мы прям впритык. И то вот это, знаете, из одного чемодана в другой вещи перекладывали. В итоге по прилете начали там вещи разбирать. Я заглядываю в кармашек боковой, там 30 упаковок жвачек. Я говорю, ты продавать их здесь собираешь? Ну, в случае, если деньги кончатся, ты выйдешь, он там откроешь.
3: А 26.
2: Зачем? Она говорит, так они же ничего не весят. Я говорю, ну так, а если это мешок жвачек, он же что-то весит уже? Зачем тебе 26 упаковок? Мы на неделю сюда прилетели.
3: Не знаю. У меня какая-то со студенчества маньячная вот это, не то что любовь к жвачкам, но вот вижу жвачку на кассе, обязательно куплю. У меня всех наименований, разных вкусов. Я перепробовала все жвачки в мире.
2: Да, смешно.
3: У меня есть свой рейтинг, я знаю, какие самые вкусные, какие самые долгоиграющие, какие твердые, какие мягкие, где будет максимально долго вкус держаться, какие лучше не покупать, потому что через 2 минуты уже ничего не останется. Короче, я знаю про жвачки все. Мне можно вообще диссертацию писать про жевательную резинку.
2: Угу. Я тут себя на мысли сейчас поймал, пока у нас новости были в эфире, что... Ну, это очень-очень-очень страшная мысль. Смотрите, я как бы рассмотрел и вспомнил то, что происходит в Китае. Социальный рейтинг, так называемый. Угу. Когда человек за любое правонарушение, маломальски значимое для общества, лишается определенной части рейтинга.
3: Получает баллы или, наоборот, и лишается этих баллов.
2: Типа того, да. Угу. Получается, за что-то хорошее, за волонтерство, там, за какое-нибудь там меценатство получаешь баллы, за нарушение правил дорожного движения, появление в пьяном там виде в местах общего пользования, дебош, драки и так далее, тебе рейтинг снижается, и ты лишаешься определенных возможностей.
3: Угу.
2: То есть лишаешься определенных социальных благ, лишаешься возможности устроиться там на хорошую работу или пойти бесплатно учиться в университете. Ну, как бы твоя жизнь усложняется немножко. Но если ты дурачок, наверное, на тебя эта мера

0: естественное. И как говорят там в самом Китае, это работает.
1: Давай отметим, что для справедливости это действует, по-моему, не во всем Китае, а в некоторых провинциях. То есть это не федеральная такая у них история.
0: Я думаю, классная система. Может быть, нам как-то попытаться ее тоже интегрировать в нашу российскую жизнь. С одной стороны, это классная идея. То есть мы тогда, воспитаем тех людей, которые сейчас нарушают закон и плевать хотели на всевозможные запреты, штрафы и прочие санкции. Мы как бы поставим в те рамки и условия, что мы все здесь равны, и бедные, и богатые.
1: Не надо.
0: И с одной стороны, а потом начинаю сам раскручивать и думать, а как к этому прийти? Это же в Китае тотальный контроль. Это камеры, это WeChat, это просто цифровизованная замкнутая экосистема. И я думаю,
1: свободы.
0: А хочу ли я
1: не
0: этого?
1: Хочу.
0: И поймал себя на страшной мысли, что а мы же к этому идем.
1: Да нет, пока еще не идем.
0: Планомерно.
1: Нет, у нас для
0: семимильными
1: этого...
0: шагами.
1: Ну, ты имеешь в виду про цифровизацию и камеры?
0: Про цифровизацию, про ограничения,
1: Москва.
0: Про запреты, про свои собственные национальные мессенджеры, Марина.
1: У нас хватает своих законов. У нас уголовный кодекс, как минимум, есть, который ограничивает.
0: Марина, в Китае тоже уголовный кодекс
1: есть. Ну, про камеры, Тимур, у нас пока только Москва может похвастаться прям за большой, за камера... Как сказать... Камера новости, да.
0: Новости.
1: Там в Москве столько камер, что она реально может сказать, что у нас практически нет слепых зон. Они уже близко там к показателю Индонезии. Но у нас в целом в масштабах страны попробуй всю страну камерами заставь, это нереально. А вообще я против такого рейтинга, по крайней мере в нашей стране. У нас очень часто перегибы бывают во всем, что мы принимаем, в разных законах, положениях и так далее. Если мы будем вводить подобную систему, мы сами себя в такие рамки жесткие поставим. Я сейчас не про нарушителей, я наоборот про тех людей, которые будут социально тянуться вверх. Это, знаешь, потом будет так жестко и так вообще практически невозможно пробиться куда-либо, потому что установят такие планки, что образованные, талантливые, нормальные, хорошие люди, возможно, никогда в жизни не доберутся до хорошего места работы или учебы, просто потому что, где-то там, опять же, момент коррупции никто не отменял, правильно?
0: Ничего. Так можно вообще о чем угодно говорить. Любую
1: в Китае
0: систему.
1: Просто за коррупцию людей убивают, там смертная казнь. У нас нет. И момент коррупции у нас никто не отменял.
0: И что? Это можно купить будет?
1: Конечно. Нельзя у нас в стране вводить подобную систему. Мы к этому не готовы.
0: Если,
1: у нас пока общество к этому
0: если
1: не готово.
0: Если с этой точки зрения рассуждать, тогда нельзя вообще ничего вводить. ИГ не надо было вводить тогда, потому что коррупция существует.
1: Но ИГ как раз наоборот
0: что?
1: Вводили с целью того, чтобы не покупал. Это как раз минимизируется коррупция, разве нет?
0: То есть я тебе только что говорю, да? Человек неадекватный, 1000 раз в год нарушивший правила дорожного движения, просто заплатил денег и просто ездит дальше, нарушает правила дорожного движения. А если будет введена эта система, он тогда снизит свои рейтинги, баллы, лишится прав и сядет в тюрьму, например.
1: Хорошо, давайте в сфере вождения.
0: А ты говоришь, тогда появится коррупция. Это же получается противоречие.
1: Неправда. Тогда давайте в сфере вождения введем эти правила. Не надо их на всю жизнь распространять, как в Китае. На все сферы нашей жизни.
0: С этого и начать можно, а дальше уже что-нибудь еще придумать.
1: Короче... Не все, что в Китае заходит и зашло, подходит России. Надо понимать, какие мы разные.
0: Мы же идем в эту сторону.
1: У нас по этому принципу смертную казнь в стране не вводят, потому что общество не верит в то, что это будет справедливо. Вот когда проводятся у нас соцопросы, в ЦОМ не так давно проводил, другие общественные центры социологические, большинство россиян против. Они говорят, а кто потом докажет, что человек, который идет на смертную казнь, реально виноват? А не было ли там коррупции, подставы, еще чего-нибудь? Сколько людей сидят в тюрьмах не за свое, а потому что либо сами добровольно пошли и приняли на себя эту вину, либо там какие-то еще моменты, я не знаю.
0: Марин, не обязательно смертную казнь применять вообще в отношении всех нарушителей общественного порядка.
1: Я смертную казнь как пример привожу, что не всякое общество готово к этому. Так же, как и вот в этой системе социального рейтинга в Китае. Не всякую страну можно под эту систему, понимаешь, подвести. Угу. Вот Россия как раз пока не может. Я почему-то так считаю. Да и вообще, это же не свобода. Китайцы живут в этих условиях, как будто бы свободы у них в разы меньше, чем у нас. Разве нет? Я сейчас не про нарушения, но и про хорошее что-то. Ты бы хотел жить в таком обществе?
0: В каком?
1: Где тебе оценки ставят за каждый твой шаг?
0: Да это неизбежно. Да хорошо, давай от России абстрагируемся сейчас. В США перенесемся. Неизбежно граждане Соединенных Штатов Америки столкнутся с цифровизацией этого уровня. неизбежно это.
1: А я же сейчас не про цифровизацию, а про рейтинги. Ты же сказал, вот было бы здорово, если бы нам тоже оценки понижали, повышали.
0: Не, давай не так. Я же сам... Ну, там, почему она такая? Вот кто может сказать?
1: Ну,
0: вы же слышали? Призываю в свидетели одного хотя бы адвоката. Я сказал, что я рассуждал, пока новости были сам собой, что есть система в Китае, что ее можно применить к нам, и она будет работать. Но это страшная тема, потому что мы все окажемся вот в...
1: Да.
0: А ты мне говоришь, почему ты считаешь, что это круто? Это... Я так не считаю. Я говорю, что одна из мер, которая может действенной быть.
1: Ну, сейчас закрываем тему. Мы оба считаем, что наша
0: просто
1: страна к этому не готова.
0: Я вот этого не хочу. Я вообще противник
1: этого
0: всего.
1: Ну и все. Тогда зачем ты это озвучиваешь вслух?
0: Просто
1: закрываем тему.
0: Создание национальных мессенджеров, запреты, блокировки, камеры везде на каждом углу, мне намекает на то, что рано или поздно мы можем к этому прийти. Тем более, учитывая, что у нас Китай в очень тесных партнерских отношениях, и неоднократно наши функционеры говорили о том, что у них эта система классная, и можно этот опыт перенять. Точно так же, как мы перенимаем опыт Вичатов. Китайских.
1: Ладно.
0: Китайских национальных мессенджеров. Где интегрировано все в жизни. Паспорт и деньги, и какие-то переводы.
1: Андрей пишет, я свидетель, а что случилось?
0: Что ты смеешься? Это...
1: Цени, Тимур.
0: Цитатище легендарное.
1: Я поняла цитаты, да. Но вообще ты должен ценить таких слушателей, которые готовы быть тебе свидетелями, даже несмотря на то, что вообще, может, только что приемник включили. И не понимают, о чем мы тут говорим.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Если что, вместе пойдем под суд, да?
1: Да никто никуда не пойдет, хватит. Я уже тут всю студию заплевала, ну сколько ж можно говорить такие вещи? А мне еще Елена прислала какую-то штучку интересную.
0: Это жевательная резинка.
1: Это жвачка такая?
0: Со вкусом имбиря и лимона.
1: А где вы такую покупаете? Там, где
0: в Сингапуре, наверное.
1: В тех магазинах, где я хожу, таких не продаю. Да, в Сингапуре.
0: Сингапурская
1: где жвачку запретили, да? Спасибо большое, Елена. Я посмотрю на маркетплейсах. Я так понимаю, вы там ее покупаете. Ну, правда, в магазинах я не видела. Спасибо большое за рекомендацию, правда. Тем более, имбирь я люблю. Мне кажется, мне зайдет.
0: Ладно, а ты за свободу, да, говоришь?
1: Я за свободу всегда.
0: Угу. Полную.
1: А почему ты, кстати, у нас тут, оказывается, в Телеграме висит сообщение непрочитанное? Мы уже настолько забыли про Телеграм, что даже не заглядываем туда.
0: Я его не открывал сегодня. Я честно признаюсь,
1: я его только что открыла.
0: Моя, наверное, оплошность. Да, действительно, там есть сообщение.
1: Алексей писал про шершней. Алексей, это было 2 часа назад, кстати. Простите, пожалуйста, реально только сейчас увидели. Но это не значит, что нам в Телеграме надо писать. Просто вот сегодня как-то активничают слушатели в основном в Максе, а так мы в целом в Телеграм тоже подглядываем.
0: Да пишите в Макс уже, пишите.
1: Нет,
0: ты говоришь, я выступаю за свободу во всех ее проявлениях. Я вроде как тоже. С другой стороны, чрезмерная избыточная свобода приводит к разобщению и деградации общества. Или я не прав?
1: На самом деле, если читать умные книжки...
0: Дай человеку... Вот, знаешь, мне иногда люди кажутся... сейчас не оскорбляйтесь, просто вот что-то среднее между детьми и обезьянками в зоопарке. То есть вот ты дай пистолет человеку, да, он с ним начнет экспериментировать. Ну, то есть наличие оружия в свободном доступе почему-то некоторых людей двигает к тому, чтобы попробовать, а как он стреляет? А если в ногу тебе выстрелю, да? Ну, то есть, ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Угу.
0: Надеюсь, что наш слушатель тоже понимает, и не пытаюсь кого-то оскорбить. Просто имеется в виду, что если дать полную свободу людям, свободу к запрещенным веществам, да, которые...
1: Я не про такие свободы говорю.
0: Свободу к общению, где хочешь, с кем хочешь, и как хочешь, и в каких хочешь обстоятельствах. Но это может привести просто к какому-то декадансу, так это назовем.
1: Знаешь, вот я не помню, кто в свое время это сказал, что чем больше у человека прав, тем меньше свободы. Это же вот истина на самом деле. Потому что чем больше становится всяких прав, прописанных где-либо, они уже, по сути, являются определенным сводом, который можно или нельзя нарушать. И свобод уже меньше становится. И если задуматься, что чем больше дают людям свободы, тем больше они становятся несвободными. Это глубокая философская мысль. Вообще целая книга есть посвященная этой мысли. Я сейчас не смогу ее объяснить в 2 словах, но если вы задумаетесь над этим, то так оно и есть. Ладно, я не про это сейчас. Давайте перейдем к новостям. У нас сегодня что, философия, что ли? Даже не пятница же.
0: Да почему нет? Что плохого в философии? В споре рождается истина, да?
1: Знаешь,
0: и любой философ тебе может сказать, что если бы не философия, то и не было каких-то открытий, не было бы, например, не то чтобы открытий, не было бы моральных течений каких-то, которые позволили бы людям развиваться в том направлении, в котором мы развились.
1: Да я понимаю. У меня, кстати, философия была в университете. Даже не один семестр, а, по-моему, три. Но, как ни странно, нам как раз на философии сказали, что свобода мысли — это не есть философия. И то, что вы сидите, размышляете о жизни, это не есть философия. Сразу нам пообломали вот эти крылышки. Мы все пришли на первую пару по философии, думали, сейчас это будет наш любимый предмет. В итоге это был самый ненавистный предмет у большинства из моих одногруппников.
0: По факту, да, по факту же философия не говорит о том, что ты можешь там думать, что хочешь, что 2 плюс 2 равно 5, и вот сиди всю жизнь, рассуждая на эту тему, да? На самом-то деле из философских трудов возникли целые культуры. Из философских трудов возникли целые, не знаю, сообщества, страны. А если бы их не было?
1: К новостям, может, вернемся.
0: Люди бы бегали с палками, с камнями. К новостям вернемся. Сейчас прочитаю пару комментов. Самсон написал, был в Китае, насчитал в небольшой арке, которая вот переход со двора на улицу, 6 камер в жилом доме, причем не вру.
1: Прикольно. Мы верим. Верим, что не врете. Я уверена, что в Москве есть дома, где в арках побольше, чем 6 камер даже. Ну, серьезно. Особенно, если это какие-то такие богатые дома. Там наверняка утыкано все камерами. Ну, у Москвы и финансы позволяют. Весь город.
0: Алла пишет, можно не по теме? Вот три фотки, три разных шляпы. Сейчас в магазине, помогите выбрать, какая лучше.
1: Ой, вот это я люблю. Сейчас пойду, у нас музыка сейчас в эфире, Алла, а я пойду вам помогать. Вау.
0: Ну, с моей точки зрения, третья, которая с опущенными вниз палями. Марина свое мнение сформирует и напишет вам в личку, а сейчас у нас музыка далее.
1: Да, потом новости, никакой философии.
0: Пойдем посмотрим, как
1: я
0: на улице погода, может, по философству постою немножко и вернусь.
1: Оставь всю философию на улице, мы перейдем к новостям.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, мы переходим к новостям. Хочу...
2: Ура! Правда. Продолжим? Ну ладно. Смертность на дорогах России к 30-му году хотят сократить в 1.5 раза.
1: Прекрасно.
2: И это в продолжение нашего разговора.
1: И это после того, как я сказала «нет».
2: Это
1: я сказала «no». Ты сказал, поэтому «no». Не понял, ты английский же не понимаешь.
2: Не, у нас же
1: русский
2: сейчас,
1: человек.
2: Да, у нас же сейчас это как бы...
1: Сама виновата, получается.
2: Мы отходим.
1: Да. Ну, на самом деле, хотят и хотят, это здорово. У нас вообще очень грандиозные планы в стране. Я напомню, что к какому-то... Вот сейчас забыла, какой год. 30 какой-то.
2: 30-й, наверное.
1: К 30 какому-то году, надо найти эти данные, освежить... памяти, должны 80% трасс в России хотели сделать четырехполосными. Работа, конечно, в этом направлении идет, но медленнее, чем ожидалось. Поэтому планировать и что-то делать для этого, это хорошо. Но это не новость, это просто, скажем так, желание, план. Я-то думала, ты какую-то конкретную четкую информацию скажешь.
2: Нет, если уже проговаривают то, что вот у нас есть нацпроекты всевозможные. Один из нацпроектов называется «Безопасность дорожного движения», да? И проговаривают то, что в этих нацпроектах у нас будет формироваться новая культура поведения на дорогах. Это косвенно, Марина, может свидетельствовать о том, что, возможно, какие-то из вышесказанных за последний час наших предложений могут стать частью жизни. Ну, например, повышенный, очень сильно жесткий, нарочито жесткий штраф могут стать частью нашей жизни.
1: Угу.
2: А по поводу того, что ты говоришь, что всех там не переловишь, и я говорю, всех не надо ловить, но это действительно так. Да, вспомнил случай, например, с парнем. Помните эту историю? Ехал парень в автобусе якобы, случайно наткнулся на какой-то экстремистский материал, и его там судили, студент меда.
1: Да.
2: Вот, громкая история, после этого подобных историй не было. А помните девочку с сережками радужными, которая тоже стала так, предметом для дискуссии, мы неоднократно на нее ссылались, что и там 2 недели заключения дали, и там ее отец в шоке был на суде. После этого тоже сообщений подобных не было. Это такое просто, знаешь, что это громкое, что тебе в нос тыкают, типа, смотри, вот что может быть, не надо так делать. Помните историю громкую тоже со шпионскими устройствами, что якобы какой-то житель, по-моему, Свердловской области, а может даже наш соотечественник вот из Югры или из какого-то...
1: Свердловской области тоже наш соотечественник.
2: Не, я имею в виду...
1: Земляк.
2: Земляк, или, может быть, соседи с Ямалом. По-моему, вот эта история как близко по географическому признаку к нам. Заказал из Китая ручку с камерой. И ему там что-то 5 лет тюрьмы дали. Такой громкий случай, что типа ввоз, незаконный ввоз шпионских устройств на территорию Российской Федерации. После этого не было подобных случаев.
1: Ну, значит, работает.
2: Помните историю, как один парень там кое-чем кинул в кого, ему дали 4.5 года тюрьмы на одном из митингов. После этого ни у кого не возникает желания идти на митинги и кидаться чем-нибудь в кого-нибудь.
1: Работает, значит?
2: Работает, значит. Поэтому не надо, Марина, всех ловить. Надо просто громко...
1: Я вообще не говорил, что всех
2: ловить надо. Трех человек оштрафовать сильно мощно за вот эти питбайки, и желание отобьется.
1: Да.
2: Вот. Автомобили госавтоинспекции...
1: Да хватит про автомобиль. Я же тебе другие новости.
2: Ты оснастят новыми камерами с распознаванием номеров. Вот так вот. То есть сейчас у нас есть подобные устройства. В основном они в московском регионе. Но и регионы остальные, они тоже в 2025 году около 1000 таких комплексов получили. Это комплексы стационарные. То есть они считывают информацию с номеров и сразу идентифицируют тебя как водителя, автомобиль, числится ли он в угоне, есть ли какие-то там нарушения. По базам тебя полностью пробивает. Это все хотят также доверить мобильным патрулям госавтоинспекции, чтобы остановили тебя на трассе, и не надо там связываться, там, база пробития, там, К-625. А вот сразу понятно, есть ли автомобиль в угоне, там, есть ли страховка на этот автомобиль, все ли хорошо у тебя с правами.
1: Прекрасно. Как внедрят, вот это будет супер
2: новость. Как внедрят, набери, да?
1: А пока
2: есть
1: только
2: еще
1: планы.
2: Одна, Марина. Но
1: тоже
2: это...
1: про планы что-то.
2: Про планы, да, это законопроект.
1: Планы — это не новость. Новость, когда уже случилась.
2: Я тогда сейчас пошел тогда собирать новости, посмотрю, что там на улице происходит, Марина.
1: Ну ладно, говори. У нас просто не все планы реализуются, и ко всем новостям, где только что-то планируют, знаешь, 50 на 50 думаешь. Может случиться, а может не случиться.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, но чтобы рассказывать новости, существует выпуск новостей, да, а чтобы дискутировать на тему жизненных каких-то обстоятельств, существует шоу. Вот и все, вот я этим руководствуюсь. понятием. Если я захочу новости почитать, я вон куда-нибудь в интернет пойду. Или первый канал включу, мне там в 9 часов расскажут, что происходит в стране. Штрафы за самовольный ремонт дорог предложили отменить. И это, кстати, такая приколюха, которая у нас в стране неоднократно тоже вызывала общественный резонанс.
1: Опять предложили. А вот дойдет ли до реализации, непонятно. Но на самом деле Тимур прав, очень много случаев, когда люди самовольно пытались улучшить ситуацию в родном поселке, в городе, где угодно, на трассе, а их за это потом еще и штрафовали.
2: Ну да. Ну все, тогда ладно, что, давай, что там новости говоришь?
1: А какие, кстати, штрафы? Большие?
2: Ну, не совсем большие, от 5 до 10 тысяч рублей, и плюс еще устранение нарушений. Ну, то есть, например, если ты... Вот были такие истории, когда какая-нибудь там деревня или поселок, и вот люди скинулись, отсыпали щебнем, закатали и ездят. Приходит администрация, говорит, что это такое, это не по ГОСТу, это не по нормативу, госавтоинспекцию сюда, всем штраф, и давайте сносить нафиг эту вашу дорогу. Хотя люди вложили туда деньги для своего собственного комфорта. Угу. Но у администрации запланирован ремонт на следующий год, и он уже как бы утвержден, поэтому нам дорога здесь как бы лишняя. Ну, это такое тоже бывает. Ну, вот депутаты говорят, ну, что такого, если человек выйдет у себя во дворе, яму засыпет, ну, там, битумом, купит мешок битума на Валберсе или на Зоне, засыпет эту яму, чтобы просто люди колеса не теряли. Но временно, он же не портит эту дорогу, но у нас сейчас вот согласно действующему законодательству устранение дефектов и вот этот вот ямочный ремонт не санкционирован, и он приравнивается с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. Но это странная такая формулировка, и хотят от этой формулировки избавиться и дать возможность людям как бы устранять эти моменты. Не переложить на нас ответственность, а просто...
1: Не, я понимаю, с одной стороны, почему это запрещено, потому что, ну, сейчас будет каждый... первый попавшийся ходить и сыпать в эту яму, что посчитает нужным. А вдруг он что-то неправильное? А вдруг там не щебенка и не битум будет, а какие-нибудь кирпичи понавалит острыми этими краями, там еще кто-нибудь поранится, шины порвет или в этом роде что-нибудь. Может же быть такое? Типа, а скажут, а зачем ты лез не в свое дело? С одной стороны, тоже правильно. С другой стороны, у нас действительно очень много неравнодушных людей, которые пытаются как-то улучшать жизнь вокруг, но... ставят препоны в виде, причем, кстати, справедливых, вполне себе законов, нормативов, документов и так далее. И еще у нас, кстати, есть такая особенность. Вот вчера буквально столкнулись с этим. Перегородили на одной из улиц, ну, это такая, скажем, дворовая территория, перегородили проезд, причем со всех сторон. То есть заехать туда можно, а выехать только вот обратным ходом, да. И вроде как писали в чатах дома, что будут там ремонт делать, и вот это уже несколько недель. Вот это ремонт не делают, а людям при этом проехать нельзя. Вот это я тоже не совсем понимаю.
2: К 30-му году россияне будут покупать только отечественные автомобили, заявили в Ассоциации российских автодилеров. Говорят, что бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает рынку, стабильность условий работы.
1: Да, опять прогноз. Посмотрим, будет ли он к 30-му году.
2: А это прогноз, ну, если в долгосрочной перспективе продолжится то, что у нас сейчас... является тенденцией, то есть это повышение утильсборов, пошлин, ну, китайский автомобиль, который стоит 500 000, в итоге превращается в 5,5, попадая на территорию России, то, естественно, мы будем покупать только отечественные автомобили. Потому что, ну, а зачем нам покупать то же самое и из Китая за 5,5 млн рублей, если есть «Москвич»? Правильно?
1: Ну, может, для большинства это актуально. А что у нас, иномарки перестали покупать?
2: Новые?
1: Угу.
2: Ну, они же сейчас завозились у нас по параллельному импорту.
1: Но никто их не перестал.
2: Втридорога за бешеные деньги.
1: Но
2: те,
1: есть
2: у которых...
1: люди, у которых есть возможность. Ну, просто сама
2: формулировка. Честно говоря, все реже и реже вижу новенькие BMW, Mercedes, и Audi и т.д. и т.п.
1: Ну да, мы вчера говорили, что у нас
2: все чаще
1: в
2: можно
1: Югре
2: встретить
1: с начала этого года
2: дороге.
1: Плюс 20% прирост к цифре... В общем, подержанных автомобилей. На 20% больше югорчане в этом купили подержанных автомобилей с рук. И, кстати, самая популярная марка Ford Focus, которую сейчас перепродают из рук в руки. Ну, по крайней мере, у нас. Вот, и...
2: Ну, а есть еще один...
1: И большинство из этих машин, 60%, старше 15 лет.
2: Еще один есть то ли закон, то ли законопроект, то ли идея, да, которую адресовывают в МВД и в госавтоинспекцию, сделать так, чтобы 30-летним автомобилям, к 30-летним, применялись дополнительные меры контроля. Если не понимаешь, о чем я говорю,
1: понимаю.
2: Попытаюсь объяснить русским языком.
1: Машина...
2: Если машина старше 30 лет, то она, скорее всего, уже... ну, как бы не считается полностью безопасной. А она должна считаться полностью безопасной. И если этот законопроект станет законом, тогда мы просто не сможем ездить на машинах старше 30 лет без внесения изменений в конструкцию автомобиля. Например, там, установку катализаторов и прочего, там, замков специальных. Ну, вообще хотят к какому-то году, типа там 35-й год, чтобы все машины, которые выходят с конвейером, были с алкозамками вот этими, в кавычках, да, так называемыми, то есть ты не можешь ее завести, пока не дунешь в трубку, чтобы они были с ГЛОНАССом, с GPS-ом, с камерами видеонаблюдения, с там Евро-5, условно говоря, экологическим индексом. Если этого не будет, ты не сможешь ездить на ней. В случае, если она старше 30 лет, ну, кто пойдет в старую какую-нибудь Toyota 90-го года оборудовать всеми вышеперечисленными системами для того, чтобы просто ездить по дорогам? Да никто. И получается, ее только в утиль. Ты ее не продашь никому, ее никто не купит. В музей разве что.
1: Поле чудес.
2: И получается, у нас останется только одна единственная возможность, ну, купить новую «Ладу Грант». Вот, поэтому то, что говорят у нас в Ассоциации российских автодилеров, может стать правдой. Если иномарку нельзя купить, она стоит там триллион, и кататься на машине старше 30 лет нельзя, у тебя один единственный путь — это покупать новую отечественную.
1: Или пересесть на общественный транспорт.
2: Ну, вариант. Ну, если ты не привязан к автомобилям, если ты не таксист, если тебе до работы 2 шага, до детского садика 3 шага, до школы 4 шага, пожалуйста.
1: В такси у нас так уже на марке.
2: А если, допустим, ты многодетный родитель, которому нужно с утра пораньше одного в садик, другого в ясли, третьего в школу, четвертого в университет, еще жену на работу закинуть и себя довести до работы, а вечером все это дело собрать.
1: Да.
2: А выходные по магазинам, ну, ты без машины как будто бы не обойдешься.
1: У нас сейчас музыка, потом в конце.
2: Потом Марина нам расскажет новости, а не законопроекты, которые она так почему-то критикует сегодня.
1: Да не критикую. Мы просто 2 часа уже автомобильные темы обсуждаем. Я от них устала. А у нас вот тут вот алкомаркеты просят производителя не повышать цены на алкоголь. Говорят, народу не на что приходить к нам и покупать, понимаешь?
2: Да?
1: И такие новости сегодня в федеральных СМИ. А еще, кстати, на этой неделе заседание Центробанка. И, кстати, Эльвира Набиуллина на нем появится, потому что она же в последнее время на больничном была. Там уже теории заговора всякие в СМИ. Ну, в основном не в СМИ, а в телеграм-каналах. Типа, что, как она и где, и все такое. Даже Песков просил оставить эту тему в покое. Уж слишком много там поползло всяких слухов. Угу. Ну, 19 июня она появится на заседании. Новую ставку будет Центробанк определять. И традиционная пресс-конференция состоится. Кстати, у нас тут ставки таки делают слушатели. Опустится, поднимется ставка и останется без изменений. Если кто готов свой прогноз тоже сказать, вы пишите. Мы тут играем каждый раз. Кто угадает? Кстати, пора уже вводить какие-нибудь, я не знаю...
2: коэффициенты?
1: Призы какие-нибудь, не знаю, комплименты хотя бы, чтобы не считалось это как предпринимательская деятельность незаконная.
2: Ну, хотя бы 50 фрибетов, допустим, да?
1: Нет, ну или звание какое-нибудь, типа народный финансовый эксперт.
2: Аналитик года.
1: Типа того. Аналитик финансовый на радио «Игра» самый главный. Ну, как-нибудь так. Мы над этим подумаем. Музыка далее.
0: Свои люди.

0: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
1: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг в Тюмени дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Теперь вопрос ко всем, кто был в Калининграде, ездил в этот регион и, может быть, собирается еще. Вот, Тимур, тебе в частности. Ты знал, что в Калининграде есть своя Третьяковка?
2: Нет.
1: Вот и я не знала. На самом деле...
2: Знаешь, там не по походам, по музеям.
1: А что там? До чего там дело есть?
2: Пляж. Пляж. Первое. Казино.
1: Так.
2: Это второе. Ну и все, наверное. Нет. Вообще Калининград можно даже вовнутрь никуда не заходить. Или как правильно сказать, внутрь. Да? Просто ходишь, смотришь на все это и
1: красиво,
2: кайфуешь.
1: Само по себе красиво.
2: Ходишь по брусчатке, смотришь на древние какие-то здания исторические.
1: Угу. Ну и, кстати, вот я сама об этом не знала. Сегодня, благодаря федеральным СМИ, узнала, год исполнился с того момента, когда в Калининграде открылся филиал Третьяковки.
2: А как я должен тогда об этом узнать, если я был в Калининграде последний раз 2 года назад?
1: Ну, может быть, потому что ты новости, как и я, периодически читаешь. Потому что год назад, как вот я сегодня смотрела, все про это писали, но как-то мимо нас новость прошла.
2: Я знаю, что там есть музей океана, да?
1: Да, Мирового
2: океана. До которого мы ни разу не доехали.
1: Ну, он безумно красивый, музей Мирового океана. Всем рекомендую, хотя там сама не была. Но сколько я смотрела программ, тревел-программы, тревел-блогеров, которые там были, и там реально есть что посмотреть. Короче, в Калининграде рассказали о том, кто за этот год посетил Третьяковку. Но, во-первых, это круто, потому что ты, если даже ни разу не был в Третьяковке, в той самой настоящей, да, ты можешь по пути, пока поехал в Калининград, заодно и пройтись по филиалу. Говорят, что большинство из посетителей — это не жители Калининграда и Калининград области, а кто? Туристы, конечно. Mm-hmm. Там, кстати, югорчане тоже засветились. Вообще очень много уральских туристов в том числе. И из-за границы приезжают люди из Белоруссии, Казахстана, стран Балтии, Китай и Индия. Вот. И почти 350 тысяч человек за этот год посетили на филиал Третьяковки. Прикольно. Я думаю, те, кто поедут в тот регион на
2: отдых... Интересно, а вот ты говоришь, там и югорчане засветились. А каким образом они... маркером на стене написали здесь.
1: Нет,
2: был Вася из Когалыма.
1: В статистике отражены, что из регионов Урфо там были жители Свердловской области, Тюменской, Югры, Челябинской. Вот я про что. Югорчане тоже. Поэтому...
2: Интересно, а как они идентифицируют? То есть ты по паспорту приходишь?
1: Хороший вопрос, кстати.
2: Или опрос проводят. У нас же вот в музее природы человека, да, мы с тобой были и видели эту амбарную такую книгу, где можно было подписаться.
1: Книга пожеланий и благодарности.
2: И вот там мы так полистали. География тоже обширная, с разных регионов.
1: Там со всей страны к нам приезжают, оставляют отзывы. Кстати, видели отзывы Татьяны Шитовой, это актриса, которая является официальным голосом Алисы от Яндекса, и даже она была в этом музее, и мы видели ее вот отзыв благодарный. Кстати, прикольно.
2: И сами свой оставили тоже.
1: И, конечно, свой мы тоже оставили. Ну и наши друзья ямальские, которых мы туда привели, собственно, на экскурсию, тоже написали свой отзыв. Поэтому, кто поедет в Калининград в этом году, ну или в последующие года, можно еще и Третьяковку посетить. Мне кажется, крутая возможность. Дальше. Про кино Майкл хотела вам рассказать. Оно не уходит из СМИ, потому что инфоповод, ну, просто изо дня в день обрастает новыми подробностями. Надо сказать, что фильм «Майкл» — это байопик, или по-русски, если говорить, то фильм «Биография», посвященный Майклу Джексону. Этот фильм стал самым успешным байопиком, ну, или самым успешным фильмом биографии в истории человечества. Он собрал уже 1 миллиард долларов мировых сборов всего за 2 месяца. Такого показателя не было больше ни у одной биографии.
2: Queen.
1: Смотри, вот этот фильм про Майкла Джексона обошел «Богемскую рапсодию», тот самый Queen, который ты сейчас вспомнил. Мы, кстати, с тобой тоже ее смотрели, но про Майкла я еще не смотрела фильм. Стоит ли сходить в кино? Кстати, дорогие наши слушатели, если кто-то ходил, порекомендуйте. Надо, не надо. Но опять же, даже то, что в России этот фильм уже собрал 1 миллиард рублей, при том, что за прошлый год только один зарубежный фильм добился такого показателя, это «Иллюзия обмана 3», а в позапрошлом году вообще ни один западный фильм не собрал 1 миллиард, говорит уже о многом, что россияне тоже любят творчество Майкла Джексона, и вот, собственно, 1 миллиард в России он уже заработал. Так вот, фильм обошел «Богемскую рапсодию», которая держала рекорд среди биографий, фильмов биографии с 18 года. И сейчас абсолютный рекордсмен — это фильм «Майкл». И, кстати, знаешь, что самое интересное? Что обе эти картины, и «Богемскую рапсодию» про Фредди Меркьюри, и фильм «Майкл» про Майкла Джексона спродюсировал один и тот же человек — Грэм Кинг. То есть, по сути, этот мужик буквально...
2: Пошел в золотую жилу.
1: Победил сам себя, то есть побил собственный рекорд. Вот это прикольно. Ясно. Ну и, кстати, в Америке на самом их популярном... вот, типа, знаете, как у нас есть «Кинопоиск», где мы ставим оценки, да, фильмам. Вот в Америке есть другой ресурс, и там у этого фильма 97% положительных отзывов от зрителей. Вот так высоко американцы оценили этот шедевр, киношедевр. Но, опять же, насколько шедевр, я не знаю, не смотрела. Но, как и смотрела, скажем так, сторис, кружочки, посты моих знакомых, которые ходили на этот фильм, они говорят, что стоит сходить. И они буквально танцевали во время музыкальных номеров. То есть там же хиты Майкла Джексона в этом фильме. И говорят, что хиты, особенно там самые популярные, пели фактически всем залом. И вот это, кстати, круто. Потому что в свое время, когда я ходила со своим одногруппником на мюзикл «Мама Мия», мы песни Абы реально тоже пели всем залом. Это было мега круто. Вот я думаю, здесь то же самое. И знаете, что еще прикольно? Что получается, что Майкл Джексон, несмотря на то, что его уже нет давно с нами, он снова... наверху хит-парада. Он снова лидер, он снова король, он снова зарабатывает какие-то нереальные деньги, хотя его даже уже нет. Просто на его памяти вот такие строятся шедевры.
2: Алла спрашивает, интересно, если вы до Музея Мирового океана так и не дошли, то что вас там впечатлило? Смотрите, мы внутри не были. Мы до него, как бы, вот как вы говорите, дошли, да? То есть мы были на этом острове Канта, это вообще через дорогу
1: недалеко.
2: Буквально. Во-первых, да, ну, расскажу для тех, кто не знает, что это такое и не видел. Это музей в форме земного шара.
1: Огромного.
2: Огромного земного шара. Знаете, чем-то похоже на вот этот американский кинотеатр, по-моему, в Бостоне он находится, или где на сфере транслируется все, что угодно. Там можно, знаешь, планету изобразить.
1: Можно просто вбить в Яндексе «Музей Мирового океана Калининград», и вы увидите эти фотографии. Это даже просто на фотках прикольно.
2: Опять-таки, он не ограничивается же вот этим вот шаром. Там есть и подводный вод, как правильно, да, вот,
1: да,
2: пишет, и корабли,
1: вовнутрь
2: можно пройти, посмотреть.
1: А впечатлили меня как раз кадры очень многих тревел-блогеров, и у нас на всех федеральных каналах сейчас есть программа про путешествия. Кстати, вот не так давно была церемония вручения премии ТЭФИ среди телевизионщиков, да, это самая известная телевизионная премия, и там даже вот отдельная была номинация программы про путешествия. Это лишь говорит о том, что сейчас на каждом федеральном канале есть такие программы. И вот все они, так или иначе, эти ведущие программы были в Калининграде, и все там бывали, это реально очень круто.
2: А еще все игры, привет от Алекса из Ямала.
1: О, с Ямала. Алекс, а Ямалу привет от нас, от всех югорчан.
2: Да.
1: Спасибо вам огромное за то, что сегодня были с нами. Завтра среда. Я вот сегодняшний эфир начала со слов «среда пришла, неделя прошла», потому что перепутала дни недели. Но завтра я точно то же самое скажу и не ошибусь уже наверняка. Услышимся завтра. С вами были Тимур Полуни, Марина Штейникова, «Свои люди» в 3 часа, как обычно. Встречаемся в эфире «Радио Игра».
2: Пока.
1: До завтра.
0: «Свои люди».Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Экстренные службы Югры следят за уровнем воды в реках. В Нижневартовске состоится встреча, посвященная поддержке участников СВО и их близких. Сургутский центр охраны материнства и детства поделился отрадной статистикой. В югорских реках ежедневно увеличивается уровень воды в среднем на 4-5 сантиметров. А на мелких водоемах отмечаются колебания от 24 до 19 сантиметров в сутки. О паводковой обстановке шла речь на последнем заседании окружного правительства. Говорили о том, что экстренные службы региона регулярно проводят мониторинг водных объектов. В нескольких муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Что касается актуального положения дел, фиксируется подтопление 109 при усадебных участков в 11 садоводческих товариществах. В Нижневартовске уровень воды может дойти до отметки 970 сантиметров. Пик паводка прогнозируется на конец июня. После этого ожидается снижение. В зонах риска развернуты пункты временного размещения и выставлены посты наблюдения. Прохождение паводка держит на контроле губернатор Руслан Кухарук.
4: Надо, учитывая сценарии прошлых лет, когда уровень воды был аналогичен, ну и, собственно говоря, с учетом прогноза, который Росгидромет дает, обязательно уведомить всех тех, кто попадает в зону потенциального затопления, подтопления, необходимости, ну, либо эвакуации, если мы говорим о высоком уровне, либо там предпринятие мер на предмет того, чтобы не пострадало имущество.
3: Югорчане смогут вновь прикоснуться к героическому прошлому. В деревне Ярки Ханты-Мансийского района 20 июня состоится историческая реконструкция, посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и подвигу артиллериста Александра Чарушникова. Он служил наводчиком в стрелковом полку. За мужество и отвагу был награжден орденами славы. После войны четверть века работал охотником в селе Клышек. В сражении, которое представят зрителям, примут участие 80 бойцов в полном обмундировании. Для максимальной достоверности задействуют 2 танка, 4 артиллерийские установки, более сотни образцов оружия и пиротехнику. Кроме того, возле местного храма развернут интерактивный лагерь. С 10 утра гости смогут посетить выставку вооружения, поучаствовать в ремесленных мастер-классах и пообедать на полевой кухне. Напомню, подобные патриотические реконструкции проходят в Ханты-Мансийском районе уже в 5-й раз. Важное мероприятие, призванное оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их близким, пройдет в Нижневартовске. 27 июня в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой развернется межведомственная диалоговая площадка. С 11 до 14 часов здесь будут работать специалисты, готовые ответить на самые насущные вопросы от оформления положенных льгот и получения земельных участков до бесплатной юридической помощи. Эксперты помогут разобраться в каждом аспекте. Также на встрече можно будет земельных участков до бесплатной юридической помощи. Эксперты помогут разобраться в каждом аспекте. Также на встрече можно будет получить консультацию.

0: подчеркивают растущую роль современных медицинских достижений. 106 малышей родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама. 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
15: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
14: А, тот самый цветочный у молотка?
15: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
14: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

где я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Поработай!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

мама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.